Обычно время мы понимаем как событие. Когда переключаемся на философский язык, события перестают влиять на наш ум. Мы как бы отстраняемся. То есть философ, он несколько отстранен от событий. Почему? Потому что он должен жить в настоящем моменте времени. А к прошлому очень часто люди относятся как к мусорной корзине. Потому что если мы что-то проживаем некачественно, мы это сбрасываем в прошлое. Это удобная как раз вещь. Если что-то мы переживаем некачественно, потому что есть качественная сторона времени, количественная сторона времени. И кто-то может вспомнить, что вот в тех событиях я был трусом. Я хочу это в прошлое выбросить подальше, чтобы забыть. Кто-то же говорит, я был героем в тех событиях. Хочет быть в настоящем это показывать. Это всегда в настоящем с ним это событие. Он пережил его, правильно, в соответствии с его долгом, с его как бы позицией человека и души. Это сильные духом люди, они очень богатые, настоящие, не богатые в каждый момент времени, наполнены внутренней энергией. Почему? Потому что они проживали события правильно. И если события неправильно проживать, то вот прошлое просто как мусорную корзину. Но иногда, когда хорошие вещи сбрасывают в мусорную корзину, мы сожалеем, правда же? Но время тоже это делает. И хорошие, плохие вещи, как события, могут быть забыты. Но вы никогда не забудете, что вы пережили. Если это говорится в Бхагавата Пуране, что лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем тысячи лет подобно дереву. То есть мы даже не вспомнить нечего, говорится. Вот это проблема. Все в мусорную корзину, вся жизнь уходит в прошлое. Но прошлое не существует. Будущее не существует. Существует только настоящее. И наши переживания всегда в настоящем. Но события, которые мы переживаем, меняются. А тот, кто переживает, неизменен. Вот это нужно понять. Вот это нужно осознать, чтобы понять, что такое настоящее, как быть богатым сейчас. Ведь мы же планы на будущее строим. А вы знаете, что время уже предопределено, предопределяет все наши события. Вы не можете строить планы, не владея специальной наукой. Это невозможно. Мы во власти времени находимся. И, собственно говоря, йога означает, что человек должен выйти из-за предела пространства времени. Сознание его, то есть. События, вот скажем, это вот как бы физическое существование, оно будет в этом измерении находиться определенно. Но сознание, оно не должно быть в рамках этих событий. То есть осмысленность, зачем все это, почему все это? Великие цели. В настоящем мы должны стать героями. Мы должны чувствовать себя так, чувствовать. В настоящем мы должны стать учеными, мы должны себя так чувствовать. В настоящем мы должны стать богатыми, мы должны так себя чувствовать. Никогда не думайте, что вы нищие, что вам чего-то не хватает. Думайте о том, что у меня есть все, просто это еще не раскрыто. Дети так думают. Дети так думают. Взрослые, поскольку они уже связаны с этими событиями, циклами заработка и траты денег, потерь, удачи, неудач, они перестают мыслить как счастливые, богатые, здоровые люди. Они становятся угрюмы под влиянием событий времени. Но на самом деле время, оно не угрюмое. Оно и не радостное. Тут радоваться-то нечем. Оно вечное. И оно независимо от каких событий и само время. Время не расстраивается, когда мы теряем деньги. Мы расстраиваемся. С позиции времени потерь никаких не существует.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Нам нужно иметь истинную самооценку. Смотрите, мир устроен по закону благотворительности. То есть вот это благо, оно исходит из высшего источника. И оно должно распределяться в этом мире. И тогда, когда мы его с благодарностью принимаем и отдаем щедро другим, смотрите, нам еще больше дается. Заметьте, пожалуйста, один очень интересный феномен. Он у нас вчера уже проявился. Помните, когда мы представляли вот эти вот бескорыстные действия и корыстные? Кто-то из участников сказал, что тогда, когда представляешь бескорыстное действие, такое чувство, что радость распределяется поровну. И у меня ее много, и у других много. Помните, это было? Так вот, смотрите, ведь сейчас мы с вами опять практически столкнулись с этим же самым законом. То есть вы с благодарностью принимаете от высшего источника, с благодарностью даете другим, и возникает два удивительных эффекта. Нарастает счастье внутри меня, и нарастает счастье у других одновременно. Итак, изобилие и счастье — это энергия, которая одновременно всем дается. Ее невозможно индивидуально реализовать. Давайте это, пожалуйста, поймем. Энергия счастья — это божественная энергия, она принадлежит всем. Поэтому и нам нужно с благодарностью, мне как личности, ее принимать. Мне даны какие-то дары, таланты, способности. Но также нужно понимать, это не моя собственность. Это дается мне для того, чтобы я стал обмениваться этим с другими людьми. Понимаете идею? То есть эта энергия, она всем, она дана и каждому, и всем одновременно. Поэтому если мы хотим, чтобы она в нашей жизни раскрылась, нужно и принимать ее, и отдавать другим. То есть она общая. Не знаю, я сумел донести? Но как вам это сказать? Вот смотрите, вот если вы сидите в лодке, и у каждого весла, вы можете приплыть к цели только тогда, когда все будут грести. Понимаете? Чего? Ну, этот пример немножко с лодкой условный. Почему? Потому что даже если появляется один человек, который начинает так жить, он изменит весь мир. А вас тут не один человек, а много. Дорогие участники нашего семинара. Наша с вами задача — создавать новое общество. У того общества, которое сейчас, никакой перспективы нет. Поднимите руку, у кого есть такая уверенность, вот то, что я сейчас сказал. Пожалуйста, держите руку и посмотрите друг на друга. Сейчас у очень многих людей есть это очень глубокое чувство — никакой перспективы. Вот в этой модели общественной, в этой модели, как бы, в этой идее жизни человека, которая культивируется сейчас, идеи потребителя, индивидуалиста, никакой перспективы нет. Давайте что-то.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

чтобы стать мудрецом и попасть в цепь ученической преемственности, не забалуешь. И невозможно, ну, как бы, представьте, если вы даже уже скоро будете разбираться в гунах, то гуру, который находится в парампаре, который сам когда-то был принят в нее, и его проверили на все качества, неужели он не видит ваших качеств? Даже если вы способны гуны различать. Безусловно, мгновенно все-все вычисляются. Все и вся. Да? Поэтому в высших сферах мудрецов известно, какие писания можно читать, какие нет. Какие уже исказились и исключились из парампара, а какие нет. Вопрос времени. Познав эти критерии, я приводил пример вчера на лекции у себя там вашими. На примере джаза. Я был джаз-музыкантом, и поначалу особенно. И я попал, встретился с человеком, который, как знаете, в каждой области есть люди, которые следят за чистотой стиля, за чистотой, ну, как бы, вот всего, чтобы там было правильно, за чистотой русского балета. Есть такие люди, они за этим следят. Для них это важно, для них это цель жизни. Вот был такой человек, который говорил, что в бибопе играют так, в свинге так, в джазе больше не играют. Вот если человек вот этот аккорд вот так сыграет, это стилистическое нарушение. Никогда фирменные музыканты, относящиеся к этому стилю, которые в этом стиле работали и признанные звезды, никогда на такую мелодию такой аккорд не возьмут. Он такой был человек. Да? Я определенным образом с ним познакомился, он меня очень вдохновил, и я ему служил просто. Дочку в детский сад водил, определенным образом как бы принял его покровительство. И потом это знание перетекло. Он мне дал все секреты этой науки. Поэтому если я брал какую-то мелодию, а потом вышел такой в Союзе советских композиторов книга, там 200 стандартов джаза. И эти композиторы, в основном кто это делал, они были в классической музыке, в другом стиле, они мало чего понимали в джаз. И они как бы так примерно слышали, что играют музыканты, и они вот так в одну строчку писали мелодию, а потом гармонию, аккорды под эти мелодии. И он меня научил видеть так, что, например, я смотрел, говорил, вот на эту ноту никогда, это ошибка у него. Не слыша эту композицию, просто смотря в ноту, было понятно, что вот здесь этот композитор неправильный аккорд поставил, вот здесь. То есть когда ты овладеешь стилем, когда тебе открыты секреты стиля, то не обязательно даже слышать. Вы просто смотрите, понимаете, так фермач американец никогда не сыграет. Понимаете, да? И были люди, которые возмущались. Они говорят, ну, кто сказал, ты что, слышал, что ли? Ну, давай там, на пиво там, например. Давай, пошли слушать. Бах, все как говорил. То же самое с писаниями, только намного нужно больше качественнее, чем для джаза. Понятно? В первую очередь, быть в высоких гунах, правильно? А на самом деле на трансцендентном уровне, если у вас есть качество трансценденталиста, вы будете способны различать, какие писания говорят истину, которые говорят нет.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Существует еще одна история. Всю свою жизнь Кабир прожил в Бенаресе. Был такой мудрец. И индусы верят, что кто умирает в Бенаресе, тот... Ну, такая тема у нас есть, значит, про смерть. Как-то я так даже не специально подбирал. В общем, вот и все о смерти. Кто умирает в Бенаресе, то обязательно попадает на небеса. И однажды, уже когда он стал старым, Кабир, он сказал: «Я хочу, чтобы меня ученики перевезли на противоположный берег, Магахар». Это считалась такая маленькая бедная деревенька на противоположном берегу Ганга. И считалось, что было такое поверье: кто умирает там, тот попадает просто прямо в ад. И он сказал: «Я хочу поехать туда жить теперь». Ученики сразу переполошились все: «Как? Да вы что? Ну, вы сошли с ума, нельзя туда перебираться, вы же пойдете в ад прямо напрямую». Но он настаивал, он сказал: «Думайте, что хотите, но я не хочу умирать в Бенаресе. Если я умру в Бенаресе, то вся слава достанется Бенаресу. Какая же мне, если я уйду в духовный мир из Бенареса, какая мне слава достанется? Слава будет Бенареса. А так я хочу умереть в Магахаре и хочу посмотреть, как меня сумеют направить в ад». Очень интересно. Кабир настоял на своем. И ученики повезли его все-таки на противоположный берег. Он несколько лет прожил там, на том берегу. В конце концов, оставил это тело. И с тех пор, после этого, вот это предупреждение, которое было по отношению к Бенаресу, к Магахару, оно развеялось. Знаете, много-много веков люди были в полной уверенности, что там нельзя умирать, что пьешь в ад. Это было так вот у людей, как-то, знаете, вот люди очень впечатлением были от этого. И когда там умер святой такой человек, мудрец, то люди поняли, что можно и там умирать спокойно. И вот это предупреждение было развеяно им. И вот этот поступок его считается как акт сострадания к людям, которые его окружали. Был такой последний акт сострадания. Поэтому ученые люди и святые люди, видите, они до последнего пытаются приносить благо окружающим их людям и помогают им развеять предубеждения, стараются развеять невежество и несут свет в этот мир. И на его могильной плите было написано такие слова: «Я отправляюсь в рай прямо из Магахара». Однажды царь всю ночь охотился. Когда на утро он вернулся, его ждал учитель. Но царь решил: «Сначала я немного отдохну, а потом пойду встречусь со своим учителем». И когда он отдохнул, пришел к своему учителю, он сказал: «Учитель, у меня к тебе вопрос есть. Я немного поспал и видел сон, в котором я был нищим. Однажды я отправился в деревню попрошайничать. И увидел много других нищих, которые шли мне навстречу. Я шел в деревню, они шли из деревни. Я спросил: куда вы идете? Ты же разве не знаешь? Сегодня же день рождения у царя. Мы все идем к нему во дворец. Он будет раздавать много еды, одежды. И мы там идем всем... получить все это». Но он развернулся и пошел тоже туда. Думаю: хорошо, я так отъемся там у этого царя. Пришел, ему дали одежду, дали ему еду. Но пока он ел, собака утащила его одежду. И он схватил палку и погнался за этой собакой, ловил ее долго, потом, значит, поймал ее, отобрал у нее одежду. И когда он проснулся, он не мог понять, кто он такой есть на самом деле. Ну, бывает такое, знаете, у людей, когда просыпается, он не понимает, кто он такой на самом деле есть и где он находится. То ли он нищий, который пришел на день рождения к царю, то ли он сам царь, которого сегодня день рождения. И он спросил: «Я, учитель, ответь мне, кто же я, царь или нищий тот, который во сне был? Я, говорит, не могу разобраться в этом». Учитель ему ответил: «И то, и другой сон. В настоящее время мы разговариваем тоже во сне. И весь мир спит. А сон означает попрошайничество. Каждый выпрашивает у Бога что-то свое. Цари тоже выпрашивают. Все попрошайничают. Но нужно проснуться человеку. Только тот, кто в сердце своем думает о Боге и служит Ему с любовью, только тот...»

А в момент смерти веды подробно описывают этот миг, когда карма этого тела полностью исчерпана, и это тело больше не может функционировать или играть свою роль. То в этот момент удана ваю, или удана прана, особая часть праны, вместе с душой выводит душу из этого тела и по своим там каналам приводит его, эту душу в какое-то следующее назначение, в следующий этап его жизни. Начинается, открывается следующая страница. И это тонкое тело, которое иногда называют умом, про которое современные психологи говорят много разных вещей, и до какой-то степени они подходят к тому, что говорится в ведах, имеют очень интересную структуру. На самом деле, если понять структуру тонкого тела, можно будет понять различные способности, которые развивают йоги в процессе практики йоги. Например, одна из элементарных способностей, которые человек развивает, это способность читать мысли чужие. Способность так или иначе считывать информацию с других тонких тел. И сейчас я попытаюсь объяснить, как это происходит, механизм. Это не значит, что узнав этот механизм, вы научитесь читать мысли других. Но, по крайней мере, вы поймете, что нужно сделать, чтобы научиться. Потому что, естественно, от простого теоретического знания до реального освоения этой методики какое-то время должно пройти, и какая-то практика должна быть. Итак, веды утверждают, что тонкое тело, наш ум или наше обусловленное сознание, наш компьютер, который работает в нас, имеет четыре функции или четыре очень важных аспекта. Эти четыре аспекта на санскрите называются читта, аханкара, вернее, читта, манас, аханкара и будхи. И если переводить это с санскрита на язык понятных нам или более-менее понятных нам терминов, я не уверен, что эти термины до конца понятны, то читта будет бессознательное «я». Манас – это наше подсознание. Аханкара – это ложное эго человека или эго. И будхи – это сознающий разум. Четыре функции очень важно понимать. И я сейчас объясню, каким образом все это действует. На самом деле мы каждый день, каждую минуту, каждое мгновение сталкиваемся с тем, как это тело функционирует, как наше сознание воспринимает этот мир. Итак, первое – это читта. В ведах описывается, что когда этот мир создается, первым элементом, который создается тут, прежде чем возникает земля, вода, эфир, воздух, все грубые элементы, в конце концов, прежде чем возникает все это творение, которое мы воспринимаем, самым первым элементом создается то, что называется махаттатва или вселенский разум. Материальный элемент. Под этим разумом не нужно понимать Бога или еще что-то. Бог, изначальное сознание, создает сначала сознающую матрицу, тонкую сознающую матрицу, вернее, не сознающую матрицу, а тончайшую информационную матрицу, на которой возникает этот мир. Матрицу, которая, собственно, способна воспринимать сознание. Иначе говоря, первым делом, первым элементом, который в том числе естественным образом становится основой нашего с вами бытия, является эта читта или бессознательная часть нашего «я», информационная библиотека. Если мы посмотрим структуру нашего сознания, то сознающий разум, воспринимающий разум, будхи, то, чем мы воспринимаем, это всего лишь навсего верхушка айсберга. Маленький-маленький кусочек нашего сознания. Большая часть нашего сознания находится где-то в глубине, мы не отдаем себе отчета в этом. И самая глубокая часть этого называется читтой или хранилищем всей информации души.

Может быть, это история, но, возможно, это даже биографическая история жизни Микеланджело. Очень известная личность. И послушайте, пожалуйста, о том, какие наставления он получал, когда учился. Это наставление Микеланджело, которое давал ему его учитель. «Камень работает вместе с тобой,

Он раскрывает себя, но ты должен бить и резать его правильно. Камень не противится резцу. Резец камень не насилует. Перемена, изменение формы лежит в природе камня. Каждый камень обладает своим особым характером. Его надо просто постигнуть. Общайся с камнем осторожно, иначе он расколется. Никогда не доводи камень до того, чтобы он погибал от твоих рук. Камень отзывается на любовь и умение. Первый урок, который усвоил Микеланджело, сводился к тому, что сила и крепость заключены в самом камне, а не в руках каменотеса или его инструменте. Господином был камень, а не мастер, обрабатывающий его. Если даже резчик и вообразит, что он господин, то камень сразу же начнет противиться и перечить ему. А если каменотес будет бить камень, как невежда мужик бьет свою скотину, то наполненный светом дышащий материал сделается тусклым, бесцветным, уродливым и в итоге умрет под рукой каменотеса. Сталкиваясь с грубым ударом и руганью, с нетерпением или ненавистью, он закрывает свою мягкую внутреннюю сущность жестким каменным покрывалом. Камень можно разбить вдребезги, но подчинить его в насилием нельзя. Он уступает только любви и участию. И тогда он сияет и искрится, особенно празднично, делаясь гибким, текучим, являет глазу свои соразмерности. Как вам такая притча про Микеланджело, великого скульптора, и про то, как он, какие наставления?

нам хочется иметь чего-то большего, потому что есть вакуум, дефицит в нашем сознании. Нет духовного знания, нет понимания духовной реальности. И поэтому мы пытаемся это заполнить внешними вещами. Это предметы разные. То есть есть препятствия на духовном пути. Одно из препятствий — это вот как раз желание обладать материальными какими-то объектами, предметами, там, вещами какими-то. Их больше нужно, больше, больше, больше. Если вы, например, дома возьмете, сделаете какой-нибудь, ну, такой, знаете, сан-день, реформу в квартире своей наведите, то есть разберите там, говорится, около 25 тысяч разных предметов. Это в среднем у человека дома. Всяких штучек, знаете, там, болтиков, там, губнушек ненужных уже, там, булавочек, там, каких-то вот всего-всего, это вот примерно. Имейте в виду, это все в нашем сознании. Все там есть это. В виде памяти, в виде, как бы, форменного какого-то восприятия, да, то есть чувственного восприятия. То есть все вот пять чувств, они порабощают, как бы, наше сознание вот этими внешними предметами. Возьмите просто, говорится, раз в году, проверьте все, ваш список предметов, ваших вещей. Если вы год не пользовались этим предметом или этой вещью, освободитесь от нее, она вам не нужна просто. Она просто заполняет пространство. А это значит, она заполняет пространство также здесь, не только в квартире, еще и здесь заполняется все. Все это значит, там не будет места для чистых вещей, для духовных вещей. То есть я не смогу распознать свой внутренний мир, потому что внешний мир засорил все это. Как чемодан без ручки, да, говорят. И выкинуть не могу, не хочу, и нести тяжело просто, неудобно, вот мое просто. Поэтому вот этот принцип Астея, он подразумевает навести порядок в себя в голове просто. Как? Обратитесь во внешнюю сферу сначала. Посмотрите, что нас окружает, особенно дома. И поубирайте весь этот, например, откройте гардероб свой, посмотрите, там висит 100 кофточек. Ну, посмотрите, что вы не носите. Все, отложите в сторону это сначала. Наберитесь сил избавиться от этого. Ну, пару дней хотя бы понаблюдайте, чтобы это на видном месте было. А потом возьмите просто это, вынесите куда-нибудь, ну вот, ну, может быть, не на помойку, но где-нибудь там. Найдите нищих людей просто и дайте им эти брюки там или кофточки эти, все, раздайте это просто. Вы увидите, как в вашем пространстве, просто внутреннем, появится какая-то свежесть. То есть вы легко начнете мыслить. То есть сначала это будет как-то тяжело, когда особенно отдавать будете, особенно, может быть, день первый будете. Как? Это же моя кофта. Мне ее подарили и так далее. Там. Но потом день, два, три вы забудете даже вообще про этот сюжет, что у вас эта часть была, ну, эта вещь была в вашей жизни. И говорится, если вы освободите пространство, это пространство чем-то заполнится. И есть такой момент один. Заполните это все духовностью внутри. То есть мы избавляемся от материи и заполняем это духовной вещью. Потому что если мы избавляемся от чего-то и наполняем, то есть не стремимся к духовности, то это опять наполнится теми же самыми материальными предметами. В другой форме это все будет. Кофточка была красная, теперь стала зеленой. Но это та же самая кофточка, просто ничего не изменилось.

0: Доброго утра понедельника. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Рада вас приветствовать на нашей интернет-волне. И мы продолжаем с вами стремиться к миру и гармонии внутри. И в этом нам прекрасно помогают наши прямые эфиры, на которых мы ищем сокровища мирного дома, которое заложил Господь в наши сердца. И помогает нам в этом прекрасно Елена Волкова, основатель и руководитель проекта «Сокровища мирного дома», дипломированный ценностно-ориентированный психолог, который уже 30 лет помогает преображать жизни людей и в том числе помогает преображаться и наши жизни. И мы ждем ваши вопросы, реализации, комментарии, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я же приветствую нашу гостью. Доброе утро, Елена.
1: Доброе утро, доброго времени, дорогая Анна, дорогие радиослушатели. У кого-то утро, у кого-то обед, у кого-то вечер, у кого-то уже даже ночь. И в любом случае, он может быть, этот период времени, добрым. Сегодня, когда я настраивалась на наш эфир и медитировала, о чем бы мы сегодня с вами поговорили, мне пришло поговорить с вами о том, насколько мы проживаем радостно свою жизнь. И когда я говорю о радости, некоторые люди призывают меня к совести и говорят о том, что как ты можешь быть радостной, если в мире столько боли, столько грусти, столько печали, где-то идут войны. Скажу вам честно, что когда я думаю о войне, думаю о каких-то трудных событиях, конечно, я не могу быть радостной, не могу быть такой, знаете, воодушевленной, и не могу быть неучастной к тому, что происходит. И многих людей консультирую, которые так или иначе находятся в этой ситуации непосредственно. И одновременно с этим хочу сказать, что если мы будем свое внимание все время направлять в то, что сейчас происходит какая-то ужасная ситуация, нам негде будет напитаться и начерпать вот этого вдохновения, этой энергии, этого счастья для того, чтобы как раз в эти трудные моменты делиться с теми, у кого сейчас этот период достаточно сложный. Причем война может быть не только где-то масштабная такая, она может быть и в доме война. С нашим близким человеком может происходить какая-то ситуация, где у человека есть внутренняя война, и ему трудно сейчас проживать какой-то период своей жизни. И если мы будем вовлекаться в это пространство и полностью погружаться в такое же состояние, в такое же настроение человека, у которого трудный период, то как мы сможем этому человеку помочь? Никак. И что мы можем сделать в этой ситуации? В этой ситуации мы можем быть в этой внутренней радости. Что такое внутренняя радость? Она может быть громкой, да, когда у нас какое-то счастливое событие происходит. Мы ликуем, радуемся, как дети. А радость может быть тихая. Внутри такое пространство, где мы живем в этой тихой радости и осознаем себя душой, которая, в принципе, по природе всегда счастлива. Что бы с ней ни происходило, душа по природе счастлива. И если происходит какой-то трудный период в нашей жизни, непосредственно у вас лично или у вашего близкого человека, то если мы смотрим в эту грусть и печаль, то мы и наполняемся грустью и печалью. И если мы находим в себе силы, находим в себе осознанность, смотреть в какие-то тихие, радостные моменты, минуты, секунды даже жизни, может быть, они были в прошлом, может быть, находим их в настоящем, то мы можем, переключая свое внимание, наполняться вот этой тихой радостью внутри себя. И если у нас есть возможность, вдохновение делиться вот этой тихой радостью теми людьми, которые нас окружают. И что можно сделать для того, чтобы почувствовать прямо сейчас эту тихую радость? Посмотреть вокруг, просто в этот самый момент, и осознать, что я сейчас вижу этот мир. И просто посмотреть, а что я сейчас вижу? Если я могу увидеть красивое голубое небо, если я могу увидеть пушистые облака, или я могу услышать, да, шум дождя, или я могу почувствовать теплое нежное солнышко на своих щеках, или я могу услышать звонкий смех ребенка, или сопение ребенка, который сейчас спит. Что-то увидеть такое, что меня действительно может наполнить вот этой тихой радостью, умиротворением, любовью, нежностью. К чему я все это веду? К тому, что куда мы свое внимание направляем, тем мы и наполняемся. То нас и наполняет. И если вы еще не читали книгу «Скажи жизни да», то я очень ее рекомендую, особенно если у вас сейчас какой-то трудный период, прочесть эту книгу. Она показывает, как можно в любой жизненной ситуации выбирать свое состояние. Это книга очень известного психолога, который писал книгу, находясь в концлагере. И этот человек потерял своих близких людей, и он находился в ужасающих условиях в концлагере. И при этом он умел выбирать свое состояние. И он был в таком настроении, что его уважали даже те охранники, которые находились, да, вроде как на другой стороне. Да, его уважали как личность. И если вы захотите получить не такой ужасающий опыт, а получить опыт того, как можно выбирать свое настроение, я вам очень рекомендую эту книгу «Скажи жизни да». Она очень небольшая, она есть в аудиоформате, ее можно найти в пространстве интернета, можно послушать, можно прочитать. Книга очень глубокая и очень настраивает на то, чтобы мы ценили то, что нам дает Господь, то, что у нас уже есть, то, что мы, возможно, с вами даже не замечаем. То, что мы можем дышать, то, что мы можем видеть, то, что мы можем слушать, говорить, можем молчать, можем созерцать. И вот эти, казалось бы, нам привычные какие-то наши умения, они кажутся нам настолько привычными, что мы их даже не замечаем. А когда ко мне обращаются люди с паническими атаками, которые не могут просто даже вдохнуть, они задыхаются при панических атаках и не могут дышать, они сразу осознают ценность каждого вдоха. Каждую секунду, которую мы можем с вами легко вдыхать, мы уже настолько привыкли к этому, что мы это не замечаем. Я сама, когда болела ковидом и очень сильно задыхалась, я сама осознала, насколько я не замечаю вот эту ценность дара Господа, который мне дал этот дар, что я могу просто дышать. И от осознания этого можно начать наполняться вот этой тихой радостью. И когда наполняешься, да, и как кувшин уже переливаешься вот этим состоянием, можно этим состоянием делиться с близкими, с теми, у кого может быть трудный период. Но даже если просто помочь самому себе и быть в состоянии умиротворения, даже когда вокруг происходят какие-то ужасающие, да, моменты жизни, это уже будет огромная помощь миру, что внутри вот это состояние мира, оно есть. Анна, как вы себя сейчас чувствуете? Есть ли у вас вот это ощущение тихой радости?
0: Хотите с нами поделиться? Мы сейчас приехали в Россию на какое-то время, и в святом месте это состояние, оно приходит естественно и автоматически, просто с осознания, что ты находишься здесь, где все напоминает тебе о Боге, и все святые люди тоже, они наполняют свою атмосферу, и ты чувствуешь это просто так, вот это чувство тихой радости. Здесь же в России немножко сложнее, потому что все на тебя, прошу прощения, влияет с разных сторон, и вот здесь уже приходится к этому усилие прикладывать, видеть за всем, что происходит в твоей жизни, какую-то руку Господа. Но вот мне очень нравится ваш настрой, и вот эта ежеминутная настройка на того, чтобы созерцать эту реальность вокруг тебя, видеть в этом прекрасное. Пока у меня не очень это получается, но вот пытаюсь замечать красоту природы. Сейчас у нас очень красивое небо с белыми облаками, и во всем этом видеть вот какие-то приятные для себя вещи.
1: Спасибо большое, Анна. Я понимаю о том, что вы говорите о контрасте. Сама когда-то была в святом месте. И когда из святого места уезжаешь в любое пространство, очень хочется вернуться в это состояние умиротворения. И я помню, у меня был такой период, я прям плакала, хотела вернуться в святое место. И один очень мудрый человек, мой учитель, декан университета психологии, он вместе со мной был в этом прекрасном месте, святом. И когда мы вернулись, разговаривали спустя 2 недели, как мы вернулись, и я прям очень-очень хотела назад, и плакала, и говорила, как же я теперь буду без всего этого, я так скучаю. И он мне такую мудрую вещь сказал, которая мне очень помогает. Вот вы напитались в этом святом месте, вы знаете этот опыт. А теперь там, где вы есть, пусть вокруг вас будет вот это пространство. Создавайте это пространство там, где вы есть. И для меня это, знаете, было настолько ценно, потому что ну, на тот момент мне этого очень хотелось. И так как учитель поделился со мной своим реализованным опытом, да, Дмитрий Георгиевич Пшонко, которого я очень люблю и уважаю, прям из сердца в сердце он мне это передал. И давно я не была в том святом месте, откуда вы сейчас вернулись, Анна. И я скучаю очень, и каждый раз я себе напоминаю, создавая это пространство там, где ты есть. И я верю, что вы сейчас, то, куда вы приехали, можете тоже это пространство вокруг себя создавать, и знаю, что вы создаете это. И заботитесь о людях, которым вы привезли подарки из этого святого места. Поэтому я верю, что Господь вас послал, да, в это место, где вы сейчас есть, как раз для того, чтобы вы могли это святое место туда с собой в вашем сердце привести.
0: Хочется быть только инструментом его любви. Прошу прощения, что перебила, я поняла, что вы хотели спросить про вопросы слушателей. Можно к ним приступить? Есть буквально несколько вопросов, но я думаю, в процессе появится еще.
1: Да, дорогие слушатели, я очень люблю с вами общаться. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, присылайте ваши реализации, присылайте ваши ощущения. Может быть, у вас есть какая-то интересная история, которую вы захотите нам рассказать о том, как в вашем пространстве проявляется тихая или громкая радость, как вы умеете переключаться, выбирать состояние, которое вам больше сейчас подходит. В каком вы сейчас состоянии? Может быть, вам нужна какая-то помощь или поддержка? Пожалуйста, пишите. Мы с Анной с удовольствием читаем ваши письма. Если за время этого эфира мы на чьё-то сообщение не успеем откликнуться, мы обязательно откликаемся на следующий эфир. Пожалуйста, пишите нам. Давайте вместе создавать это пространство. Анна, пожалуйста, прочтите, что у нас есть.
0: Да, очень интересный есть глубокий такой вопрос. Мне кажется, многие ловили себя на этом ощущении, так или иначе, и нам пишут. У меня какое-то чувство эмоционального выгорания. Ничего особо не радует, да и глубоко не печалит, если честно, из происходящего вокруг. Как будто сейчас не до эмоций, что ли, такой режим энергосбережения. Нормально ли это, или как найти причину, и что с этим делать?
1: Угу. Есть ли имя у нашего автора письма? Кому можем мы обращаться?
0: Сейчас проверю. Вот здесь написано Алексей.
1: Угу. Алексей, спасибо вам огромное за вашу искренность, за то, что вы написали нам и поделились вашим состоянием. Вы знаете, выгорание чаще всего бывает, когда, во-первых, мы не умеем отдыхать. И в первую очередь, что я рекомендую и себе, и тем, кто не умеет отдыхать, это планировать свое время на следующий день и начинать планировать с отдыха. Да, вы пишете, что сейчас вы находитесь в состоянии энергосбережения, и вы интуитивно чувствуете, что сейчас недостаточно энергии. И тогда можно прямо сейчас спросить себя: а что мне помогает наполнять себя? Чем я наполняюсь? Я лично наполняюсь тем, что я гуляю на природе, занимаюсь спортом, могу просто погулять, могу просто посидеть. Я занимаюсь творчеством. Да? А что вас наполняет? И вы, дорогие радиослушатели, можете себя тоже сейчас спросить, что меня наполняет и сколько этого есть в моем каждом дне. И я очень рекомендую, особенно людям, умеющим брать ответственность, умеющим активно действовать в пространстве. Возможно, наш как раз радиослушатель именно такой человек, который очень много отдал, и теперь в энергосберегающем режиме хочет немножко восстановиться. Нормально ли это? Конечно, конечно. И если посмотреть на ваш мобильный телефон, то каждый день вы или каждый вечер или ночь или в течение дня телефон подзаряжаете. И вот сейчас пришло время подзарядить батарейки. А чтобы они не разряжались, важно это делать ежедневно. Ежедневно вставать пораньше и идти на прогулку. Если есть такая возможность, ложиться пораньше для того, чтобы дать возможность психике отдохнуть и встать пораньше, чтобы встретить рассвет. Если нет сейчас энергии, самое лучшее, что можно сделать, это встречать рассветы и провожать закаты. Куда больше всего у нас теряется энергия, куда мы ее больше всего расходуем? Это в разговорную речь. Если есть возможность немножко помолчать, прям можно раз в неделю делать такие себе подарки, предупреждать ближних и говорить: у меня молчаливая медитация. Называется она «Мауна». И можно давать себе возможности, разрешения сутки не разговаривать. Я раньше очень часто практиковала это, и благодаря вам сейчас сама об этом вспомнила. Думаю, надо тоже это сделать. Да, это очень-очень помогает сохранить много энергии. Еще что очень важно — посмотреть, а где конкретно у меня утекает больше всего энергии, куда она больше всего утекает. Есть очень такой простой способ, я его часто применяю в диагностике. Если сейчас есть у вас возможность, можно прямо сейчас себе устроить эту диагностику. Мы уже ее давали как-то в нашем прямом эфире, можно переслушать ее и выполнить вместе с нами. Но скажу сейчас быстро просто посмотреть, взять ручку, листочек и нарисовать любой сосуд, который вам первый придет в голову. Не думать ничего не нужно, не изображать никакие шедевры, просто быстро за несколько секунд нарисовать. И посмотреть, есть ли в этом сосуде какие-то дыры, сколы, какое-то разрушение этого сосуда. И метафорично использовать этот сосуд для того, чтобы узнать у самого себя, вот эти дыры, которые я нарисовала, или сколы, что это такое в моей жизни? Куда вот эта вот энергия моя утекает? И в первую очередь, конечно, важно эти дыры залатать. Если есть возможность сделать это самостоятельно или обратиться к специалисту. Я работаю как энергопрактик, и когда я это делаю, мы смотрим для начала, куда утекает энергия. Да? То есть мы пробоины закрываем, а потом уже наполняемся энергией. И энергией, конечно, лучше наполняться на природе. Это самое-самое большое, да, для нас такое дарственное подношение Господа, где мы почему-то очень часто им, ну, пренебрегаем. У кого-то больше идет накопление у воды, у кого-то в горах, у кого-то просто на земле. Сейчас лето. Самое простое еще можно походить босичком по травке, где вы можете тоже через стопы наполнить себя силой земли. Очень-очень помогает еще, что приходит сейчас прям вот мне из потока приходит, что если есть возможность где-то закопаться в песочке на берегу моря или на берегу реки, чтобы это было тепло. Земля очень быстро наполняет, очень быстро можно накопить энергию, закопаться просто по шейку и полежать. Можно, если дети есть, можно с детьми поиграть в такую игру. Закопайте меня, дети с удовольствием в песочнице поиграют. Важно выбрать чистое место, вот это тоже очень дает возможность наполниться. Пообнимать деревья. Что значит пообнимать деревья? Есть деревья, которые очень с удовольствием отдают нам энергию, есть деревья, которые забирают энергию. Можно выбрать дерево, с которым можно пообниматься, и почувствуете тоже, как энергия вас будет наполнять. Выгорание еще может быть по причине того, что были какие-то ожидания, и они не оправдались. И вот эти неоправданные ожидания, они создают разочарование, как следствие, боль физическую, даже эмоциональную. И эти разочарования выбили вас из колеи. Вот это то, что я могла бы вам, наверное, так вот набросать крупными мазками. Напишите, пожалуйста, что было для вас ценно, что вы возьмете в свою жизнь. Может быть, что-то у вас уже откликнулось, и что самое главное сделайте с этим. Сейчас важно себе стать самым близким другом и о себе позаботиться. Люди, которые рождённые 1 числа, 10 числа, очень-очень подвержены выгоранию. Это такие лидеры, да, которые очень часто могут выгорать. Почему? Потому что умеют брать много ответственности, которые умеют много работать. И это те люди, которые очень подвластны тому, чтобы такое состояние часто ласточкой залетать. Поэтому самое главное, я рекомендую таким людям начинать день с отдыха. Отдых — это значит медитация, молитва, прогулка на природе, спорт. Вот это то, что очень рекомендую включить в ваше расписание. Наверное, вот остановлюсь пока на этом. Анна, что-то есть у нас еще?
0: Да, благодарю за чудесную рекомендацию. Я лично себе взяла это на заметку, особенно сейчас, как вы сказали, летом, да, столько возможностей наполняться в общении с природой. А вот еще один интересный вопрос к нам пришел. Как не впускать негатив окружающих? Пытаюсь перевести иногда диалог в позитивное русло, но редко удачно, а потом расстраиваюсь и чувствую опустошение после таких разговоров.
1: Классный вопрос, я его очень люблю. Уже как-то на эфире тоже на одном рассказывала. Я очень часто моей маме рассказываю на эфире, потому что маму свою очень люблю. И мама у меня очень творческий человек. Вот. И как-то давно я прилетела к маме в гости. Она живет у меня в Казахстане. И, конечно, мы долго не виделись, и мама каждое утро начинала с того, чтобы рассказать мне о новостях происходящих в окружении, да, И вот мы сидим так хорошо утро на даче, и мама собирает все новости, которые мне нужно с утра рассказать. И ни одной новости приятной, утренней для меня совершенно дать не может. И я сначала пыталась сбежать из этой ситуации. Потом я пыталась маму убедить в том, что нужно выбирать что-то хорошее. А ничего не помогало. Мама говорила, как же так? Чем мне тебя порадовать, если радовать вообще нечем? Все вокруг только страдают. Чего ты хочешь от меня радостного? И я помолилась, просила у Господа, что же мне делать? И тут мне приходит, что моя мама очень творческая. Моя мама очень любит играть в игры, очень любит организовывать праздники. И я решила через это пойти, по милости Всевышнего, вспомнив об этом. И я маме предложила поиграть в игру. Игра заключалась в следующем. Нужно каждое утро или при разговоре, когда мы разговариваем о новостях друг друга, чем-то порадовать, рассказать что-то позитивное, что-то радостное, что-то жизнеутверждающее. Что произошло вот за день?

0: останавливались и мечтали, как это такие красивые облака плывут, и придумывали, на что они похожи. И вот момент вот именно игры запускает в нас вот это пространство внутреннее, куда мы можем впустить что-то удивительное, что-то интересное. И вот на следующее утро я сижу за столом, спускается со второго этажа мама, я уже чувствую по своему телу, что я напряглась. А я как психолог знаю, что напряжение в теле — это страх. Я уже чувствую, что сейчас мне либо нужно сбегать, потому что опять будут какие-то новости, которые я не хочу слушать, либо мне придется это терпеть. А мне не нравится ни одно, ни другое. Я соскучилась по маме, я ее очень люблю, я очень хочу с ней взаимодействовать. Просто я не хочу погружаться в это болото каких-то ужасных новостей. Спускается мама и говорит мне: «Я из-за тебя всю ночь не спала». Я думаю, ну все, началось в деревне утро. И начинает смеяться. Я наблюдаю за ней, думаю, что-то происходит интересное. И мама мне говорит: «Я начала вспоминать, что произошло радостного в течение дня. И я так начала хохотать, что я не могла потом уснуть». Я говорю: ну давай, расскажи мне, чему ты радовалась, что тебя вот действительно восхитило в этом дне. И мама моя на самом деле очень веселый, очень жизнерадостный человек. Человек, который все время организовывает для всех праздники, на любые какие-то мероприятия мама приходит с праздником. И тут человек просто вспомнил вот эту искру в себе, да, и увидел, что радостного произошло. На самом деле очень много происходит радостного и позитивного. И для того, чтобы человека вовлечь в это, в первую очередь, что нужно сделать? Самому быть тем человеком, который держит вот это состояние и не погружается в состояние, куда меня приглашают, а наоборот, пригласить в свое состояние радости. Вы знаете, сколько мама играла со мной в эту игру? Я не знаю, сколько лет. Я уже уехала, жила в другой стране. Каждое утро мне мама присылала какие-то веселые там рассказы или то, что с ней произошло, с внуками, правнуками. Какие-то, я не знаю, мемы смешные, какие-то видео смешные. И таким образом мы настраивались на то, что день начинается с радости. Это не значит, что мы игнорировали какие-то задачи, которые у нас приходят. Есть какие-то грустные моменты, которые мы тоже проживаем вместе и обсуждаем это. Но одновременно с этим мы выбираем то состояние, то настроение, которое мы хотим обсуждать. И вместе с нашими близкими тоже. Куда я приглашаю, да, куда я, в какое пространство могу пригласить этого человека. И если этот человек туда не идет, а такие люди тоже могут быть, я как взрослая личность разделяю ответственность с этим человеком. Я тебя приглашаю в мое радостное пространство или счастливое пространство, но оставляю тебе право выбрать мое пространство или нет. Если ты хочешь сидеть и киснуть в своем болоте, пожалуйста, это твой выбор. Я в это болото не хочу. Мне в моем пространстве хорошо, и мне там нравится. Хочешь — приходи. Не хочешь — я в твое болото идти отказываюсь. Вот взрослая позиция — это когда мы умеем разделять свою ответственность и отдавать ответственность другому человеку и строить отношения по принципу 50/50. Вот это то, как я живу. Если вам это подходит, вы можете взять. Я не претендую на то, что я здесь говорю какую-то истину, и каждый эфир говорю о том, что я просто делюсь тем, что я делаю сама. Вот то, что вам подходит, возьмите. Что не подходит, даже не думайте это брать. Но, может быть, вам что-то откликнется, вы попробуете, и у вас получится. И обязательно напишите, как вам с этим теперь живется. Наверное, вот так я отвечу вам.
1: Удивительная история, так ценно, что вы поделились своими сокровенными отношениями с мамой, что мы на их примере можем увидеть тоже себя и свои отношения с близкими. И как раз вот про это буквально сейчас к нам прилетел вопрос, чтобы продолжить эту тему. А если человек

0: человек не захотел пойти в твое пространство, и как взаимодействовать с теми же близкими, которые не планируют менять свой взгляд на мир?
1: А вот я только что ответила. Четко определить, в какой я сейчас роли нахожусь. Когда я нахожусь в роли ребенка, я требую от близких: вы мне положь хорошее настроение. Я хочу и точка. Это я ребенок, и я требую, чтобы меня развлекали. Или я также требую и говорю: ты должен быть вот в таком настроении или состоянии. Это я звучу и живу из роли внутреннего родителя, что тоже про детство. А вот взрослая позиция — это то, что я озвучила буквально вот перед этим. Это я приглашаю и предлагаю свое пространство. Нравится — приходите. Не нравится — я оставляю вам возможность быть несчастными столько, сколько вы посчитаете нужным. Это ваша судьба, это ваша ответственность, это ваша жизнь, за которую вы несете ответственность. Я в этом пространстве хочу быть, спрашиваю я себя. И если нет, я имею право в это не погружаться. И не портиться своим настроением об настроение другого. Это знаете, как вот лилии растут, они растут в воде. Какая бы вода ни была, они все равно остаются белыми. Или лебеди. Они тоже остаются с белыми, красивыми, чистыми перышками. Вопрос, как я сохраняю свое внутреннее пространство, как я его берегу, что я с этим готов или готова делать, и чего я не готова. Это то, как я к этому отношусь. Вот как-то так, наверное.
0: Вот еще один уточняющий вопрос пришел. Получается тогда сокращать общение, чтобы не портить свое настроение? Как-то грустно и даже немного эгоистично получается.
1: А разве я сказала сокращать общение? Я, по-моему, не сказала сокращать общение. Я сказала выбирать, чего хочу я. И я уже тоже на каком-то эфире рассказывала прекрасную притчу про ведро с яблоками и про помои. Если вы слушаете наши эфиры, если нет, можно переслушать, и там тоже есть эта притча. Но могу, раз она сегодня опять может прозвучать, опять могу ее рассказать, она мне очень нравится. Как вы думаете, Анна, рассказать ее еще раз? Да? Жили два соседа. Один сосед очень завидовал другому, и каждый раз, каждое утро, когда просыпался, очень хотел проснуться раньше соседа и принести ему ведро помоев. Он приносил ему ведро помоев, ставил перед дверью и счастливый убегал домой. Что делал сосед, который открывал утром дверь? Как вы думаете? Если вы не знаете эту притчу, вот представьте, к вам пришел сосед, поставил ведро с помоями, вы открываете дверь, и там стоит зловонное нечто. Что бы вы сделали? Варианты могут быть разные. Что делал этот сосед из притчи? Он освобождал ведро, выливал эти помои, не вносил их в дом, выливал их в то место, куда помои следует отнести. Мыл это ведро, шел в сад, набирал полное ведро яблок, ароматных, красивых, сочных, спелых, и относил соседу. Для того, чтобы делать это в нашей жизни, нужно быть самим наполненным. И насколько вы готовы к таким поступкам, тоже нужно спросить себя, к чему я готов, насколько у меня хватает энергетического внутреннего наполненного состояния, чтобы делиться с этими людьми любовью. На самом деле, все, что нужно людям, нужна любовь. Готов ли я стать этим проводником божественной любви для того, чтобы делиться с людьми любовью? Или я погружусь в это же состояние, где я буду после общения с этими людьми в таком состоянии, где я не буду себе нравиться. И если сейчас у меня недостаточно энергии для того, чтобы взаимодействовать с этим человеком, можно четко поставить границы, где я готов, где я не готов. И что такое эгоистичность? Опять моя любимая формула, которую я очень часто на наших эфирах говорю. Эгоизм — это когда я хочу, чтобы другие жили так, как я хочу. А любовь к себе — это когда я живу так, как я хочу, и не причиняю никому беспокойства. И когда вот эти две формулы вы для себя принимаете или не принимаете, вы можете, исходя из этого, строить отношения. Наверное, я вот так отвечу. И не претендую, опять же, на то, что это истина. У вас у каждого есть истина внутри. Почувствуйте, подходит она вам или нет.
0: Благодарю вас, дорогая Елена. И, знаете, слушая вас, такая аналогия возникла как раз с этими яблоками. Получается, сосед мог отдать ведро яблок только потому, что его сад был сам цветущим. Он за ним так прекрасно ухаживал, что у него было изобилие яблок. Он их не отнимал у своей семьи, у самого себя. А вот просто у него был тот избыток, что он готов был им делиться с другими. Верно ли я понимаю, что нужно вот как раз по этому принципу сначала сделать в сердце такой цветущий сад, чтобы там был избыток, и тогда уже этот избыток идти отдавать людям?
1: Знаете, у индусов есть прекрасная поговорка, и я ею отвечу. Толкни сосуд, чем он наполнен, то из него и польется. И я очень часто себе задаю этот вопрос. Что сейчас из меня льется? И если рядом со мной человек находится не в ресурсе, а я злюсь, то это значит, я злюсь на саму себя, что у меня не хватает ресурса быть в таком состоянии для того, чтобы либо передать человеку любовь, либо не вовлекаться в это пространство, потому что я сама сейчас должна позаботиться о своем ресурсе, да? Но я не злюсь на другого человека, я злюсь на себя, что я позволяю сейчас нарушать свои личные границы, и в этом состоянии я пребывать не хочу. И еще вопрос. Если в мире рядом со мной есть такой человек, буквально вчера я себе задавала этот вопрос, и я верю, что мир — это зеркало, то как это про меня? Очень много вчера интересного о себе опять узнала. Поверьте, занимаюсь больше 30 лет психологией и до сих пор с собой знакомлюсь. И вчера я увидела ту часть личности себя, которую я не готова принимать, которую я не готова видеть, которая меня раздражает. На самом деле, если мы будем относиться к миру вовне как к зеркалу, мы можем очень много интересного о себе узнать. И как только я села, приняла эту часть, дала ей то, что ей нужно, сразу меня перестал раздражать тот человек, который мне это транслировал. Человек продолжил быть в таком же состоянии, в таком же настроении. Просто меня перестало это цеплять. Вот и все. Ответила я вам, Анна, на вопрос?
0: Да, спасибо вам большое. Действительно, это искусство внутреннего баланса, внутреннего счастья. Это то, к чему каждый из нас стремится. И вот продолжая уже сегодняшнюю тему этого ощущения радости, еще один вопрос хочется мне озвучить от прекрасной девушки по имени Наталья. Иногда очень хочется тепла и любви от кого-то. Пытаюсь выработать какую-то любовь изнутри, но все равно не могу перебороть желание разговора по душам или чтобы кто-то просто обнял. Но таких людей в жизни пока нет. Что делать?
1: Наташа, спасибо вам за этот прекрасный вопрос. Я думаю, что он в продолжении нашей темы «Зеркало» очень актуален. Сейчас вот прилетел мой попугай, тут сидит, песни мне поет, не знаю, слышно вам или нет. Это тоже зеркало, которое как учитель меня учит. Вот попугаю 4 месяца, 5 месяц, это мой учитель. В какой-то момент он начал очень сильно меня кусать. Вот вроде ручной попугай, да, был такой добрый, и в какой-то момент он так сильно меня кусает, прокусывает мне палец 2 раза в день. Я смотрю, думаю, какой ты бессовестный, как тебе не стыдно? И потом говорю себе, стоп. Ведь попугай это тоже отражает мое внутреннее состояние. Где я так сильно себя кусаю, что даже прокусывает палец мне попугай, помогает мне сейчас? И когда я нашла это, я поняла, что дело-то вообще не в попугае, а дело во мне. Просто так совпало еще, что попугай просто помощник у него. Переходный период, и тут есть кому пальцы погрызть, но мне-то это тоже в помощь. Для чего я сейчас это говорю? Для того, чтобы вы поняли, что есть вы у самой себя и есть Господь, который 24 часа без обеда и без выходных готов давать вам любовь. И мне очень нравится, знаете, такая поговорка. Если женщина сейчас осталась одна, значит, это время для Бога. И сейчас вы можете строить отношения с Господом, наполняться любовью из потока божественной любви, строить отношения с собой, приглашать себя на свидание, ходить с собой на свидание. Я очень люблю ходить с собой на свидание, ходить в кафешки или ходить куда-то погулять наедине с собой. Даже если у меня есть отношения, я все равно очень люблю строить отношения с собой и с Богом. Сегодня у меня было очень насыщенное такое глубокое утро в медитации. Я украшала алтарь, и для меня это тоже такое отношение, знаете, встреча с Господом. И если вы сейчас не в отношениях, если вы сейчас одна, это такое классное время, где вы можете проводить время с собой. Прямо сейчас взять и обнять себя. Вот прямо взять, прямо сейчас, долго никуда не отвлекаясь. Вот сейчас прям возьмите себя и обнимите за плечи. Если вы меня сейчас видели, Анна меня видит, вот прямо одну ладошку положите правую на левое плечо, а левую ладошку на правое, перекрестным таким моментом рук. И крепко себя обнимите, и можете даже себя покачать. И вот это состояние наполненности, где я у себя есть, оно никуда от вас не может деться. И когда вы будете наполненная, когда вы будете вот такая, знаете, удовлетворенная, у вас и отношения появятся. Вы как маяк сможете светить вашим внутренним светом, и обязательно кто-то появится, чтобы этот свет ваш либо умножить, либо разделить, потому что мы притягиваем подобное. Очень классное у вас время. Не грустите, а радуйтесь тому, что у вас есть возможность о себе позаботиться, построить отношения с Богом и быть в состоянии такого, ну, любвеобилия по отношению к самой себе. Подарите себе цветы, сейчас много полевых цветов, их даже можно не покупать. Нарвите себе букет, поставьте себе красивый букет, приготовьте что-то себе вкусное. Можете написать список того, что вы бы хотели получить от другого человека. И делайте это для себя. И как только я начала это делать, попугай перестал кусаться. Вот какое волшебство! Куда вот его эта агрессия делась? Никуда вот, я же никуда ее не могла выключить. Сегодня прилетел сам ко мне на руку, ходил по мне, на плечо садился. А то грыз меня просто вот. И благодаря ему я поняла, где я себя грызу, за что я себя грызу. И все в наших руках. Вот такая история.
0: И сейчас удивительно. Да, послушала себе и улетел. Подтвердила ваши слова, как удивительно воспринимать все именно как разговор Бога с нами, как его направлением, нашей жизнью. Вы знаете, хочется озвучить такой вопрос. Тоже, мне кажется, нужна поддержка девушки, которая его нам пишет. Вот такие слова к нам пришли. Очень сильно ранит грубые слова близких в мой адрес. Понимаю, что они просто сами несчастные, что это мои какие-то уроки, но так больно и сложно дарить любовь в ответ на неприятные отношения. И кажется, что лучше прекратить такое общение, раз его не ценят.
1: Спасибо вам большое за вопрос. я так много тут рассказываю про себе, про себя. На самом деле, знаете, иногда мне говорят, зачем ты столько про себя рассказываешь? Какие-то вещи такие сокровенные, не очень, может быть, даже лицеприятные я про себя рассказываю. Да, это моя зона роста, я с вами учусь открывать сердце, делиться сокровенным и показывать, что я, при том, что изучаю психологию, науку о душе, очень много продолжаю что-то делать, где я работаю с собой. И вот сейчас я могу вам ответить таким образом. Я прилетела в Казахстан, где меня встретила моя любимая племянница. А дети же, они очень классные зеркала. Там с ними вообще не забалуешь. И моя племянница, как только я садилась есть какую-то вегетарианскую пищу, она проходила мимо меня и в тарелку мне делала, ну я бы вам показала, вы меня не увидите, но делала вот так, бе! Ну то есть показывая все свое отвращение к вегетарианской пище. Я думаю, да что ж такое-то вообще, что происходит, почему она так ко мне относится? И моя родная сестра ее уже, сделала ей выговор. И мой зять сделал ей выговор. Прекрати так относиться, так нельзя, так некрасиво. Тетя любимая твоя приехала, а ты вот так вот, относишься. Я 2 дня, наверное, где-то внутри попсиховала. Потом села разбираться, а в чем дело вообще? И увидела, что я точно так же отношусь к тем, кто ест не ту пищу, которую ем я. Я прохожу, и только не как маленький ребенок открыто говорю «бе», а про себя говорю «бе». Чем я отличаюсь от этого ребенка? И тогда, как только я с этим разобралась, люди перестали это делать со мной. Ну, в частности, мой ребенок, которого я очень люблю, это я рассказываю про племянницу, которую я просто обожаю. И она меня, кстати, тоже. У нас прекрасные отношения, и поэтому было странно, почему она мне бегает в тарелку. И вот второй вопрос. А как я сама к себе отношусь? Насколько я вообще говорю себе какие-то слова? Слова благодарности, слова нежности, слова любви. Или я только постоянно себя ругаю, корю, критикую. А мои близкие мне просто это отражают, как зеркала. И тогда помогают мне увидеть, как я сама к себе отношусь. И если это так, то, может быть, есть смысл начать просто говорить себе те слова, которые я хочу услышать. Те слова, которые мне так хотелось бы услышать от своих близких. И наполнить себя вот, да, той любовью, тем сосудом, и предлагать ароматные яблоки вместо помоев. Или дать себе возможность побыть на дистанции, где вы можете выбрать то общение, которое вы сейчас можете себе позволить. Вот я бы, наверное, так ответила. Все начинается с себя. Хочешь изменить мир — начни с себя. Наверное, так.
0: Да, как интересно происходит процесс постоянного внутреннего роста. Это же то, что никогда не останавливается. И благодарю, что делитесь своим опытом, своими наблюдениями. Они очень помогают и нам тоже прийти к этой осознанности. Вот еще один вопрос хочется зачитать. Сомнения постигли нашу дорогую слушательницу. Она пишет нам, к сожалению, имени я не вижу. «Я долго работала над собой, проживала дефициты и зависимость в отношениях и дошла до той стадии, что мне так хорошо и свободно с собой, что особо уже не хочется никаких отношений. Нормально ли это?»
1: Вы знаете, нормально ли это, только вы можете сказать. Я не знаю ваш возраст, я не знаю вашу цель жизни, я не знаю, чего вы на самом деле хотите сейчас. И если у вас сейчас такое умиротворенное состояние, да, и то, что вы много работали, может быть, вы просто устали. Устали от каждодневного тренинга себя улучшать, и вы сейчас в заслуженном отпуске. Может быть, вам нужна какая-то передышка для того, чтобы сейчас просто быть, и просто жить, и просто радоваться жизни. И только вы можете сказать, нормально ли то, что вы сейчас в таких классных отношениях с собой, что вам сейчас пока никто не нужен. Да? И, возможно, сейчас вы в этом состоянии, когда вот вам так хорошо, привлечете такого партнера, которому тоже так прекрасно с самим собой, что вам друг с другом будет просто зашибись. Мы же не знаем план Господа, да, какой у него план. Но я думаю, что если вы так много прорабатывали созависимость, так много прорабатывали какие-то трудные отношения, да, то, наверное, тоже хотите отдохнуть, имеете на это право, я так думаю. Вот, поэтому наслаждайтесь, радуйтесь каждой секунде, каждой минуте. Почему бы и да? Это же классно. А что там дальше вас ждет? Может быть, вы такая самодостаточная личность, привлечете такую же самодостаточную личность, и вам будет просто самодостаточно друг с другом. И ваши отношения будут гармоничные, красивые. Да, вы будете что-то вместе проходить, какие-то задачи, но уже на совершенно другом уровне. Такое тоже может быть. А если нет, то это как раз то состояние, которое я предлагаю каждой женщине вообще ощутить. Вот вы сейчас в том состоянии, что вам так классно, вам классно с мужчиной или вам классно без мужчины. Вот это самое крутое состояние женское. Где у вас появится мужчина, вы будете еще более счастливой. Не появится, будете просто счастливой. А если появится и потом исчезнет, вы никуда не денете это состояние счастья. Вы просто останетесь счастливой. Это просто очень круто, очень круто. Я вас с этим очень поздравляю. Мне кажется, это так классно. И радуюсь вместе с вами. Ну вот как-то так я бы ответила.
0: Да, мы тоже радуемся за нашу прекрасную слушательницу. И вот, наверное, последний вопрос по времени успеем озвучить. Он касается женщин, мне кажется, тех, кто в целом из любви к своим близким стремится стать источником этого счастья и любви. И вот иногда это приводит к такому чувству, которое описывает наша слушательница. Иногда мне кажется, будто я привыкла жить в маске счастья и наполненности ради близких. Но я не могу понять, правда ли я по-настоящему это ощущаю. Как это различить?
1: Угу. Ну, судя по тому, что вы пишете, что вы привыкли жить в маске счастья, у вас есть выбор. Посмотреть, что за этой маской, или оставить ее. Если есть какая-то маска, то, наверное, есть что скрывать. И если есть что скрывать, то, наверное, есть на это причина. И спросить себя, готова ли я пойти в эту правду не с моими близкими, а с самой собой настоящей. Какая я настоящая? Какая я взаправдушная, как я люблю говорить? Что можно для этого сделать? Можно каждое утро, глядя в зеркало, когда вы зубки идете чистить, умывать ваши красивые глазки, смотреть в зеркало и спрашивать себя: «Дорогая, что я могу для тебя сегодня сделать, чтобы ты была счастлива, по-настоящему счастлива?» Тут, знаете, такой еще очень важный такой вопрос, потому что если вы захотите себе в этом признаться, а там будет что-то такое, что вас испугает, вы можете туда и не пойти. Сейчас вот пришел мне такой пример, интересный. Одна женщина записывалась на консультацию ко мне, и она говорит, удивительно проходит процесс общения с вами. У меня работает телефон со всеми, Skype, тогда еще был Skype. У меня работал Skype со всеми, кроме вас. Я говорю, ну да, я вас понимаю, так обычно и происходит. Она говорит, а как обычно происходит? Я уже созванивалась перед тем, как созвониться с вами, с сыном. Я созванивалась с подругой, там, с другими людьми. Со всеми работает, а с вами не включается. И я ей говорю, а что страшного произойдет, если вы попадете ко мне на консультацию? Она мне пишет ответ. тогда мне придется поменять свою жизнь в корне. А я к этому не готова, пишет. Спасибо мне, консультация больше не нужна. Я поняла, что я ее уже прошла. Понимаете? То есть, если я не готова снять эту маску, и я готова продолжать с ней жить для того, чтобы, может быть, хорошей быть для своих близких, чтобы меня такую хорошую любили, то страшно же снять эту маску. Может быть, в семье не принято проживать какую-то грусть, печаль, слезы. И быть вот такой вот счастливой и хорошей девочкой, может быть, это тоже маска вот от страха, что меня настоящую не примут. Но вы же не кукла, и вы же не робот, да, вы же не женщина, которая должна быть всегда в состоянии счастья. Я вот сегодня говорю о такой тихой радости, но это не значит, что когда мне грустно или когда мне печально, я не проживаю эту грусть и печаль. Я даю себе возможность проживать любые чувства, любые. Просто я стараюсь выбирать состояние радости, учитывая место, время и обстоятельства. Конечно, если я говорю о каких-то тяжелых моментах с людьми, когда приходит человек на консультацию, который проживает боль, горе, утрату, да, я не буду сидеть и радоваться этому. Я буду сопереживать, я буду сострадать. Но когда закончится консультация, я спрошу себя, как я хочу сейчас дальше проживать свою жизнь. И я выбираю то настроение, которое я хочу. И вот я бы вам, наверное, порекомендовала записать три вот эти слова, да, которые вы можете для себя применять. Место, время и обстоятельства. Насколько я их учитываю для самой себя? Где я счастливая, радостная? Где я грустная и печальная? А для женщины вообще очень важно ходить в эмоциональный туалет. И как можно чаще. Поэтому очень важно тут по чесноку с собой поговорить. Наверное, так я отвечу. Ну что, Анна?
0: Да, честно, самим собой это самое главное, наверное, качество, которое ведет именно к гармонии внутренней. Спасибо большое, дорогая Елена, за сегодняшний эфир об этих прекрасных яблоках, которые мы должны дарить в миру, и об этом цветущем саде внутри нас. Это те сокровища, которые мы из эфира в эфир ищем вместе с вами. Я уверена, они все больше и больше расцветают в нашей душе. Благодарю вас, желаю прекрасной недели вам, нашим слушателям. Мы будем с нетерпением, радостью ждать новой встречи с вами.
1: Спасибо, дорогая Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы приходите, и мы вместе вспоминаем о том, что мы можем выбрать. Я же вместе с вами учусь. Я же вместе с вами себе напоминаю об этих яблоках. А после эфиров часто себе говорю, так ты вот недавно говорила на эфире про то, что ты сейчас сама можешь сделать. И это тоже мне помогает выбирать, да? Потому что у нас есть две платформы — духовная и материальная. И мы, когда долго находимся на материальной платформе, в осознанности каких-то материальных задач, очень важно получить вот это общение духовное, где мы можем смотреть на материальные задачи с духовной платформы. Благодарю вас, Анна, и благодарю Олега Геннадьевича Тарсунова, который создает это пространство на этом радио для того, чтобы мы здесь все вместе с вами встречались и могли говорить о самом главном, говорить о том, что мы душа, о том, что мы можем общаться с Господом, о том, что мы здесь с вами, единомышленники, встречаемся, о том, что мы с вами переопыляемся, о том, что вы задаете мне такие вопросы, и я могу из потока какие-то ответы вам передавать. Возьмите только то, что вам по душе, только то, что вам подходит. Ни в коем случае я не претендую на какую-то истину. Я просто живу так и делюсь с вами моим реализованным опытом. До следующего понедельника. Пусть эта неделя будет у вас с ароматом прекрасных яблок, красивая, цветущая, умиротворяющая вас, и чтобы вы всю эту неделю дали себе возможность выбирать то настроение, которое вы хотите. Желаю счастья вам, и вашим семьям.
0: Благодарю вас, принимаем в самое сердце ваши пожелания, ваше видение этого мира. И действительно, это еще один повод порадоваться сегодняшнему дню, то, что у нас есть возможность такого общения, поблагодарить Господа Вселенную и Олега Геннадьевича в том числе за эту возможность. Ну и тогда до новых встреч, до свидания.
1: До свидания. Пишите ваши вопросы, и мы обязательно их...

помните из дневника, да? Дневник женщины. 9 утра. Мой дорогой сегодня проснулся, он сразу встал, он не поцеловал меня, позавтракал, ушел на работу. Там, 16. Он вернулся с работы. Я была очень встревожена. Что случилось? Куда он пошел? Что ждет нашу семью? Когда он пришел, я ему накрыл на стол, он сидел задумчивый, смотрел куда-то вдаль. Я предложил ему прогуляться, а мы пошли вместе. Он даже не взял за руку меня, все время что-то о чем-то думал. Я повернулся, остановился, сказал, что я люблю его, я люблю тебя. Он улыбнулся как-то странно и продолжал куда-то смотреть вдаль. Я была уже на грани как бы кризиса полного, когда мы вернулись домой вечером. Он был чем-то занят у компьютера, потом мы легли спать. Я легла спать, ждала его. Долго он смотрел, играл в онлайн-игру, потом пришел и заснул. И я разрыдалась. Это трагедия. Трагедия в один день для женщины. Теперь из дневника за то же число открываем дневник мужчины. Кто помнит, что там написано? Мотоцикл. Блин, мотоцикл опять не завелся. Никак не могу понять, почему. Все, это единственная запись. И, разумеется, прямо имеющий отношение к женщине, правда? К семье, к отношениям, да? То есть он просто весь день решал эту проблему, вот все. И это один из признаков отчуждения. То есть мужчина может отчуждиться в силу своей природы, тоннельного сознания. Он концентрируется на проблеме и забывает, что он забыл сконцентрироваться на том, ради кого решает эту проблему. Ну, с мотоциклом это отдельный случай там, как бы. Но мы концентрируемся на здоровье, потому что беспокоимся, кто будет кормить семью. И поэтому забываем о семье. Мы концентрируемся на работе и кризисах, потому что мы собираемся поддерживать детей, детям надо образование, жене надо, и квартиру надо оплатить. И это мы концентрируемся на работе, как на том, что, ну, что есть моя семья, при этом полностью забывая про семью. И это называется отчуждение мужчины. Отчуждение женщины, как я уже сказал, рождается, когда она погружается в свой колодец. Джон Грей говорит «колодец». Считает себя ничтожной, считает себя недостойной любви, чувствует себя как таковую. И уже начинает искать признаки окружающих нелюбви. И удивительно их находит. Удивительно всегда находит. Это мистическая способность жизни. Найти признаки нелюбви к себе в людях. И когда находит, начинает вести себя так, как и должна вести нелюбимая женщина с нелюбящими ее людьми. Нечего с ними разговаривать, нечего общаться особенно. Не обнимай меня. Если не любишь, нафига обнимать, если не любишь? Раньше надо было обнимать. Что надо сделать женщине, чтобы избежать болезни, развития болезни? Когда у нее отчуждение включилось? Или мужчине? Что им надо сделать? Ну конкретно как общаться? Что надо сказать? Вам не кажется странным? У вас тяжелое состояние, вам тяжело, вы чувствуете себя нелюбимым. Вы подходите и спрашиваете мужа, как у него дела. Вот. О каком как дела? Какой обнять? Просто сказать, дорогой, вы что вообще как бы? Просто надо рассказать. Открытость. Открытость состоит не в том, чтобы когда тебе плохо, подойти и спросить мужа, как у него дела. Это открытость, по-вашему? Открытость не состоит в том, чтобы когда тебе плохо, улыбаться и делать вид, что у тебя хорошо же дела и все нормально. Открыться, вот об открыться я говорю. И открыться, вот в первых рядах у нас говорят, а что сложного на самом деле? Нужно сказать, что у меня такое состояние, что как будто бы я сама себя на органы хочу отдать куда-то, если честно. И второе, что надо сказать? Ты не виноват. Зацит.

материальном уровне понятие лидерства, оно очень относительно. Пока у меня есть деньги, я могу быть лидером. Пока я красив и молод, я могу быть лидером. Пока у меня есть какие-то современные знания, я могу быть лидером. Но если это изменить, человек становится никем. И все о нем забывают. Так, собственно, случается с каждым человеком в старости. Он никому не нужен становится, и его прошлые заслуги никого больше не интересуют. Это все невежество. То есть это анархия на самом деле. Но в страсти мы видим определенную цивилизацию и порядок. Лидерство в страсти означает, что люди хотят возглавлять какие-то системы, выгодные системы.

системы. И пока это выгодно, люди будут принимать авторитет. Либо какая-то вдохновляющая идея, тоже выгодная. Социализм, коммунизм, капитализм, то есть мы назвали шовинизм. Вот эти организованные какие-то уже формации, они организованы лидерами. Лидерами, которые хотят выгоды для определенного класса или типа людей. Или личные выгоды. Это страсть. Все лидерство на страсти основано именно на выгоде. Ну, может быть, для своей семьи, может быть, для своей страны, нации, может быть, для всего народа, но так или иначе это все эгоизм, сужный или расширенный. И на этом уровне лидеры применяют обычно силу, стремятся подчинить себе массы людей, каким-то образом увлечь их умы и подчинить. Страсть управляется обычно силой, и когда люди не хотят подчиняться силе, они чуть хотят быть свободными, тогда необходим определенный страх неподчинения, ну, наказание. То есть вся эта система устройства общества, лидерство гуни страсти, она основана на аппарате насилия, тонких и грубых формах насилия и законах каких-то. Это страсть. То лидерство в гуни благости основано на вдохновении. Вот об этом мы говорим, если говорим о духовной жизни, то духовная жизнь — это вдохновение и энтузиазм. Это личный выбор, личное желание. То есть пока человек сам лично не захочет соблюдать регулирующие принципы, мы не можем это добиться от него силой, отказаться от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации, незаконного секса, азартных игр. Если применить насилие, люди будут страдать. То есть вынужденная аскеза приносит страдания. Но если люди добровольно становятся на этот путь, они становятся счастливыми, принимая ограничения. Вот поэтому обычные люди в страсти и невежестве не могут понять, как вы можете быть счастливы, соблюдая все эти ограничения, принимая ограничения. Вы не наслаждаетесь жизнью, но все дело в лидерстве. И именно вот это и является как бы настоящим лидерством, когда человека могут вдохновить на великие дела. Лидер способен дать вдохновение, и для этого необходима целостность личности. Каждый из нас может быть такой личностью, если станет целостным. То есть наши слова и наши поступки не должны расходиться, и мысли тоже. Если у человека на уме одно, в словах другое, в поступках третье, то он не имеет силы, влияния, не может никого вдохновить. Он даже себя не сможет сделать счастливым, потому что счастливая личность означает недвойственность, у которого нет внутри противоречий. Он умиротворен, целостный, он счастливый. И люди хотят общаться с людьми счастливыми. И эти счастливые люди в знании должны стать лидерами.

Вся слава Шри Кришна Санкиртане, очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртаны несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем. О мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам. И потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти имена Ты вложил все свои энергии, и не существует строгих правил повторения этих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, просто повторяя Твои святые имена. Однако я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святые имена Господа постоянно. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи, ни слава. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. О сын Махараджи Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай одной из пылинок у Твоих лотосных стоп. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоих имен? О, Говинда, каждый миг в разлуке с Тобой кажется для меня целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без Тебя весь мир кажется мне пустым. Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки, даже если грубо обнимешь меня или разобьешь мое сердце, не появляясь передо мной. Ты волен поступать так, как пожелаешь, ибо навсегда и независимо ни от чего останешься для меня Господом.

Уважение – это самое первое, что нужно сделать в жизни, в отношениях. Уважение означает, что мне как-то нормально, более-менее нормально жить с этим человеком, потому что уважение означает, что меня понимают. Как уважать женщину? Женщину надо уважать как самую привлекательную личность в моей жизни. Женщина же стареет, ее внешняя красота уменьшается со временем. Так? Девочки молоденькие становятся красивее, привлекательнее внешне, да? Так? Но в чем заключается мое желание любить? Что такое любовь вообще? Это очень важно, мы будем серьезно говорить на эту тему. Многие люди вообще не понимают, что такое любовь. Любить не означает балдеть от человека. Ну, то есть наслаждаться проще всего молодым женским телом. Ну, то есть когда у женщины, женщина молоденькая, ей наслаждаться проще всего. С точки зрения просто единственного балдежа вот этого наслаждения. Но больше всего счастье человек испытывает не от этого балдежа, который имеет временную природу и не имеет глубины. Это интенсивное чувство, но оно временное и неглубокое. Вот. Настоящее глубокое стабильное счастье приходит от того, что мужчина понимает истинную красоту женщины, которая с возрастом возрастает. Ну, то есть женщина, если она правильно живет, она все больше и больше наполняется энергией любви. Эта любовь, она имеет глубокую природу на самом деле. Женская психика соткана из любви. Если мужчина дает возможность этой любви существовать, он ее считает самым привлекательным человеком в своей жизни. Это аскеза так считать, потому что для этого нужно всегда быть очень внимательным. Надо искать эту привлекательность в своей жене. Если мужчина не ищет, а наоборот ищет привлекательность в других женщинах, то тогда он не уважает свою жену и разрушает с ней отношения. Уважение означает искать в ней привлекательность, хотя хочется смотреть на других, каждому мужчине. У каждого мужчины в паспорте есть вторая фамилия, но она скрытую природу имеет. И иногда вырисовывается на лбу. Это вторая фамилия, итальянская фамилия всех мужчин, одна и та же. И звучит она очень просто по-итальянски – Кабеллино. Василий Васильевич Кабеллино. Вот. Ну, то есть это как бы желание наслаждаться чужой женщиной. Это у каждого мужчины есть такая склонность. Понимаете, то есть ничего с этим не сделаешь. От красоты женской никуда не уйдешь. Вот. И поэтому как бы женщина должна знать об этом, что у мужа есть такая наклонность. И женщина следит за тем, как у мужчины как бы все идут, ну, протекает жизнь. Так как женщина очень чувствительна по своей природе, она чувствует, как мужчина, ее муж смотрел на других девушек во время работы. Когда он приходит домой, она все знает, она все чувствует, как он себя вел, с кем, как смотрел. У нее психика очень тонко и глубоко, детально знает своего мужа. И она таким образом защищает его. Если женщина начинает беспокоиться, говорит, ты там никого себе не завел на работе. Это не означает, что ты точно завел, но это означает, что ты слишком много себе позволяешь в отношениях. Женщина это чувствует, потому что ее гармония с мужем от этого страдает. Она чувствует, что как будто отношения вмешивается какой-то другой человек. И так как женщина очень восприимчива, она может даже найти волосок этого человека у него на одежде без всяких проблем. И не надо сильно напрягаться, чтобы увидеть этот волосок. И она ему скажет, слушай, у тебя не такие длинные волосы. Откуда вот это вот у тебя на пиджаке? То есть существуют определенные правила поведения, которые сохраняют возможность уважать жену. Это означает не заглядываться. Понятно, что женская красота рубит мозги любому человеку, но надо не заглядываться, не надо пытаться из этого извлечь больше, чем ты увидел по дороге. Вот, то есть...

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Тема называется «Мужчина и женщина», но это еще ведический подход. То есть необычный подход. С точки зрения вед, мужчина и женщина – это материя и дух. Или на санскрите, если звучит на санскрите, пракрити – это женщина, пуруша – это мужчина. Пракрити и пуруша. Пракрити означает та, которая дает как бы наслаждение, а пуруша – это тот, кто принимает наслаждение. Вот мужчина занимает такую позицию в этом мире, как бы главенствующую. А женщина как бы дающая наслаждение. Но на самом деле они оба испытывают от этого вкус определенный, от этих отношений. И ведический подход, он таков, что он, как ни странно, он ограничивает эти отношения. Если первые 25 лет ребенок, он не общается с противоположным полом. Имеется в виду, не вступают в половые отношения. Первые 25 лет, например, мальчика его отдавали в гурукулу. Гурукула означает, что он учится под руководством духовного учителя в школе, независимо от противоположного пола. И он не вступает в никакие половые отношения. И девочка также, она отдельно живет в семье, она находится под защитой. Всегда находится под защитой. Таков подход ведический. И после того, когда исполняется 25 лет, например, мальчику, то он имеет право вступать в отношения с женщиной или с девушкой, но он должен взять ответственность. Называется семья или брак. Вы, наверное, здесь проходили семинар, да? Как выйти замуж. Но теперь вы уже как бы вышли замуж. И женились. И в чем сложность этих отношений? Есть определенная сложность этих отношений, поэтому они ограничиваются. Да, не до конца жизни мужчина и женщина должны быть вместе. Первые 25 лет они отдельно, потом следующие 25 лет – это семья, называется грехастха ашрам. И следующие 25 лет – это ванапрастха ашрам. Означает, что они вместе, но они должны отстраниться от каких-то мирских дел, как бы выйти за рамки просто мирских представлений. И есть еще один уклад жизни – это состояние сознания. Это не просто уклады, это определенное состояние сознания, когда человек достигает отречения от всего. В определенном возрасте, примерно в 75 лет, мужчина уже не очень интересуется женщинами, и женщина тоже не очень интересуется мужчиной. Если они следовали всему, то есть дхарме, то они осознают свою духовную природу. И это означает вершина. То есть примерно в 75 лет человек становится по-настоящему счастлив, осознав свою духовную природу. Потому что в молодом возрасте человек испытывает скорее возбуждение, чем счастье. Потом в среднем возрасте он пытается выжить как-то в этом мире, поддержать семью. Некогда он предвкушает счастье, как бы верит в него в будущем. Но пенсионер обретает определенную мудрость, жизненный опыт, если он следовал долгу, дхарме, предназначению. И самый высший уровень – это когда человек достигает отречения, на санскрите называется саньяса. Это состояние сознания, когда человек осознал свою духовную природу, прожив жизнь правильно. Вот, и единственное, где разрешается общаться с женщиной с противоположным полом в ведической культуре, это вот этот вот период. После 25 лет он называется грихастха ашрам. Грихастха означает, гриха означает дом, помещение. Ашрам означает, что там еще присутствует духовная жизнь. То есть вся эта структура общества, она делилась на две вещи, на два понятия, потому что это, кроме того, что у нас есть тело мужчины или женщины, это означает, что мы по-разному идем в этой жизни, по-разному наш путь лежит, по-разному. Мужчина идет по-своему, женщина по-своему, у них разное предназначение, дхарма разная. Например, какова природа женщины? Ее предназначение?
2: Мать,
1: да, это ее природа. А мужчина? Мужчина ведет как бы за собой в более высоких духовных целях. Поэтому здесь варна, есть ашрама. Есть две вещи. Вот грихастха ашрам означает, что ашрам — это для духовной природы, чтобы осознать свое духовное начало. А варна означает, распознать свою природу просто с точки зрения тела. То есть мужчина, женщина. Также есть браманы, кшатрии, есть психотипы людей. Итак, мужчина и женщина настолько разные, что это вызывает противоречия. Очень часто люди задаются вопросом, как сгармонизировать эти отношения, они говорят, как их отрегулировать, потому что мы не можем их отрегулировать. Вроде живем вместе, как бы влечет мужчину в женщину, их влечет друг к другу, но они разные, и они могут достигнуть гармонии, они могут найти общий язык. Такова их психология, то есть они по-разному смотрят на мир. Даже если провести эксперимент, например, психологи, они проводили такой эксперимент, тоже такая группа людей была, мужчин и женщин, и они их как бы разделили и предложили зайти в помещение, вот как вы сегодня зашли в помещение. И женщины, на что вы обратили внимание в первую очередь? Еще? Еще? Еще?
2: На присутствующих.
1: На присутствующих. Еще?
2: На литературу.
1: Так. А мужчины? Здесь мужчины меньше. Это самые разумные мужчины. На что мужчины обратили бы внимание?
3: Ровно ли все стоит?
1: Ровно ли все стоит?
4: Сколько мест?
1: Сколько мест? Интересно, этот эксперимент, когда они провели, то женщины, ну как вы сказали, женщины обратили внимание на то, кто как одет. Они стали смотреть на то, кто как одет. Причем не как одеты мужчины, а как одеты другие женщины. Они стали обращать внимание, какая одежда, как они внешне выглядят, как интерьер тоже, что где как устроено, как бы внешние детали. Они замечают много деталей. Тогда как мужчины, они обратили внимание верно на такое, на как бы целом расположении, где пожарный выход, где там окно, где там что, какая аппаратура стоит, какой стол, там, ну какие-то более грубые вещи. То есть они по-разному устроены. Поэтому разный взгляд видите на мир. Если их, например, вот так вот попытаться объединить, то будет противоречие, потому что женщина будет говорить одно, мужчина будет думать другое. Они даже в терминах должны смотреть, прежде всего разобраться в терминах. Потому что они будут разные понятия вкладывать в термины. Потому что женщина, в чем ее различие, отличие от мужчины, она гораздо глубже. Она глубже чувствует и переживает все. В этом ее как бы преимущество и в том же время недостаток. Она различает гораздо больше оттенков, например, цвета. Или она даже различает больше интонации голоса. Если вы будете звонить ей, попытаетесь ее обмануть, это не пройдет. Это не пройдет. Мужчине не получится. Она распознает. А обман она сразу же услышит, ты сегодня устал, кажется, да? Что у тебя голос какой-то не такой? Что там случилось? И мужчина скажет, да нет, все нормально. Он говорит, нет, нет, я чувствую. То есть у нее как бы развито шестое чувство. Шестое чувство означает интуиция. Ей не нужно логического понимания, она понимает все интуитивно. То есть на уровне интуиции без логики. Даже если нелогично что-то играть, но с эмоцией, с такими чувствами, она скажет, как здорово, какая хорошая молодеца. Потому что были эмоции, были какие-то чувства, переживания. Но мужчине это не нравится. Мужчине нужна структура, логика, он по-другому мыслит. Потом они, видите, не могут найти общий язык. И даже говорят так, что женщина, знаете, с другой планеты. И мужчина тоже с другой планеты. Но вот как они прилетели на одну планету. Вот, женщина откуда?
5: Свинья.
1: Уверены? Вы уверены, что современная женщина с Венеры? А мужчина тогда откуда?
5: С Марса.
1: С Марса, вы уверены?
5: Нет.
1: В наше время, например, мужчины похожи, что как будто с Венерами. А некоторые женщины как будто с Марса. Это же боксом занимаются, да, и штанги поднимают. Они за рулем, они еще агрессивнее. И даже в спорте они тоже еще даже агрессивнее могут вести себя. В чем же тут проблема? Дело в том, что внешне это может быть мужчина или женщина, то есть тело может быть мужчина или женщина, грубое, но есть тонкое тело. Это тонкое тело называется психика. И тонкое тело может быть другим. Например, внешне может такой мужчина быть здоровым, а внутри там живет тонкая, утонченная личность. Как бы тонкое тело женщины. Это связано с законом реинкарнации, что не учитывает современная психология. Мы же учитываем, мы же ведические психологи. И вот в ведах объясняется, что мужчина и женщина встречаются неспроста вместе. Почему они вместе? Это карма. Карма их связывает. То есть они связываются вместе друг с другом, потому что есть узел. Вот этот узел, он завязан в сердце этого, каждого человека и снова их соединяет. Например, супруги, спутники жизни — это связано с прошлой деятельностью. И, как правило, тот, кто в этой жизни женщина, в прошлой жизни был кем?
6: Мужчина.
1: Ну откуда вы знаете? Вы в это верите? Вы в это верите? Но есть такой закон, поскольку, да, там говорится, о чем человек думает в момент смерти, это его будущее. А о чем же он думает? О том, что дорого, а что же дороже всего. Человек привязывается к противоположному полу. Поэтому вот эта опасность, привязанность к противоположному полу, она создает вот этот вот узел кармы. И также дети, они же приходят разные в семью.
3: иногда ребенок бывает хороший, как благословение. А иногда бывает ребенок не очень хороший. Или, знаете, ребенок хороший, но до 5 лет. Или до 12 лет. А потом вдруг вырастает. И вам он уже не нравится. Извините, дети всем нравятся, но пока они маленькие. Мы в поезд уехали. Маленький мальчик ходил туда-сюда по вагону, туда-сюда по вагону. Знаете, всем нравился. Особенно женщины. Женщины все хотели его обнять, потрепать. Ну иди ко мне, иди ко мне. И он ко всем ходил. Он так наслаждался этим вниманием. И я обратил внимание, что да, вот ребенка любят, но рядом сидит бабушка. И почему никто не хочет эту бабушку обнять, потрепать, сказать, иди, иди ко мне? Она сидит, она в полном отречении, как бы. Она уже не получает этого внимания. Понимаете? А от ребенка идет хорошая карма. Но до определенного возраста. И может проявиться также плохая карма, знаете, лет в 12, когда наступает это половое созревание, это ложное эго становится таким сильным, ярким, ребенок начинает требовать что-то свое, и он может показать своим родителям. И иногда бывает даже драма. Иногда происходит драма. Отцы и дети называются. Конфликт поколений. Это связано с прошлым. И так, если ребенок треплет нервы, означает, что он-то пришел человек, который хочет забрать вот эту карму, отработать ее. Дать вам возможность ее тоже отработать. Или муж и жена, они не всегда друг друга радуют, но и разойтись не могут. Они отрабатывают друг с другом карму, плохую или хорошую. Вот такая взаимосвязь существует. Поэтому эти отношения нужно научиться возвышать, их нужно научиться развивать. На разных уровнях они существуют, эти отношения. Вот мужчина и женщина. И так такое сложное как бы сочетание. Это сложное сочетание. И поэтому, например, в некоторых даже странах, я слышал, в Европе отменили слово «мама». Вы слышали что-то такое?
2: Да.
3: Не слышали? Слышали? Слово «мама» отменили, потому что это унижает женщину. Говорит, мама — это как бы женщина. Это подчеркивает ее как бы зависимое положение. И им это не нравится, они говорят, мы будем сражаться до последнего, на равных будем. Так, слово «мама» отменили, но это, в этом есть что-то демоничное, потому что «мама» — это священное понятие, так же, как «отец» — это священное понятие. И существует определенное равенство между мужчиной и женщиной. Люди сражаются как бы за равенство, и оно существует. Существует равенство, но есть также различия, они хорошие, и тот и другой хороши. Противоположный пол, он хорош. Но когда они вместе, бывает плохо. Бывает плохо из-за того, что они не знают, как выстраивать эти отношения. И, например, один духовный учитель, он так интересно там объяснял, когда к нему пришли журналисты, они хотели с ним спорить по этому поводу, что вот вы утверждаете, что женщина как бы более зависима. Она зависима или нет, как вы думаете? А? Или независима? Те журналистки, они были против, что женщина зависит от мужчины, что она как бы хуже соображает, что ли. И они были не согласны, эти журналистки. И этот человек, он был необычный певец, он был уже пожилой человек. И потом он как отец с ними решил пошутить. Он сказал, ну мозг женщины и мужчины разный по размеру. Что даже мозг ведь разный, значит, мужчина как бы умнее. И они еще больше раззадорились, стали с ним спорить. И тогда он дал очень хорошее объяснение, очень простое объяснение. Он сказал, хорошо, тогда подумайте над этим, он сказал. Допустим, мужчина и женщина, они встречаются, они вступают в половые отношения. И беременеет женщина, правда? А что делает мужчина? Он сказал, а мужчина уходит. Тогда где радость? Он спросил. Вот если бы они вместе забеременели, представляете? Вместе раз и забеременели. Тогда равенство. Но мужчина уходит, а женщина тогда вынуждена что делать? Да, не только, она вынуждена поддерживать все это. Она вынуждена тогда зависеть от кого-то еще, она становится как бы незащищенной. Поэтому в ведической культуре очень строго это как бы отслеживалось. Женщина, она должна быть всегда под защитой. Это один из признаков цивилизации, что женщина, она под защитой. И взгляд цивилизованного человека на мир каков? Он смотрит на любую женщину, кроме своей жены, как на мать. Он смотрит как на мать. На чужую собственность смотрит как на что? На мусор. То есть без чувства собственности имеется в виду. И к другим относится так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Вот такая формула. Итак, вот это материнское начало, его сейчас не хватает в обществе, как бы его нужно пробуждать, это материнское начало. Потому что женщину сейчас изображают немножко по-другому, как бы образ такой агрессивный. Образ такой как бы не очень привлекательный. Таким образом он расходует как бы свою энергию. И вот этой материнской энергии не хватает в нашем обществе. И вот в ведической культуре это подчеркивалось, важность защищенности женщины. Так до того, как она выйдет замуж, она была под защитой отца. Затем, когда наступало половое созревание, она не бегала, не искала, как выйти замуж, куда пойти, где, что, где найти кого-то, как найти кого-то. Об этом заботился отец. Уже в определенном возрасте, даже в маленьком возрасте, он уже говорил ей, вот это будет твой муж, его определяли сразу, не надо было искать. И приучали их к этим отношениям. Был мальчик какой-то по соседству, смотрели гороскоп, чтобы характер сходился, и их так вот сводили друг с другом. Естественно, у них еще не было никакого влечения, но они могли общаться. Например, девочка могла что-то готовить для него, а он мог ее защищать. И как только они вырастали, их тут же соединяли. Все, семья. И эта семья никогда не распадалась. Потому что разводов не существует. Правда, верите, что разводов нет? А вы скажете, ну сейчас процент разводов 100%. Да? Но на самом деле разводов не существует. Я сейчас легко это докажу. Потому что вы не сможете забыть. Правда же? Вы сможете забыть своего первого мужа или первую жену? Не сможете. Это означает, что разводов нет. Это означает, что на тонком уровне эта связь остается навсегда. Вот если бы мы смогли забыть первые свои отношения с мужем или с женой, то означает все, да, развод, мы забыли. Но мы не можем забыть, потому что существует тонкая связь. И в Ведах говорится, что как только мужчина и женщина вступают в половые отношения, то возникает эта тонкая связь, их тонкое тело становится общим, оно становится единым, общим. И почему же мужчина так боится жениться? Вы знаете почему?
2: Не знаю.
3: Потому что он 50% плохой кармы берет от женщины, а женщина берет от него 50% хорошей кармы. Вот такая вот, ну, невыгодная сделка, правда? То есть, другими словами, мужчина становится слабее в семье. Знаете, до того, как он женился, он такой ходит, знаете, такой сильный, такой великий, такой, знаете, моряк или там солдат. Как бы такой образ его используют, верно? Или как лебедь такой свободный, у него есть какие-то цели в жизни, он такой мечтает о чем-то великом, о чем-то таком возвышенном. Если его спросить, в чем ты ищешь, о чем ты думаешь, он скажет, о, я хочу найти смысл в жизни. Даже спросите маленького ребенка. Возьмите мальчика. Вот мальчик сидит. Спросите его, кем он хочет быть. Кем хочешь быть? Когда вырастешь?
4: Космонавтом.
3: Как правило, мальчик говорит, я хочу быть космонавтом. Вы не задумывались, почему? У мальчика есть стремление улететь. У мужчины есть стремление устраниться, улететь, выйти за пределы, выйти за рамки. То есть он хочет устраниться, поскольку эта форма жизни предназначена для духовной практики. Он хочет устраниться, он ищет. И когда его загоняют в маленькие рамки, в какую-то семью, то он чувствует, нет, я должен куда-то улететь. Я должен быть космонавтом. И хоть на Луну, но куда-нибудь подальше отсюда. Понимаете? А девочка разве мечтает быть космонавтом? Но бывает, если тонкое тело мужчины, то бывают женщины-летчицы. И даже летчицы-испытатели. Но на самом деле женщина думает о другом. Она думает, нет, я хочу построить дом. Такой домик. Я наблюдал за сестрой и ее подругами, как они строили эти домики. Где только не строили. В туалете построили домик. Чем шокировали всех вокруг. Там у них все было, там постелено, там, так, знаете, уютно. Потому что мужчина этого не умеет делать. И это выглядит как волшебство. Это способность женщины, она такая развитая. Она может структурировать пространство очень здорово. Что мужчина не может. Он такой упрощенный. Хочет улететь. И в этом преимущество мужчины. Хотя он такой грубоватый. Вот мы ехали в Севастополе на машине. И резко повернули. А там идет мужчина. Знаете, он даже глазом не повел. Идет и идет просто прямо, не боится. И тут же рядом женщина, она аж отскочила, аж взвизгнула. Ой, испугалась. Хотя мы на нее даже не ехали. Почему она так восприняла все это? Она чувствительней. Потому женщину нельзя пугать. Покажете ей паука, она может в обморок упасть. Один мужчина так пошутил. Он хотел сюрприз своей жене сделать. Знаете, взял в лес на пожарной лестнице в окно с цветами. Но при этом поджег дом. Представляете? И как будто бы там пожар в соседней комнате. Пока его возлюбленная спала, он устроил пожар как бы и сымитировал. И спас ее. и спас ее. И когда он ее спас, она дала ему пощечину и сказала, все, развод. Но на самом деле он хотел произвести впечатление, понимаете, да, это психология мужчин, он хотел быть героем. Он хотел показать, какой он герой, произвести впечатление. Иногда женщинам это нравится, когда он в окно залазит, или луну пытается достать, или цветы подарить. То есть для любви преград нет. Но когда он становится домашним, он становится немножко другой. Он перестает рисковать жизнью. И такой мужчина ей уже не очень нравится. Хотя она сама его сделала таким домашним. Научила его играть только в компьютерные игры. Не запрещая ему рисковать, запрещая ему действовать во внешнем мире. То есть мужчина предназначен для высшей цели. Вот его предназначение. Поэтому он не так глубок в каких-то материальных вещах. Тогда как женщина очень практична. Она очень практична и даже хитра в каком-то отношении. Поэтому ее образ всегда изображается в виде лисицы, да, в сказке. Лисица, хитрая такая лисица, которая все знает, а волк глупый. А волк — это мужчина, он такой примитивный. Ему говорит, он, лиса ему говорит, иди брось хвост в прорубь, и ты поймаешь рыбку. И он верит в это, потому что мужчина прост. Он склонен доверять женщине. А женщина может обмануть очень легко, она знает, как это сделать, у нее такие способности. И поэтому для мужчины кажется волшебным, как она все трансформирует, как она смотрит на мир, потому что она смотрит больше, видит больше деталей, и ее взгляд, он другой, взгляд на мир. Поэтому так как мужчина хочет улететь все время, его взгляд направлен вдаль. Поэтому он хорошо ориентируется в пространстве. Он не заблудится в городе, даже если это будет город незнакомый, что он видит вдаль, смотрит вдаль. А женщина даже в знакомом городе заблудится. Вы будете ей махать вот так издалека, она вас не увидит. Вы будете махать, ну вот же, вот, ты не видишь, а она не видит. Но когда вы близко подойдете, она увидит, что у вас не так. Не та майка, не тот галстук, не та прическа. Она все до деталей, знаете, видит. То, что мужчина вообще не замечает. Все оттенки все заметит. И кроме того, у нее еще есть боковое зрение, оно очень развито. Это правда? Ну-ка скажите, женщина.
2: Да.
3: У мужчин оно так не развито. Он смотрит вперед. Вперед, вот туда, на Луну. Он хочет улететь. Женщина видит сбоку. Она вот так вокруг все видит. Она замечает, если мужчина на нее смотрит, она чувствует. И сердце как бы подсказывает, почему смотрит, о чем думает. Она чувствует эти вещи. Она видит все вокруг. Поэтому мужчина не может дома найти своих вещей, носков, например. А женщина может, она говорит, ну ты глаза-то пошире открой. Или в холодильнике может заблудиться тоже. Однажды я путешествую часто, меня в одной квартире поселили. Знаете, проблемы, я вам скажу, если в квартире нет женщины. И иногда я попадаю в такие квартиры, где только мужчина живет. Я должен там остановиться, пожить несколько дней, и знаете, это большая аскеза, большая трудность. Потому что там вообще ничего нет. Во-первых, вас могут не накормить вообще. Можете остаться голодные. Правда, я заглянул в кастрюлю, и там был только голодный таракан. Все. Обои все были отклеены, все вот так вот разваливается. Он говорит, я один раз в день кушаю, нормально, ничего, ну, а ты как? Я говорю, ну да, ладно. Все, и вы остаетесь там голодные, можете даже не выжить. Это мужчина. У него дома вот так вот книги стоят прямо на полу. Мебели нет, она ему вообще не нужна. Он не знает, что такое мебель. Ему все это не нужно. Просто книги на полу, так газеты на полу, он ложится там и спит. Это называется одинокий мужчина. Ну, сосед у нас такой. Вот, а жены нет, но и вот у него там все, знаете, все завалено, все вот лежит. Но стоит появиться женщине в доме, она начинает трансформировать все. Она говорит, новую мебель надо, здесь ремонт нужен, здесь сюда, это туда. Она все передвигает, перемещает. Я остановился однажды тоже так. И вечером были женщины, они нас накормили. Но утром, когда я проснулся, я хотел накормить своего друга, он пришел в гости. Знаете, мы не смогли найти посуду. Мы искали ее везде. Искали ее везде, мы выдвигали шкафчики. Подумали, унесли, может, с собой что-то. Но мы не смогли ее найти. И как только пришла женщина, она сразу открыла какой-то потайной шкафчик, и как по волшебству посуда появилась. Мужчина не видит, как это происходит. Ему кажется, что по волшебству, раз. Она очень быстро может обед приготовить, раз, есть все. Называется Лакшми. Такая женщина называется Лакшми. Лакшми означает, она приносит процветание в дом. Мужчина в этом плане не такой. Он даже может умереть с голоду, как в анекдоте. Знаете этот анекдот, да? Когда женщина в командировку уезжала, она написала записку мужчине, что где лежит, Вот будешь голодный, у тебя на шее висит сушка, бублик. Вот сразу ориентируйся, кусай. Как только проголодай, кусай. Зубами. Подробно написала. Однако эта история плохо кончилась. Когда она приехала, она нашла просто холодное, голодное и мертвое тело. Мужа, почему он забыл перевернуть бублик? Укусил только с одной стороны. Правда? Если заглянет в холодильник, он не видит, что там лежит. Это его преимущество и недостаток. Поэтому, когда мужчина и женщина вместе, это большая сила в каком-то смысле. И в Библии говорится, это означает, мужчина и женщина означает человек. Полноценный человек. Он пурнам на санскрите. Полное целое. И пока нету вот этой полноты, человек чувствует, что он не уверен в себе. И так любовь Эрик Фромм, он так ее написал такую книгу, называется «Искусство любви». Он читал? Да, вот он пишет, что интересно, что люди воспринимают за любовь не совсем то, что является любовью. Они как бы думают, что союз двоих против мира – это любовь. То есть мужчина от пустоты, чувствуя неполноценность, нехватку женского начала в себе, ищет женщину. И женщина от того, что она чувствует незащищенность, ищет мужчину. Когда они вместе, им легче, надежнее. Но любовь ли это вопрос, он задает. Ведь это тогда корыстный интерес. Я почешу спину тебе, а ты почешешь спину мне, сказал один святой. Он говорит, это не очень честно, не очень чисто, точнее. Итак, любовь должна быть чистой, она на самом деле управляет всем, но ее нужно научиться очищать. И между мужчиной и женщиной любовь находится в гуне страсти. Вот эта гуна, знаете, три качества есть. Страсть, невежество, благость. И вот когда эта гуна страсти означает, она может быть разрушительной, может разрушать отношения. И так ее нужно возвысить. Также и с невежества до гуны страсти, но зачем? Затем до гуны благости и затем выйти на божественный уровень. Тогда любовь может быть полноценной. Итак, мужчина и женщина, если они хотят хороших отношений, то они должны научиться возвышать эти чувства. И научиться обращаться сначала к интеллекту друг друга, чем просто привлекаться внешними какими-то вещами. Потому что мужчина привлекается формой, внешней формой женщины. И женщина привлекается какими-то качествами мужчины, если он успешен в этом мире. Если он может совершить какой-то успех, построить хороший дом, она придет. Если не может построить дом, не придет. Это просто простой смысл. Он так ярко проявлен у животных. Знаете, если гнездышко не построит, этот шалашник, он такой ловкий, он строит такие шалашники. Внутри все это заложено, архитектор. Он построит, тогда прилетит тетя-птичка. Да, так не прилетит. Он еще умеет этот хвост распускать. Чтобы она прилетела, он должен еще хвост распустить. Он должен быть красивый, этот хвост. Если хвост не очень, она скажет, нет, не прилечу. Скажет, у тебя ты неудачник, скажет, ты неуспешный. У тебя нету там гнездышка хорошая, хвост не тот. Лягушки также. Кто громче квакает? Если лягушка слышит, что там кто-то очень здорово квакает, она пойдет туда. Если не очень здорово квакать, не пойдет. Но эта квака не слышит и змея. Да, она тоже может приползти. Иногда съедает этого квакуна. Или сова. Есть дядя и тетя сова. И дядя сова летает целый день, всю ночь. Он ищет кого?
2: Мышку.
3: Верно, мышку. И он должен эту мышку кому принести? Тете сове. Если тетя сова видит, что мышки нет, она говорит, нельзя. В дом не заходи вообще. Никакого спаривания, ничего не будет. Иди, лети, лети дальше. И он чувствует себя неудачником. Итак, как вы думаете, люди так живут или нет? Или это в мире животных? Это в мире животных, я рассказал. Но что интересно, человек 50 на 50. В чем разница? 50% человек из животного начала. Но есть 50%, которые предназначены для более высоких вещей. Поэтому если человек позволяет, признает только 50% своих телесных представлений о жизни, то он говорит, когда смотрит в зеркало на себя, что я дядя или я тетя, как бы видит только женское или мужское начало, означает, что он признает только животное начало в себе. Потому что он будет строить отношения только на этом уровне, они будут неполноценны. Он не сможет дальше продвигаться, не сможет развивать эти отношения. И так как необходимо возвышать эти отношения, развивать их дальше и дальше, чтобы они могли обращаться к интеллекту друг друга, как это делается, что имеется в виду. Что чем позже они вступят в близкие отношения, тем лучше. Там это ограничивалось еще в этой ведической культуре. И женщина, она знала, как себя вести, чтобы произвести впечатление на мужчину по-другому, не так, как это делается сейчас. Она знала тонкую науку. Эта тонкая наука, она очень могущественная, но сейчас забыта. Это означает, что женщина знала, как смотреть, как одеваться, как ходить, как вести себя. Она могла так воздействовать на мужчину, чтобы пробудить в нем очень высокие чувства. И тогда, когда он на нее смотрел, он испытывал чувство восхищения, восторга, ему хотелось писать стихи. Он видел женщину, как восход солнца. Вы когда мужчина видит восход солнца или женщину, вы же не чувствуете каких-то низких чувств, а он говорит, о, это что-то божественное. Вот это наука была в ведические времена. То есть женщина, она не подчеркивала просто части тела какие-то, как это делается сейчас. Просто женщина подчеркивает части тела, снимает где-то одежду. То что пробуждается в мужчине тогда в этот момент, когда он ее видит? И тем самым она говорит, посмотри, какое я животное. Она не говорит, посмотри на мой интеллект, посмотри, какое я животное. И тогда в мужчине пробуждаются низкие чувства, он не может, он становится глупым. Его интеллект пропадает, он уходит. В этом случае он становится глупый, и женщина становится больше. Отсюда вот это несоответствие. Не хватает мужчин. Согласны? Смотрите, сколько нас здесь? А сколько женщин? Не хватает. Не хватает мужчин. От того, что все больше и больше рождается женщин. Когда мужчина привязывается к женщине, очень сильно он рождается женщиной. Он утрачивает свои мужские качества. Все зависит таким образом в культуре отношений, как ни странно, от женщины. Если семья распадается, виноват кто? Виновата кто? Оба. Но женщина строит отношения. И если она правильно строит отношения, она может сохранить любую семью. Но если она не знает, как строить отношения, то все рассыпется. Очень часто люди обращаются с этой проблемой. В Узбекистане одна женщина после программы подошла и говорит, хочу поговорить. Ну, о чем? Она говорит, скажите, я могу бросить мужа? Я говорю, почему вы хотите его бросить? И главное, меня спрашивают, чтобы я как бы дал ей разрешение. Почему-то я должен дать разрешение. Я говорю, а что? Он тряпка. И такая она, знаете, серьезно такая настроенная. Я говорю, а что так? Он лежит на диване, пьет и не работает. Я работаю, я уже устал. Я говорю, все на себе тащу. Он просто ничтожество. Я послушал и удивился. Я спросил ее, так вы же любили эту тряпку. Вы же выбрали эту тряпку. Может быть, он не был тряпкой раньше? Вы же выбрали его, вы же когда-то его любили, как же так? И на это она не знала, что сказать. И когда я присмотрелся, я увидел в ней, вот в ее характере, железную леди, такая железная женщина. То есть она взяла на себя то, что не нужно было брать на себя. И в присутствии такой женщины мужчина становится тряпка. Как только женщина берет на себя обязанности мужчины, мужчина становится тряпка. То она не должна брать эти обязанности на себя. Скорее, она должна его стимулировать, вдохновлять. Говорит, ой, а кушать нечего. Слушай, а жить-то там надо мне. И тогда мужчина, ну так, так, я должен быть сильнее. Он сразу так, надо куда-то пойти. Он начнет соображать. Мозги начнет соображать, разум включится, он пробудится разум.

0: чтобы контролировать. И вот задача мужчины, если он хочет сохранить свою как бы целостность, не пускать женщину глубоко в сердце. Вот такой парадокс. Он не должен пускать ее полностью до конца, чтобы она управляла им. Он должен сохранить внутри себя пространство некоторое. Некоторое пространство независимости, куда она не может проникнуть, где чисто мужское что-то. И она будет говорить, ну что же у него там такое? Что же у него там такое? Что за тайна такая? И ей будет интересно, это будет ее стимулировать, она будет держаться за него. А если он скажет, я тебя люблю, я тебя на алтарь ставлю, все, прими мои поклоны, прими мои подношения, он как бы цветы и все, и дарит, и все поклоняется, что он скажет?
1: Тревка.
0: Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы. И она вспомнит стих Пушкина. Вот это такой парадокс, потому что сама женщина даже себя понять не может. Знаете, почему женщина не может сама себя понять? Потому что в ней эмоции и здравый рассудок одновременно действуют. Она одновременно чувствует все эмоциями, одновременно разум, все это вместе работает у нее. Она не может разобраться в себе. И одинокая женщина испытывает большие проблемы. Если она одинока, это неудача полная. Одна женщина тоже приходила. Говорит, мне 35 лет. У меня есть машина, работа, бизнес, дом. Но, говорит, я несчастлива, по ночам я думаю о самоубийстве. А что случилось? Говорит, ну я не могу замуж выйти. Говорит, вы можете сделать так, чтобы я вышла замуж? Я думаю, ну как это, наколдовать? Благословения какие-то. То есть люди надеются на что-то такое волшебное. Но на самом деле просто произошла подмена понятий. Кто-то ее обманул и сказал, что главное – это карьера. Такое сейчас происходит. Легко обманывать людей. Говорит, главное – это вот это. И люди забывают основные вещи, то есть первостепенные, природные вещи. Они фундаментальные, их нельзя сдвинуть. Их нельзя подменить, эти понятия. Женщина сильна как женщина, мужчина как мужчина. И поэтому они не должны понять друг друга до конца полностью. Ведь тогда они же превратятся в противоположный пол. Если мужчина до конца понимает женщину, значит, он становится женщиной. Заметьте, муж и жена, посмотрите на них. Они похожи друг на друга, правда?
1: Mm-hmm.
0: Это тонкое тело, оно формирует внешность. То, к кому вы привязаны, становится похожи. Даже настолько близки, вот этот половой контакт, он делает настолько близким людей, что они начинают чувствовать друг друга на расстоянии. Отсюда целомудрие. Если много таких отношений, то означает, вы не сможете любить глубоко. Женщина утратит эту способность. Но когда они сохраняют чистоту, то это очень глубокие отношения. Даже мужчина может чувствовать токсикоз, когда женщина беременна. Бывает такое? Были мужчины некоторые такие, их тоже тошнит. Женщина беременна, его тоже тошнит. Даже молоко не может появиться. Настолько они близки становятся. И если это целомудренные отношения, то в чем преимущество? Женщина видит потенциал мужчины. Она может помочь ему раскрыть этот потенциал. Она видит его способности. Она чувствует его способности. Если она на нем сосредотачивается, она говорит, вот, с тем человеком сотрудничай, а тот тебя завидует. Я тебе советую, вот она дает совет. Но она не дает непрошенный совет. Она дает совет правильно, как бы вдохновляя мужчину. Она дает с позиции снизу, как бы я сама ничего не понимаю, но ты у меня очень умный. Вот таким образом. И мужчина вдохновляется. Поэтому даже если мужчина не обладает большими какими-то способностями, их можно пробудить в нем, правильно общаясь, правильно строя эти отношения. Женщина может раскрыть в нем героя полностью. Либо она его полностью раздавит, потому что она эмоционально гораздо сильнее. Даже битвы полов происходят в Таджикистане. В Таджикистане, в Душанбе. Меня пригласили на такую программу в кризисный центр, где женщинам помогают. Они в семьях страдают. Мужья бьют. И они сказали, что есть еще кризисный центр для мужчин. Они пострадали от женщин. А все почему? Мало денег у них. Они поэтому дерутся. И как женщина дерется? Она дерется словами. Она может так сказать мужчине, что он бедный, его аж трясет. Потому что он так сказать не может. У него не такой ядовитый язык, он не может так сказать. Он просто стучит вот так вот. Он начинает стучать, вокруг все ломать. Еще и женщина может ударить. И тогда женщина говорит, вот видите, он какой плохой, он меня бьет. Но она его может убить словом. В этом ее такая вот особенность. Она может знает все его слабые места. И она прям слабое место что-то может сказать, и мужчина, ах, все, он умер, убит, теряет всю свою волю. Поэтому хорошо, когда

0: Они понимают просто свое предназначение. Кто такой мужчина, кто такая женщина.
1: Они должны просто понять себя.
0: Например, мужчина в экстремальной ситуации лучше действует. И надо дать им эту возможность экстрима иногда. И вот та женщина, которая держала своего мужчину дома, она заметила, он стал играть в компьютерные игры. Есть такая проблема, правда? Сейчас, на современном этапе. Говорит, сидит все время и стреляет вот в этом компьютере, и ничего не хочет делать. В магазин не выгонишь. Стреляет там, бегает. Но что это реализовывается? Реализовывается его вот этот вот инстинкт мужчины. Он должен там действовать в экстремальной ситуации. И говорит, все слабее и слабее становится. И однажды она увидела, она удивилась. Произошла такая неожиданная ситуация. Произошло землетрясение, и мужчина помчался туда. Сразу вдруг вдохновился и уехал. Уехал туда, где экстримы, он там действовал очень активно, вернулся совсем, говорит, другой. Говорит, такой герой, такой хороший, такой весь вдохновленный. То есть ему просто этого не хватало. Но женщина не должна его превратить в такое вот существо, в женщину. Ему нужно позволить быть самим собой. И женщине тоже нужно позволить быть самой собой. Поэтому в ведической культуре их немножко ограничивали эти отношения. Например, женщины садятся отдельно, мужчины отдельно. Есть женская половина дома, есть мужская половина дома. И кажется, это дискриминация, правда, разделение. А зачем это нужно? Мы же не дикари. Ленин всех научил вместе сотрудничать. Раньше в школах обучали отдельно мальчиков и девочек, но Ленин сказал, давайте вместе. Но когда, представьте, мальчика учат вместе с девочкой, что произойдет с ним? Вот они сидят за одной партой. Мальчик сидит, и девочка сидит. И девочка, она опережает в развитии мальчика. Вы знаете об этом? Быстро опережает. Она даже вырастает быстрее. Поэтому однажды он приходит после летних каникул и видит, что соседка стала больше. Она не только больше. Еще когда они пишут в тетрадке, то что происходит? Помните, как мы нарисовали эти флажочки, такие вот звездочки? Помните? И мальчики так вот коряво пишут. А девочки так ровненько, у них и звездочки, и флажочки, все очень ровненько. Палочки вот эти все очень ровненькие. И тогда учительница, заметьте, тоже женщина. Она говорит, вот видишь, как твоя соседка учится? Видишь, у нее пятерочки, а ты двоечник. И ты глупый мальчик. И тебе надо поумнеть. И в пример приводит девочку, верно? И тогда мальчик чувствует себя неполноценным рядом с такой девочкой. И он чувствует, что он теряет свои свойства. И девочка начинает гордиться. Она начинает гордиться. Вот видишь, я какая хорошая. Я конфетка. Я вот такая конфетка, а ты вот такой вот глупый. И она начинает играть в эти игры «Динамо». Знаете, такая в психологии есть такое понятие. Она его привлекает к себе, а потом говорит, фу, какой ты грязный. А? Иди, иди ко мне, привлекает, а потом говорит, фу, какой ты грязный. А потом, когда это во взрослых отношениях, то это означает, иди ко мне, иди ко мне. Но как только доходит дело до того, чтобы, например, мужчина хочет жениться, она говорит, нет, и убегает. И мужчина сбит с толку, думает, что за женщина такая. То есть, если нет в семье полноценных отношений, ну, папа убежал или мама убежала, то вот эта модель поведения будет искаженная. Если только учительница женщина обучает, то тоже будет неправильно. Должно быть два начала, мужское и женское. Поэтому мальчиков учили отдельно, девочек отдельно. И мальчик, который учится отдельно от девочки, он становится каким? Спокойным, мужественным, умиротворенным. В нем развиваются мужские качества такие, нормальные. Он не слабеет рядом с девочкой. Потому что женщина имеет природу огня. Она более могущественная. И если положить рядом кусок масла, он растает. Без всяких сомнений. Даже очень твердый кусок масла растает в присутствии вот этой природы огня женской. Он растает. Поэтому нужно знать, мужчина должен знать, что есть некоторая опасность. И так мужчина начинает в такой ситуации, как он себя ведет. Вот в этой школе, когда наступает это половое созревание, примерно в 5 классе, начинает как-то вести себя так, дергать за косу, так, девочку, как в знак протеста. Или перевешивать ее сумку с одного стула на другой, там, что-нибудь так как-то делать. А у нас было вообще ЧП. Не знаю, рассказывать или нет. Ну, это правда было, поэтому я скажу. Мальчики стали поднимать юбки девочкам. И ЧП было, сказали, ну что это такое? В 5 классе. И бегали, вот девочки убегали, а мальчики догоняли, вот такое делали.
1: И потом наш класс опозорился, и нам говорили, вот какой позорный класс, вы что, с ума сошли? Ну а зачем вы девочек и мальчик вместе учите? Зачем это? Естественно, что они не будут учиться, потому что пробуждается кама, на санскрите называется кама. Это энергия наслаждения. И как только человек вступает в эту сферу чувственных наслаждений, его обучение заканчивается. Он думает, что достигнут смысл жизни, что больше учиться не нужно. Если хотите, чтобы человек был очень долго учился и до конца жизни учился, он должен эту сферу уметь контролировать. Так, поэтому девочек отдельно обучали женским вещам, мужчин мужским каким-то вещам. Как мальчика воспитывают, знаете? Дисциплина. Ему дается дисциплина. Некоторая жесткость. А девочке дисциплину нельзя давать, потому что она не понимает вообще агрессии. Она не понимает, например, грубости. Если вы что-то ей грубо говорите, у нее психика тормозится. Все, она не слышит вас. И она не понимает, она вообще не переделывается никогда. Единственное, что она понимает, это язык любви. Если просто с любовью что-то говорить, она услышит. Без любви не услышит. Даже если это логично все объяснить, она ничего не услышит. Но если с любовью, она скажет, да, здорово все было. А что здорово? Не знаю, но здорово. Все очень правильно. Все очень правильно, да. Поэтому мужчина должен знать, что если женщина, у нее проблема, она хочет просто эмоционального прибежища. Потому что одинокая женщина, это как река без берегов. Она может все снести на своем пути. Ей нужен берег. Берег должен быть. Мужчина создает ей берег вот этот. Так как только они встречаются вместе, начинается вот этот прогресс материальный по этой причине. И женщина — это та, которая движет материальный прогресс. Она имеет природу расширять. Если она льет стакан воды, она обязательно найдет его как? Полный. Она скажет, а может там еще добавки положить? Она всегда хочет что-то добавить. Я тут ехал в поезде, мне пришлось ехать вот с девушками помогать им. Сколько же там было сумок, знаете? У меня был просто рюкзак, все. Мы ехали на фестиваль. Но у них было столько сумок, что они просто не могли их сами даже унести. И тем не менее, они все это взяли с собой. И половина вещей им не пригодилась. Но они все это взяли. Это природа расширять. Это хорошая природа, нормально. Но для этого нужен мужчина еще. Потому что сама она это все не унесет. И тогда она находит мужчину. И она говорит, что нужно делать, а он делает. Потому что сама она не может это делать. Она не может принять решение. В этом ее слабость. Слабость в том, что она знает, что делать, но не может принять решение. А для того, чтобы принять решение, нужен мужчина. То есть, как они собираются в магазин? Часами. Они очень долго собираются в магазин. Часами. Они красятся. Им очень важно накраситься. Потому что если она не накрасится, она чувствует себя незащищенной. Вот они красятся, потом выходят в магазин и друг говорит, а может не пойдем? Да, точно не пойдем. Зачем идти в магазин? Лучше сядем, расслабимся, посмотрим телевизор. А что туда идти? А потом вдруг снова, нет, надо все-таки сходить. Они снова идут к двери, выходят, уже проходят полпути, говорят, нет, все-таки не надо идти, вернемся. И это происходит несколько раз, пока мужчина не скажет, стоп, я принимаю решение, давай действовать. И тогда женщине легче, когда он за нее принимает решение. Она приводит его в магазин и говорит, что купим, вот это или вот это? Что купим, вот это или вот это? Скажи. И его это раздражает. Он говорит, ну сама думай, и что ты меня спрашиваешь? Зачем ты мне это говоришь? Бери, что хочешь. А нет, она хочет, чтобы он сказал. Потому что если она ошибется, то это будет проблема. Если он ошибется, она его потом и обвинит. Вот ты это выбрал, ты это выбрал. Понимаете? Ей эмоционально так легче. И мужчина, приходя в магазин, он не думает, он просто берет. Все. А женщина гуляет по магазину, она выбирает, она смотрит. Ей все очень важно вот это все видеть. И мужчина должен ей обещать все. Это его природа, щедрость. Если мужчина не щедрый, она думает, фух, какой-то он. Потом он должен говорить, вот это купим, купим, вот это купим, тоже все купим, все, и вот это купим. И ей тогда хорошо, все купим. Но не сейчас. Сейчас денег нет. А потом будут деньги, все купим. А если он скажет, нет, не купим, не купим, это не купим, это не купим, денег нет. Ты все деньги тратишь. Она все деньги потратит, если их не спрятать. Она найдет и все потратит. Если где-то лежат деньги, она сразу знает, сколько там их лежит. Она их сама посчитает. Мужчина может не считать, просто складывает. Она посчитает и применит. Вот знаете, что нужно потратить вперед нее, иначе она потратит. И потратит, а потом скажет, ну, ты просто мало зарабатываешь. Вот видишь, теперь мы голодные, надо еще, еще, еще. И начинается сказка про золотую рыбку. Вот корыто, а потом дом, а дом тоже это плохо. И чтобы мужчина не принес, ей будет не хватать. Это энергия расширения. Поэтому все в этом мире построено на этой энергии, женской энергии. В магазины для женщин. И мужчин тоже идут за женщиной в наше время. То есть как стайка рыбок, знаете, плывет в одну сторону, потом неожиданно раз и в другую, все. Куда? А куда женщина посмотрела? Если она туда смотрит, мужчина тоже за ней бежит. Называется подкаблучник. Он слабый, он попадает под ее влияние. И женщина становится сильнее. Это наше время вот такое. Но ведическая концепция немножко другая. Женщина, наоборот, помогает мужчине. Мужчина ведет ее к высшей цели. Итак, мужчина и женщина – это плохо, но муж и жена – это хорошо. Так объясняется в ведах. Мужчина и женщина означает это вот животное начало, а муж и жена – это уже дхарма. Дхарма означает долг. То есть их объединяет не просто чувственное наслаждение, а дхарма – долг. Так говорится, ты хочешь общаться с женщиной? Хорошо, выбери. Вот выбери одну, и теперь всю жизнь будешь с ней общаться. И ты тоже выбери одного, и будешь всю жизнь общаться друг с другом. Для чего это надо? Чтобы пришла мудрость. Если же будет развод, мудрость не придет. Люди покалечат друг друга. Будет покалечена судьба у детей в первую очередь. Люди говорят, можно развестись. Я говорю, у вас ребенок же. Я говорю, ну что? Ради любви. Мы уже не можем, мы нашли другую любовь. Но представьте, что будет с ребенком. Если ребенок будет увидеть, что папы нет или мамы, для него это просто драма, это покалеченный будет ребенок. Вся его психика будет расшатана. И он продолжит эту же судьбу, он будет тоже найдет такую же себе жену. Также построить семейные отношения по этому же сценарию, у него нет другого сценария. Поэтому нет никаких разводов. Не важно, что нет уже любви или каких-то чувственных эмоций. Есть дхарма. Дхарма выше любви. И любовь придет гораздо позже, когда люди сохранят отношения. Они путают влюбленность и настоящую любовь. И это плохо. Итак, ведическая культура, она предлагает хорошее развитие, настоящее, возвышать отношения. Для этого в основу вложится, ставится контроль чувств, учат контролю чувств. Пробуждается в женщине женское начало, в мужчине мужское начало. Потому что на хромосомном уровне сейчас мужчина вымирает. Прям ученые увидели, тот хромосом, который отвечает за мужское начало, исчезает. И скоро не будет их вообще. Редкая форма жизни. И женщина будет вот так вот доминировать, если так дело пойдет.
2: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

Вот. И мне хотелось тут дать это определение. Мы сейчас несколько следующих слайдов будут посвящены сравнению здорового и больного эго. Я буду объяснять, что значит, что мое эго здоровое, и как это понять, или как понять, что мое эго больное. Потому что если мое эго больное, стопроцентный вывод из этого, я занимаюсь не своим делом. Я не понял своей природы. И в результате этого возникает это болезненное состояние. Мне нужно эту проблему решить. Вот. И сначала истинное эго. Так мы говорим сначала об истинном эго. Истинное я, которое неуничтожимо. В принципе, я часть Бога или часть чистого сознания. Я есть сознание по природе своей. И есть некое изначальное сознание, породившее меня. Это истинное эго, к которому мы должны прийти, к пониманию, к которому в конце концов человек должен подойти. Вот. А здоровое ложное эго, я часть этого мира, то есть, и я понимаю, какая часть. Здоровое ложное эго – это ясное понимание того, кто я такой в материальном смысле этого слова, и при этом осознание своей частичности. Очень важно. Очень важный момент. Потому что здоровое эго – это всегда представление о себе как о части. А больное эго – это я Бог. И все мои желания должны исполняться. И отсюда все болезни, все остальное. То есть я – это центр. Больное эго – это эгоцентрическая картина мира. Когда человек помещает себя исключительно в центр и думает, что все остальное должно вращаться вокруг него. Вот в самых базовых, что ли, определения здорового и больного эго. Вот. И теперь признаки, как можно узнать это. Вот больное эго, там дальше будет сравнение, тут вот еще последнее. Собственно, больное эго – это ложное самоотождествление в квадрате. Путь к истинному эго, он идет через, скажем так, через истинное ложное эго. Сначала у меня, у каждого человека, ложное эго или ложное эго в квадрате. Потом ложное и истинное ложное эго, когда я ясно понимаю, кто я такой, какое мое предназначение здесь, в смысле материальном, что я женщина или я мужчина. Это мои способности, мой дар, который я должен отдать другим, чтобы получить то, что мне необходимо от них в социальном смысле. Это то, какие задачи передо мной стоят. Вот. И если я правильно это нахожу и действую в соответствии с этим, я могу прийти к истинному эго. То есть три вот этих ступени – ложное эго, истинное ложное эго и истинное эго. Это, так сказать, ведический путь. Вот. Но современная цивилизация, кого она порождает? Она порождает в конечном счете агрессивных индивидуалистов. Вот и все. Это современная культура. Результат современной культуры – агрессивные и, в общем-то, больные эгоцентрики – индивидуалисты, которые пытаются, только ради себя жить. И это болезнь.

0: Никита, пожалуйста, в медицине так говорится, что должно быть сбалансированное питание. Какие же углеводы? Где наш белок не получает, как вы говорите, мясо?
1: Он получает белок, как же не получает? Поизучайте белки, поговорите с любым нормальным врачом, который не заколдован мясной пищей, и он вам столько про белки расскажет, что все эти иллюзии развеются. Это просто мафия мясоедов. Есть мафия, которая доказывает свою правоту. А половина мира не ест мясо, и прекрасные дети рождаются испокон веков, и все радостные, и довольные, и счастливые. Потому что все в этом мире взаимозаменяемо. Прекрасно все заменяемо. И желудок настолько мистический орган, что он то, что ему нужно, из простой пищи извлекает. То есть пища должна быть простая, пища не должна быть сложная. Он извлекает то, что ему нужно. Поэтому поговорите с врачом, который живет в вегетарианской стране. У нас просто страна мясная, поэтому тут лобби, мясное лобби. Но любая страна, где есть вегетарианцы, то есть восточные страны, где очень много вегетарианцев, в западных странах сейчас очень много вегетарианцев. И там очень хорошо развита вегетарианская медицина, в которой очень все подробно и ясно рассказывается с научной точки зрения, как прекрасно организм берет белки. И как их много, и как от них деться некуда. И как их тоже надо все равно за ними следить, чтобы не переедать. Это просто вот некоторая наша ограниченность нашей страны, где нет этой культуры вегетарианского питания. Это очень здоровая культура. Это называется здоровый образ жизни. Между прочим, здоровый образ жизни. Поэтому, если врача изначально не воспитывали, ну, на то, что в стране наполовину вегетарианцев, они такие же здоровые люди, как и все остальные, ну, то он и зациклен на это. То есть, он весь это на зацикленность. К сожалению, это проблема, то есть, изначального образования. А когда в стране как минимум половина вегетарианцев, то она медицина изначально знает, что это такой же нормальный образ жизни. И что есть просто разный подход к питанию. Есть разный подход. Как сейчас на самолетах есть разные виды питания, знаете? В некоторых на самолетах 15-20 видов питания. И они к этому уже привыкли. То есть в самолетах уже к этому привыкли. Они знают, что есть вегетарианцы, они нормальные люди. Есть те, кто следует веганству, тоже нормальные люди. Есть такие. Нужно просто понимать это. А когда мы живем только какой-то одном, только одним стереотипом, называется фанатизм. Фанатизм. Если на вегетарианце думаешь, что только так можно питаться, это тоже фанат. Если человек, который ест мясо, думает, что нужно только мясом питаться, это тоже фанат. Фанат это тот, кто видит только свою часть реальности. Другую часть реальности не видит. Поэтому поговорите с любым врачом, который имеет доступ к вегетарианской части планеты, а это минимум половина всех жителей Земли. То есть это миллиарды людей, у которых рождаются здоровые дети. И счастливо всю жизнь едят вегетарианскую пищу и живут. То откроется другая часть реальности. Оказывается, можно и по-другому жить. Многие люди думают, что нужно каждый день водку пить. И что без этого никак. Многие люди думают, что курить надо. Просто привычки. То есть у кого-то есть привычка есть мясо, у кого-то нет, ты привычки мясо есть. И он прекрасно.

это беседа того мудреца, которая происходила примерно через 150 лет после того, как был написан Шримад-Бхагаватам, также в это Шримад-Бхагаватам включена. Вы поняли, о чем я говорю сейчас? И в этом же произведении он описал рождение Будды, описал, которое должно было произойти через 2500 лет после этого. И это уже произошло сейчас. Вы поняли, что такое видеть ход времени? То есть эта личность, она описывала то, чего еще не было. И описывала также то, что было очень давно до этого. Сотни тысяч лет до этого также описаны события в этом произведении, которые происходили. С великими мудрецами там и так далее. Я просто вам сейчас говорю о том, какие бывают люди, понимаете? А до этого Вьясадева написал, тоже описал, этот же мудрец написал Бхагавадгиту. Это знаете, что за событие было? Как книга, как Бхагавадгита, знаете, как была написана? Было сражение на поле битвы, было сражение. И во время этого сражения ясновидящий помощник своего царя описывал детально, что происходило во время этого сражения. Этот ясновидящий, который описывал это сражение, он находился на расстоянии более 300 километров от самого сражения. Мобильных телефонов не было. Он просто конкретно описывал, что происходило в деталях. Понимаете, этому слепому царю. А в это время с его слов, с того, что он говорил, из того, что там происходило, из того, что там говорили, Ясадева писал Бхагавадгиту. Он все это воспринимал, все эти события, и писал в это время все. И это именно так им записано. По всем этим словам, этот сказал то, и в это время происходило то-то. Понятно, мои дорогие друзья, что развитие человека может быть таким, что нам и не снилось. Поэтому надо просто продолжать развиваться. И в этом смысл нашей жизни. И то, что я вам сейчас рассказал, для вашего развития. Вы как бы сможете ход своей жизни как-то учиться понимать под этим симптомом, который я вам сейчас рассказал. А это является фантасмагорией или нет? Вы разберетесь в результате этой работы. Просто правила, которые я вам сказал, они неизменны. Если вы не будете это совмещать с молитвой, вы вообще никогда ничего не поймете, потому что сам человек без Бога понять эти вещи не может. И оценить силу своей судьбы, влияние тоже без Бога невозможно. Поэтому если вы без молитвы всем этим будете пользоваться, знайте, что это пустая трата.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Хорошо, я думаю, к вопросикам можно перейти. Пожалуйста.
2: Меня посетила одна хорошая мысль, что я все-таки занимаюсь тем, чем мы своим делом. Вопрос такой. Какова своей сути, или вообще есть разница или нет, между ненавистью, гневом, презрением, какими понятиями? Вообще есть между ними разница, или если есть, то какая?
3: Когда мы говорим о каких-то словах, то мы должны понять, в какой системе мы пытаемся понять эти слова. Если это система ожеговая, не знаю, тогда нужно посмотреть толковый словарь. Если это какая-то другая система, тогда нужно точно определиться, в какой системе вы хотите это понять. Потому что, в общем-то, это концепция терминов. Концепция терминов, и, в общем-то, разный человек, так как он к разной системе относится, он может по-разному объяснять. Поэтому, так сказать, если просто значение слова, то, я думаю, а в словаре будет правильнее посмотреть. Если говорить о самом явлении, то разные формы гнева, которые вы описали, это, в общем-то, недовольство, которое проявляется, когда мой план идет не так, как я рассчитывал. От чего это происходит? Несмотря на то, что есть две виды материи, мы говорили, высшая материя, два вида энергии, высшая энергия, низшая энергия. Высшая энергия – это духовная энергия, внутренняя энергия Бога. Есть внешняя энергия, материя. И хотя она внешняя, хотя она, в общем-то, грубая достаточно, то есть реальные элементы, но в действительности она также непостижима. Она также непостижима, она непонятна, ее законы не ясны. Невозможно описать точно эти законы. То есть мы можем что-то грубое описать, но более-менее тонкие законы, уже проблемы возникают. Уже одним нашим измерением не разберешься. Уже атом так просто не опишешь. Уже нужно добавлять другие измерения, уже, в общем-то, какие-то квантовые механизмы начинают, в общем-то, вступать в силу. Уже так просто... Даже не опишешь то, что, в общем-то, есть перед нами. То есть она также непостижима. Также непостижима. И если мы не знаем законы материи, но пытаемся строить планы не по этим законам, то есть мы же не знаем этих, в общем-то, законов, но мы пытаемся строить планы, думая, что он сработает от того, что я просто напрягусь. От того, что я понимаю мир. Что мы понимаем в этом мире? Ничего не понимаем. Но я строю план, думаю, такой стройный план. Такой замечательный план, я все продумал. И у меня есть некоторая надежда, что я, так сказать, вот великий деятель. Все должно идти по моему плану. А оно не идет. С самого первого шага все идет не так. А замечали иногда? Вот такой хороший план. И он вообще весь не идет. Вот с самого первого шага. Обычно мне сразу становится грустно, когда я начинаю какой-то план осуществлять, и он с самого первого шага не идет. Вот с самого первого шага проблемы. Сразу понимаешь, вот планчик я построил. Сейчас я получу полностью все понимание законов материального мира. И все идет не по нашему плану. И что во мне ломается? Но во мне ломается эта надежда на то, что я Бог. Потому что каждый раз, строя план, я думаю, что я знаю законы мироздания. Я их не знаю. Поэтому... Я, конечно, должен строить план, но я должен понимать, что это маленькая часть плана, того, что я его построил. По-настоящему должно быть еще и разрешение сверху. Поэтому насколько наш план велик, настолько велика должна быть молитва, чтобы этот план осуществился. Хотя бы как-то. Хотя бы частично. Но мы пытаемся сами все это. То есть мы только на свое знание полагаемся, поэтому строим свои планы и даже не замечаем, что мы их строим в этом настроении Бога. Я творю этот мир. И он не осуществляется. Все идет как надо. То есть он не осуществляется. Поэтому традиция, то есть наших планов выражается в формуле «хотели как лучше, получилось как всегда». То есть не получилось. То есть мы опять не боги, оказалось. Это нас расстраивает. И вот это расстройство, что я не Бог, называется гнев. То есть, если человек гневается, то он хотел быть Богом. Вот и все. Очень такое грубое, может быть, объяснение. Но это так. А поэтому, а когда человек узнает, в общем-то, духовные правила, то есть он понимает, что не от него все в этом мире зависит, что он может прилагать свои усилия, но, к сожалению, не все в его власти. Но когда он принимает, что не он великий деятель, а он просто, в общем-то, желающий действовать. Поэтому он успокаивается, и вот все эти негативные характеристики уходят из его сознания. Он понимает, да, что, конечно, человек предполагает, Бог располагает. То есть он становится смиренным. Поэтому смирение – это другое проявление гордости. То есть смирение – это не бессилие. Смирение – это правильное понимание мира. Смирение – это понимание своей роли в этом мире. Я понимаю, как я могу действовать, в чем действительно мои возможности, что я могу делать. Поэтому мы можем правильно желать. Если мы действительно желаем правильно, и нам это желание пойдет на пользу, оно осуществится. Но если я даже желаю правильно, но мне это на пользу не пойдет, оно не осуществится. Легко понять. Легко понять это, можно понять на воспитательном процессе. Ребенок много чего просит у своих родителей. Но родители все-таки стараются осуществлять только те желания, которые пойдут на пользу. И пока ребенок не понимает родителей, почему они так хотят, он на них злится. Орет, руками машет, дерется. Он не понимает желания своих родителей, чего они хотят. А у них есть план определенный, как сделать своего ребенка счастливым. Все родители хотят, чтобы дети были счастливы. Поэтому они в чем-то его ограничивают, что-то разрешают, что-то нет. Он не понимает, он же думает, его план такой хороший. Такой замечательный план. Но родители с ним не согласны. Но то же самое происходит и в жизни взрослого человека. Только уже в роли родителей выступают божественные силы. Мы тоже чего-то хотим, строим план. Нам он кажется очень, так сказать, правильным, очень важным. Но у нас есть, слава Богу, что у нас есть действительно Бог Отец и Бог Мать. Поэтому они принимают решение, это да, действительно на пользу, а это нет. Поэтому хоть что делай, рано еще, не вовремя. Поэтому разумный человек радуется всему, что происходит в его жизни. Удачам, неудачам, он понимает, ну есть воспитательная энергия. Мы находимся в этой воспитательной энергии, поэтому что-то мы неправильно задумали, ну бывает. Мы с этим, так сказать, смиряемся, признаем, да, что-то, наверное, я неправильно задумал, поэтому не осуществилось. Это нормально. Мы должны видеть личность за тем, что происходит. Если я вижу эту личность, которая попытается мне помочь, значит, я становлюсь разумным. Если я личность не вижу, значит, что делать? Значит, я веду себя глупо. Поэтому, в общем-то, гнев – это глупое проявление. Я просто не вижу законов этого мира. Молитвенная практика, в общем-то, она безопасна по своей природе. Неважно, какую вы просьбу посылаете, ответ будет разумный. Поэтому в этом плане безопасно. То есть, о какой бы глупости вы ни молились, так сказать, вы не обманете Бога. Он все равно позитивно ответит. Он даст разум. Поэтому в чем суть глупой молитвы? Она приводит к разумной молитве. Поэтому даже если я глупо молюсь, это все равно приводит меня к разуму. Я очищаюсь. А происходит очищение, я начинаю понимать, как обращаться. Как обращаться. Но мы должны признать, что есть два вида энергии. Низшая энергия и высшая энергия. Мы сами соединение высшей и низшей энергии. Поэтому если я признаю это, то, конечно же, это уже начало моей молитвенной практики. Поэтому, в принципе, любую молитвенную практику можно разделить на два вида, как вы правильно заметили. Первый вид – это требовательная молитвенная практика. То есть Бог это в этом случае воспринимается как такой кладовщик. То есть у него там склад на небе, и он злой и недовольный. Ходит и все это от нас прячет. И мы просим велосипед, он велосипед не дает. Что, ему жалко велосипеда? То есть он такой злой окладовщик, такой хлебопекарь, то есть который хлеба не дает, хоть надо постоянно настаивать. Ну вот что делать? Такое восприятие. То есть это некоторое такое эгоистичное восприятие Бога, что давай. То есть кто ты, мне все равно, просто давай. Раз мне сказали, что ты за все отвечаешь вперед, давай. Вот у меня список, 666 пунктов. Пожалуйста, осуществляйте. Да. Если ты не осуществляешь, буду искать другого Бога. Да. Более доброго кладовщика. Ну, такое восприятие. Да. Но это нормально. Это нормальное восприятие, потому что уже есть обращение действительно к, так сказать, с пониманием, что не я один, в общем-то, в этом мире распорядитель, что все-таки я занимаю некоторую второстепенную роль в этом мире. Второстепенную роль. Это уже правильное мировосприятие. Но, конечно же, когда обращение, в общем-то, развивается, то оно становится другим. Поэтому молитва истребовательная перерастает в благодарную молитву. Что это значит? Значит, когда я молюсь, я благодарю судьбу, благодарю Бога за то, что в моей жизни произошло, и как это меня всему научило. Когда я действительно с этим настроением обращаюсь к Богу, я начинаю понимать, что и почему в моей жизни происходило, и как это меня спасло, и как это мне все действительно вот прояснило. Это называется переоценка. Переоценка происходит через какой-то промежуток времени. Первая переоценка на следующий день происходит. Поэтому говорят, утро вечера мудренее. Это действительно так. То есть сегодня нам что-то кажется очень важным. Нам хочется даже поругаться, да, по этому поводу. Но стоит лечь поспать и утром проснуться, мы не можем даже об этом вспомнить. Помню, о чем-то должен был поругаться. А о чем должен был поругаться, не помню. Надо вспомнить. Нет. То есть переоценка происходит даже за одну ночь. Переоценка. А попробуйте вспомнить, так сказать, что нас особенно беспокоило месяц назад. Кто может вспомнить? В этот же день, месяц назад, кто-нибудь помнит вообще, что происходило? Уже так особенно. А 10 лет назад? Так, помню, что что-то меня обидели. А кто обидел? Не помню. И где? И за что? То есть переоценка происходит, и мы видим, что, в общем-то, не для того-то происходят все ситуации, чтобы я просто как-то на них реагировал. Все ситуации происходят, чтобы я чему-то от них научился. И если я оцениваю ситуацию и могу понять, для чего она мне дается, я делаю выводы, вот тогда вообще нет плохих ситуаций. Что такое плохая ситуация? Это ситуация, с которой вывод не сделан. Потому что если я сделал вывод из этой ситуации, это уже не плохая ситуация, это уже обучающая ситуация. И раз я из нее сделал правильный вывод, я вырос, я получил результат. Это уже не негативная ситуация, это уже позитивная. Причем в этом плане даже можно больше получить результат, когда что-то, так сказать, в материальном плане негативное происходит. У нас на ошибках учатся. Говорится, разумный человек учится на советах. На советах старших. А неразумный человек учится на своих ошибках. Ну, мы, к сожалению, неразумны. Поэтому до нас проще доходят собственные ошибки. И раз до нас они доходят проще, судьбе не жалко. Пожалуйста. Раз ты понимаешь только собственные ошибки, у нас есть список, что нужно выучить в ближайшие 5 лет. Будем проходить эти уроки. Если мы готовы учиться на советах старших, никакой проблемы не будет. Но мы, к сожалению, к этому не всегда способны. Мы не прислушиваемся. Как мы говорили, да, в начале лекции, нет уважения. Так как этого уважения нет, поэтому приходится собственные ошибки пожинать. Поэтому, в общем-то, в этом плане, да, если человек так, в общем-то, именно это подразумевает, что он благодарен за любую ситуацию, большое спасибо. Поэтому в культуре учат этому, что сначала нужно сказать большое спасибо. То есть сначала нужно поблагодарить, чтобы действительно потом это оценить. Поэтому, что бы ни происходило, большое спасибо. И наказание – это тоже большое спасибо. За наказание тоже нужно поблагодарить, потому что это обучающая система. Если бы не было этой обучающей системы, как бы мы вообще что-то поняли? Поэтому, слава Богу, мир очень просто устроен. В результате неправильных действий приходят какие-то проблемы. Мы можем понять. То есть его, в принципе, можно понять двумя способами, а законы мироздания. Можно их изучить теоретически, а можно на своих ошибках пройти. И результат будет примерно один и тот же. То есть закон кармы описывает, что посеешь, что и пожнешь. Да, можно его изучать теоретически. Можно просто побиться головой об стену. Результат тот же. Я, так сказать, своей головой изо всей силы бью по спине, спина по стене, извините, и эта стена с такой же радостью и с такой же силой бьет меня в ответ по моей голове. Все понятно. То есть, насколько я тупо бью своей головой по стене, эта стена также тупо бьет меня в ответ по голове. Вот тот же самый закон кармы. Что сложного в законе кармы? Ничего сложного нет в законе кармы. Просто иногда я бьюсь, так сказать, лбом об стену, а удар приходит сзади. Нас это удивляет. Нас это настораживает. Но такое тоже происходит. Есть такая известная притча, известная история. Царь, великий царь, Акбар. У него был советник Бирбал. Акбар любил эксперименты психологические проводить. Психологические опыты очень давно начались. Психологи опоздали. Самые веселые опыты проводили цари. Цари постоянно проводили опыты, потому что они хотели понять, что внутри у их подчиненных. Потому что подчиненные всегда очень хитрые. Подчиненные всегда думают, как бы меньше работать, больше получать. Поэтому царь проводил исследования, что-то внутри. И он проводил собрание, совет министров. Рядом с ним сидел его лучший помощник Бирбал. И царь развернулся, как дал ему пощечину за все силы. Бабах! Первому министру. Министр подумал, ну, обратно как-то не дашь царю пощечину. Что делать? Оставлять их так нельзя. Он развернулся и соседнему министру бабах по щеке. Тот подумал, ну, традиция положена. Другому министру бабах. И так пощечина через всех прошла и вышла из дворца, куда-то ушла. Бабах, бабах, бабах, бабах. Все, царь забыл про это, подумал, ну, как-то все непонятно закончилось, ну, ладно, бывает, эксперименты непонятно заканчиваются. Когда он вечером пришел спать, тогда у царей было много жен, зашла его младшая жена, и бах ему пощечину. Царь не понял, что вообще за дела, жена. Он говорит, ну, что я могу сделать, твоя старшая жена только что мне дала пощечину, ей я не могу ответить, у меня только ты есть. Поэтому извини, что я могу сделать. Царь подумал, да, закон кармы неумолим. В принципе, быстро пощечина вернулась. Всего за один день прошла. Поэтому просто мы можем не видеть, как этот механизм проходит. Знаете, есть такая игра, шарик катится, то есть на что-то падает, потом это куда-нибудь летит, это куда-нибудь там взлетает, взрывается и так далее. То есть сила передается много раз. И в конце что-то происходит. Делают такие устройства, очень сложные. Игра такая. Уже не знаю, как она называется, забыл. Сам принцип. И то же самое на закон кармы. То есть мы иногда не можем его видеть прямо. А почему? Нам необходима почва для сомнений некоторые. Потому что не всем закон кармы нужен. Некоторых закон кармы раздражает. Потому что закон кармы не дает побыть хозяином в этом мире. Не дает побыть в этом мире Богом, поэтому он раздражает закон кармы. Поэтому он немножко скрыт. Он немного скрыт, но совсем немножко. Совсем немножко скрыт, чтобы была какая-то возможность посомневаться в этом законе. В нем есть эта защита, в общем-то, которая дает возможность выбирать, дает возможность не принимать этот закон сразу. Ну, так должно быть. Должна быть свобода выбора, в конце концов. Поэтому в законах есть такая, в общем-то, некоторое расстояние между тем, что происходит, а как потом это все возвращается. Но разумный человек это видит. Он это видит реально, своими глазами. Угу, еще вопросик.
2: Вчера разговора о постоянстве, о стабильности, особенно что развивалось по поводу изучения духовных вещей, даже, скажем, как сидеть, чтобы стабильность была. А мне такая мысль посетила спросить вам, как насчет стабильности, если изредка по вечерам мы прочитываем Бхагавад-гиту, вместо такой ночи малышей, если так выразиться, Но это не происходит стабильно, сидя в позе лотоса, но более так свободно, хотя, скажем, в другое время читаю Бхагавад-гиту. Я сейчас стараюсь когда сесть в стабильной позе, и чтобы сконцентрироваться на том, что я делаю, уже прокомментировать, и такое поведение, такой стиль прочитывания святых писаний.
3: Действительно, чем больше концентрации мы обретаем во время изучения трактатов, тем лучше для понимания. Поэтому в обучении присутствует, в общем-то, эта идея достичь максимального внимания студентов, учеников. Поэтому им говорят: сядьте ровно, положите руки на парту, насколько это возможно. Сейчас, конечно, современные студенты – это что-то такое удивительное. Они умудряются пить пиво на задних партах, играть в карты. Иногда они сидят перед тобой, семечки щелкают. Такая концентрация. А в одну страну я приехал, все достали тарелки, сок и стали есть на лекции передо мной. Не понял я. Я своим глазам не поверил. Я говорю: вы, конечно, извините, дорогие друзья, я понимаю, что вы не поели, может быть, сегодня, но давайте как-то все-таки после лекции поедим. Как-то все-таки. То есть принцип-то, в общем-то, не в том, чтобы там есть, не есть, что там делать. Принцип в том, что если я успокоился, если я сконцентрировался, то, в общем-то, я постараюсь что-то понять. Я действительно постараюсь извлечь благо, потому что в каждой букве действительно духовного произведения есть все. Все. Но так как мы не сконцентрированы, нам нужно целое произведение на 800 страниц. Если бы мы были сконцентрированы, нам бы хватило одной главы. Если бы мы были еще сконцентрированы, нам бы хватило одного стиха. Если бы мы были еще сконцентрированы, нам бы хватило одной буквы в этом произведении. Но мы не сконцентрированы. Поэтому, конечно, лучше всего какой-то максимальной концентрации достичь. Но нужно быть практичным, нужно помнить, что есть, так сказать, первоочередные вещи, есть вторичные. Поэтому важно то, что вы продолжаете изучать произведение. А уже какая поза в этот раз, может, вы в метро едете, я не знаю, в автобусе, где угодно сейчас, чего только не бывает. Может, вы уже так с работы пришли, что можете только лежа читать. Говорится, это самый счастливый человек – это тот, кто засыпает за чтением книги. Давно засыпали за чтением книги? Вот, значит, день счастливо закончился. Уснул, у тебя накрыло этой книжкой. Кто-то тебе выключил свет. Вот это действительно день прошел счастливо. Действительно хорошо. Поэтому, в принципе, конечно, есть первичные вещи, есть вторичные. Поэтому разум – это все-таки стараться быть стабильным в первичных вещах. А вторичные могут как-то меняться. Поэтому уж насколько они могут быть стабильными, настолько и могут. Но не все можно сделать стабильным. Не все. То есть все это тоже некоторая иллюзия. То есть так же, как желание со всеми подружиться. Когда мы попадаем в какую-то новую компанию, я думаю, все, в этой компании я со всеми подружусь. Это в прошлой компании я со всеми поругался. А в этой новой компании я со всеми подружусь. Так люди города меняют. Он думает, в этом городе все, это мертвый город. Поеду в другой город, там я со всеми подружусь. Там у меня будет все хорошо. И он так выжигает город за городом. Страны меняют, в конце концов. Континенты, планеты потом начинают менять. Выжигает. Себя нужно начать. Себя нужно изменить. Поэтому это тоже некоторая иллюзия, то есть, чтобы был одинаковый результат во всем. Но сам принцип должен сохраняться. То есть, если я изучаю какой-то трактат, то я должен его изучать действительно как угодно, но чтобы это изучение было. Как угодно, но чтобы оно было. И, конечно, чем оно будет сконцентрированнее, тем лучше. Даже чтобы пища переварилась, нужно как-то сконцентрированно поесть. Если вы возьмете тарелку и будете по комнате ходить, уже не поешьте. Поэтому нужно хотя бы съесть, как-то успокоиться, да? То есть сконцентрироваться на тарелке, понять, что вы едите. Тогда оно как-то переварится. А если я просто хожу, вот это сейчас так популярно, есть стоя. В трактатах говорится, что только лошади стоя едят. То есть их ставят в загоны, они стоя едят. такое чувство, что мы все в лошадей превратились. То есть нам азагоми поставили на улицах. Мы подошли стоя, поели. То есть тут, конечно, как нет концентрации, потому что тело стоя, оно должно постоянно напрягаться. То есть все напряжено. То есть я должен стоять еще и нужно есть. То есть вся энергия, которая должна пойти в пищеварение, она расходится на поддержание вот этого моего, в общем-то, положения вертикального. Потому что достаточно сложное положение, да? Все-таки мы как-то лекцию сидя стараемся слушать. А попробуйте вот ее стоя прослушать 2 часа. Поэтому я тоже сижу. Некоторые лекторы ходят, у них много энергии. Я так все-таки посижу лучше. Посижу. Ну, то есть, чтобы сконцентрироваться, чтобы вся энергия ушла на что-то одно. То есть, моя энергия должна уйти, чтобы что-то вот передать. Ваша энергия, чтобы что-то получить. Представьте, что я буду по сцене ходить, и вы тоже будете кругами ходить. То есть, туда-сюда. Такое бывает иногда. Вот чего только не бывает. Какие только лекции не увидишь. Такое происходит. Но если мы сконцентрированы, чудо происходит. Мы говорили, то есть это чудо происходит. Поэтому сконцентрируйтесь максимально на том, что вы делаете, насколько можете. То есть, в общем-то, хоть как-то. Хоть хотя бы присядь. Хотя бы. Уж там бог с ней, с позой лотоса. Поза лотоса тоже требует некоторого, так сказать, вхождения в эту позу. А не просто шлеп. Так можно и сломать себе что-нибудь, вывернуть, растянуть. То есть для этого нужно быть еще и подготовленным. То есть необходима некоторая растяжка. Сначала нужно там бабочку поделать, еще что-то. То есть как-то суставчики растянуть. А то так после работы да в позу лотоса. Как бы не сломаться. То есть так аккуратненько, конечно. Какая-то подготовка должна быть. Поэтому будьте разумны, применяйте разум. То есть старайтесь понять, что важное, а что второстепенное. Поэтому важное делайте обязательно, а со второстепенным уже смотрите, насколько это действительно актуально. А иначе это будет называться фанатизмом. То есть фанатизм, когда я не разделяю действия на первичные и вторичные. То есть для меня все непонятно какое. То есть а мне так кажется, что для меня все первичное, а на самом деле я все это как вторичное делаю. В этом проблема фанатизма. Да.
4: Хотелось спросить о заботе, если
3: Ну, вы, в принципе, ответили на свой вопрос. Если вы видите, что вы причиняете зло этому человеку, вы его только что объяснили, вот вы увидели зло, значит, неправильно заботитесь.
4: Хотим добра.
3: Да, но почему-то зло получается.
4: Нет, не то, что зло.
3: А что?
4: Я вам неправильно выразила, да, то есть люди привыкают к этому и перестают что-либо делать вообще.
3: Вот это и есть зло. Но это же не добро. Вы же сейчас зло описываете. Вот я понимаю, да, то есть я понял, да, о чем идет речь. Это есть зло, да. То есть вы сейчас зло описываете. А то есть что такое зло? Зло – это когда я не понимаю, что я делаю. Поэтому если я пытаюсь что-то делать, не разобравшись, что это такое, это называется зло. То есть медвежья услуга. Помните, мы разбирали, да, вчера? Медвежья услуга. То есть знание должно сначала быть у меня, как и что делать. Если я не знаю, что делать, то, конечно же, будет проблема. То есть, например, прежде чем родить ребенка, все-таки нужно узнать, что с ним делать, в конце концов. То есть нужно как-то сходить к другой маме, да, у нее спросить, а как это вообще? Вот завтра вообще, ну, ребенок у меня родится, что я буду с ним делать? Как что? Как его пеленать, как кормить, что вообще делать с ним? То есть если я буду экспериментировать, делать ему добро, то, скорее всего, будут большие проблемы. Поэтому в общении с людьми нет никакого эксперимента. В общении с людьми есть законы культуры. Поэтому если мы изучаем законы культуры, мы будем точно понимать, что для кого делать. Поэтому есть четкие правила, как общаться со старшими, как общаться с равными, как общаться с младшими. Вот это главное деление в культуре. Также есть взаимоотношения между руководителями и подчиненными. Это отдельная культурная, в общем-то, концепция. И есть взаимоотношения между родителями и детьми. Тоже отдельная система. Вот это то, что должно изучаться. Так как это, в общем-то, культура немножечко ушла из нашего социума, поэтому мы пытаемся что-то делать, но делаем это не по законам культуры. То есть без культуры. Значит, результат негативный. Результат, негативный результат. Поэтому мы должны просто изучить эту систему. И она есть. Вот, в общем-то, мы в ней пытаемся сейчас разобраться. То, о чем мы говорим, об этой системе. То есть есть старшие, есть равные, есть младшие. Например, простой закон. То есть что такое культурный человек? Культурный человек старших уважает, с равными он сотрудничает, о младших он заботится. Самая простая схема. Это культурный человек. Если он так к ним относится, он развивается, все будут довольны. Если же старшим он завидует, с равными он борется, соревнуется, а младших он эксплуатирует, он деградирует. Это не культурный человек. Понимаете? Поэтому, что бы мы для кого ни делали, мы должны сначала понять, в каких мы взаимоотношениях и как это нужно делать. Если я это не знаю, значит, нужно пойти спросить. Поэтому всегда есть какая-то, должна быть культурная прослойка, мудрецы. То есть те, кто знают, как действовать в той или иной ситуации. И, в принципе, несложно разобраться. Несложно разобраться. То есть нужно просто увидеть вот это некоторое деление, то есть как я отношусь к разным личностям. Потому что, в общем-то, даже вот это деление на старших, равных и младших, это классическое культурное деление, которое даст возможность понять, в общем-то, как действовать. Например, второй закон взаимоотношений, который тоже даст некоторые решения сразу, это принцип, что если я действую правильно, я вдохновляю личность на развитие. То есть правильное действие – это вдохновляющее действие. Неправильное действие – это действие, которое расслабляет. Вот то, что вы сейчас описывали. То есть так как не было вдохновения, а все это привело к расслаблению, это неправильное действие. То есть я действовал не вдохновляюще, значит неправильно. Поэтому я должен заражать своим действием. То есть я не должен приводить к тунеядству, я не должен приводить к лени. Я должен вдохновлять. Помните, мы говорили, да, вчера? Поговорить, понять и начать действовать. Если мы поговорили, поняли, но действовать не начали, значит общение было неправильным. Общение было неверным. Поэтому каждый конкретный случай нужно просто разобрать уже отдельно. Попытаться понять, если хотите это сказать конкретно, разобраться, можете мне написать на электронный адрес. Мы можем это обсудить отдельно в переписке. Но сам принцип, что если я об этом думаю, то я найду решение в культурной среде. В общем-то, культурные законы не такие уж сложные. Они достаточно понятны. Поэтому если результат не тот, который я ожидал, то есть нет вдохновения, пришло расслабление, лень, конечно, не результат. Конечно, я действовал не так. И в принципе это не считается проблемой. Потому что в каждых взаимоотношениях все равно есть доля эксперимента. Потому что мы уникальны по своей природе. Одна душа уникальна, другая душа уникальна. Поэтому даже когда я хочу сделать хорошо, я делаю это правильно, но иногда все равно получается все не так. Поэтому с этой конкретной личностью я могу сделать соответствующие выводы и больше так не поступать. Это нормально. Считается, что человек, в общем-то, аннулирует свою глупость, если он сразу же делает выводы из того результата, который получил. Какая проблема? То есть, например, женщина пробует блюдо, оно недосоленое. Какие она должна сразу сделать выводы? Надо немножко посолить. Посолила, все. Какая проблема? Она аннулировала то, что она немножко недосолила сначала. Поэтому также мы действуем по отношению к другой личности, видим немножко не тот результат, меняемся, меняем нашу систему отношений. Это аннулирует то, что мы действовали немножко не в том направлении. Мы не можем действовать идеально. Мы не можем действовать идеально, всегда наши действия носят немножко вот такой экспериментальный характер. Потому что проблема-то в чем? Проблема в том, что теория-то есть. Теория-то понятна, теория проста. Но вот применение теории на практике требует некоторого опыта. И или этот опыт есть вокруг нас, то есть есть старшие, действительно, умудренные личности, которые могут нам подсказать, как себя вести в том или ином случае. Если этого нет, мы должны экспериментировать сами. Что такое вот эта прослойка опытных людей? Это фактически какая-то концепция большой семьи. У нас очень маленькие семьи. У нас семья 2, 3, 4 человека. это очень маленькая семья. Поэтому нет этой прослойки, в общем-то, большой культурной прослойки, действительно, из старших, из равных, из младших. Поэтому не с кем посоветоваться, мы разделены. Очень большая разделенность. Поэтому культура, вот эта, в общем-то, задача передать культуру лежала на семейных традициях. Старшие передавали культуру младшим, это как всех было много.

0: Вдохновляюще вдохновлять, а не останавливать. Это не так-то легко, потому что мы сами не всегда вдохновлены. Если я сам все время жду причины, чтобы остановиться, то все вокруг меня тоже будут останавливаться. Знаете, как один зевнул, все вокруг тоже зазевали. А если кто-то начал бегать, то все тоже начали бегать. Один бегающий человек, он всех поднимает на уши. Его можно с ума сойти от одного бегающего человека. Он всех поднимет. Один зевающий всех усыпит. Один смеющийся всех рассмешит. Поэтому иногда по тому, как реагируют на меня окружающие, можно понять, какова моя природа. Если все вокруг засыпают в моем присутствии, может, я просто уже давно сплю. Может, я первый вообще захрапел, и все вокруг потихоньку уснули. Еще вопросик нужен.
1: А если ты пытаешься открыть, как ситуация, как ты можешь понять, что ты выбрал, что ты сделал? То есть действительно.
0: Тут нет большой сложности. Мы говорили, что когда я делаю какой-то вывод, его нужно переспросить. Сегодня в начале лекции я об этом говорю. То есть необходимо все время какой-то получить ответ на свой вопрос. Поэтому в начале лекции мы разобрали, что признак роста, что у меня возникают вопросы. А вопросы – это дым мышления. Когда я действительно начинаю о чем-то думать, у меня появляются вопросы. Пузырьки пошли. Закипело. Мозги закипели. Пошли пузырьки. Если эти вопросы пошли, то есть я вижу, что я действую неправильно, а всегда в процессе получения знаний я понимаю, что я действую неправильно. Мне хочется узнать, как действовать правильно. Поэтому у нас должны быть наставники, которые, в общем-то, ну, которых мы принимаем как уважаемых личностей, у которых есть опыт, действительно. И в культуре есть такая прослойка, мы сейчас выяснили, то есть можно всегда посоветоваться. Общение, как мы говорили, все решается методом общения. Поэтому должны быть разные специалисты. И мудрость – это основной специалист. Сейчас проблема с мудрецами. Исчезли эти специалисты. Это обязательная прослойка социальная – мудрецы. Мудрецы без этой прослойки никуда. Но эта прослойка уничтожена, ее нет. Есть старость, мудрости нет. То есть человек приходит к старости, но он мудрым не становится. На телевизоре мудрым не станешь. Человек всю жизнь телевизор изучает, радио и газету. На этом мудрым не станешь. На этом станешь сумасшедшим. На телевидении. Как ты выучишься на этом? Нет. Поэтому, к сожалению, эта прослойка уходит, трудно советоваться, но что делать? Все равно мы должны найти, поэтому в трактатах говорится, нужно найти хорошего врача, нужно найти хорошего учителя, нужно найти, в общем-то, в каждой жизненно важной области нужно найти хорошего специалиста. Поэтому это одна из основных задач, найти хорошего советника, который бы мог с нами обсуждать какие-то вопросы. В общем-то, это одна из основных задач жизни. У меня должен быть наставник. Если я хочу чем-то овладеть, у меня должен быть какой-то наставник, какой-то специалист, который больше меня понимает в этом вопросе. Все в этом мире передается наставничеством. Все. Поэтому ищите наставников, и все будет хорошо. Как мы говорили, да, сегодня, что не традицию нужно искать, а представителя традиции. Также, в общем-то, и не какую-то теорию культуры нужно искать. Нужно искать представителя культуры. Того, кто действительно себя старается вести по законам культуры, морали, духовности. Тогда будет результат. Такие, слава Богу, есть. Слава Богу, есть, нужно просто установить отношения. Не бояться. Помните, мы говорили, да, сегодня, что мы все здесь сейчас находимся, потому что в той жизни мы постеснялись выяснить свои вопросы. Мы просто постеснялись. Даже, может быть, нашли того, с кем можно на эту тему поговорить, но как-то постеснялись. Не подняли руку. Поэтому в этой жизни нужно уж точно совсем разобраться. Поэтому это основная практика развития. Задавать вопросы, получать ответы. Есть публичная практика, когда мы можем это делать, в общем-то, задавать какие-то общие вопросы. Есть частные вопросы, которые можно в частных беседах по переписке задавать. Тоже решается хорошо. Раньше была такая хорошая форма общения – письмо. Покупали конверт. Помните, что такое? Такая штука с маркой. И языком есть такая специальная техника. Помните, нет? И они даже чем-то отличались, были авиаконверты, еще чем-то. И там нужно написать адрес,

0: домашний, не e-mail, не номер там ICQ, домашний адрес. Как там это, я даже забыл уже, как это называются эти несколько цифр. Индекс, во, я уже сам уже не помню. Индекс нужно написать, правильно, фамилию, имя, отчество. Свой домашний адрес, многие уже не знают, такой свой домашний адрес. Потом пойти бросить волшебный ящичек. Тут вообще остались ящики, нет? Да, то есть это вот ящик, реально ящик, него нужно бросить, и через неделю оно дойдет. А туда еще можно попшикать одеколоном, а положить какой-нибудь цветочек, вставить свою на фотографию, в общем, письмо отправить. И там можно написать что-то. Очень хорошая форма общения в действительности. И тот получает, очень довольный, открывает, смотрит, марку себе отклеивает, читает, ничего не понимает. Пишет в ответ, так интересно все это было. Сейчас все так на уровне СМС. Идешь, иду, все. Придешь, нет. Да, нет. Уже просто люди пишут «Д», ответ «Не». Так экономно и быстро. И всем все понятно, о чем вопрос, о чем ответ. Уходит глубина общения. Поэтому, в принципе, решение вопроса – это найти нужную глубину общения. А публичная лекция – это один уровень общения, переписка – другой уровень общения, встреча – третий уровень общения. Разные уровни общения. Чем дружба от любви отличается? Разный уровень общения. Чем война отличается от любви? Разный уровень общения. То есть война – это никакого общения. Поэтому, когда оно вообще не останавливается, общение останавливается, то начинается война. Поэтому необходимо общаться хотя бы ради того, чтобы не было войны. Хотя бы ради этого. Потому что если есть какой-то человек, с которым мы встречаемся, например, сосед, если с ним не общаться, начнется война. Он начнет что-нибудь задумывать. И нам придется уже защищаться. Поэтому лучше все-таки говорить: здравствуйте, как поживаете, может, пирожные хотите. Нет, ну и хорошо, сам съем. Но какое-то общение идет. То есть хотя бы как-то должно идти это общение. Тогда вопросы будут разрешаться. Просто ищите глубину общения. Ищите глубину, нужную глубину для решения своего вопроса. Должно помогать, обычно помогает.
1: Вначале вы ответили насчет местами, какие просить истину. Но все-таки как в повседневной суете людей опознать, отличить, ну больше опознать истину от лживой правды, построенной на корысти.
0: Например, какой-то пример приведите. О чем вы спрашиваете?
1: Например, очень много есть людей, которые благовествуют какую-то правду, желая на этом заработать, то есть вовлекая разные действия, скажем, ну, начиная от секты, или даже разные коммерческие, или в те же самые школы, очень много глупостей живут. Даже не глупостей, а неверных вещей. Да?
0: Нет, да, я понял. То есть мы получатели информации. А для того, чтобы нам включить свой разум, разум имеет сепарирующую функцию, он разделяет на нужное и ненужное. А для того, чтобы эта функция включилась, необходимо иметь свой путь. Поэтому первое, что я должен найти, это свой путь. Если я свой путь нашел, то вся полученная мной информация, она сводится к тому, что помогает она мне или нет. И она может исходить из любого источника. Абсолютно из любого, мне все равно какой-то источник. В этом, в общем-то, концепция. В трактате говорится, что если твой путь истинный, то тебе могут помогать незнакомцы. Даже незнакомцы. Ну, буквально есть такая цитата. Поэтому если я действительно понимаю, куда я иду, зачем я иду, тогда всю информацию, которую я получаю, я могу правильно использовать. Или она становится как информация для изучения негативная, или она информация для изучения позитивная. И то, и другое, в принципе, для меня полезно. Потому что я знаю или как надо, или как не надо. Поэтому если у меня нет пути, если нет миссии, тогда, конечно, я не могу определиться, что это за информация. Потому что я не понимаю, куда ее положить, на какую полочку. То есть функция разума по полочкам раскладывать. Поэтому, в общем-то, миссия должна быть. Есть такое слово «забытое». Миссия. Сегодня мы миссию изучали. Миссия – это получить истину и передавать ее другим. Поэтому если я это действительно практикую, то все, что я получаю извне, я уже, в общем-то, как-то к этому приплюсовываю. Или как информацию полезную, или как... тоже полезную, но негативную. Я все это могу использовать. Поэтому человек, у которого есть миссия, он может использовать все. Вообще все. Любую информацию, которую он получает. Если пути нет, тогда в принципе все бесполезно. Тогда вообще нельзя сказать, что какая-то информация полезна. Поэтому в трактатах говорится, что первое, что мы должны принять, это некоторый путь. То есть я этот путь принимаю, я начинаю идти по этому пути. Он, конечно, сначала немножечко неустойчивый путь, для меня может быть непонятный. Но пока я иду, ко мне приходит понимание, куда я иду, зачем, могу как-то корректировать свой путь. Мы никогда сначала прямо не идем. Сначала всегда немножечко шатаемся налево-направо, неустойчиво. Есть некоторая неустойчивость. Как ребенок, он пытается ходить, но сначала не может, падает. Ну и что? Не страшно. Но если я пытаюсь идти, и я понимаю эту саму концепцию, а саму концепцию, куда я должен идти, в чем, в общем-то, миссия состоит. А жизнь – это миссионерство по своей природе. То есть я должен что-то нести. И я или несу действительно высокое, или я несу непонятно что. Поэтому я должен в этом разобраться, как мы говорили, в общем-то, в плохом и хорошем. Поэтому все, что мне объясняет о том, что такое хорошо, что такое плохо, в принципе, для меня позитивно. Потому что я как-то начинаю в этом разбираться. И здесь нет какой-то сложности. В принципе, сложности нет никакой. Поэтому разумный человек, он всегда благодарен тому, что ему говорят. Потому что он как-то это использует для своей цели. Как-то это использует. Иногда вот эти, как мы говорили, негативные вещи, они даже более интересны, чем позитивные. Потому что если я знаю, как не надо, это иногда дает больше защиты. То есть мало научить ребенка ходить на зеленый свет светофора. Надо еще научить на красный не ходить. И что, в принципе, важнее? Важнее на красный не ходить. Потому что на зеленый и так все понятно, все идут. Но они еще и на красный тоже идут. Поэтому нужно научить стоять, когда все идут на красный, а ты не иди. Вот это самое сложное. Вот он, где контроль чувств. Поэтому иногда вот этот, в общем-то, негативный опыт, опыт как бы о плохом, он иногда, так сказать, дает больше пользы, чем даже какое-то позитивное обучение. Сейчас такова ситуация. Поэтому, в общем-то, человек разумный, он все время пытается увидеть, как это помогает моему пути. И, в принципе, на определенной стадии разумности все помогает моему пути. Вообще все. Это называется мудрец. Ему все помогает. Ну, что делать? Будем тренироваться.
2: Да. Вопрос о соотношении, о правильном понимании, соотношении усилий, которые я прилагаю, и результата, которого я получаю в отношении с людьми. Например, я сейчас прилагаю усилия, вот я решил получить от вас ответ. Вот такова моя цель. Я встал, я задаю вопрос. Но я верю, что независимо, как я задам, неважно, насколько я буду смиренен и правильно, все равно вы решаете, отвечать или не отвечать. То есть результат, вот вы контролируете, будет этот результат или не будет. И как, например, правильно это увидеть в таких отношениях, например, когда от отношений между людьми, ну, зависит, например, какие-то, обслуживается клиент, и надо получить определенный результат. И люди верят, что вот я хорошо обслуживаю клиента, от меня все зависит, вот я получил результат, я получил ответ, я правильно задал, да? Но на самом деле является это иллюзией, и как не быть в этой иллюзии, как это правильно понимать? Так зависит что-то от меня, или все-таки все зависит от вас? Дадите вы ответ или не дадите?
0: В трактатах объясняется, что все складывается из двух аспектов. Это мои правильные материальные действия и мое правильное настроение. Поэтому мы должны приложить правильное количество правильных усилий и вложить в это правильное настроение. Поэтому повар должен не только хорошо приготовить, он еще должен с радостью приготовить. Поэтому в восточных трактатах говорится, нельзя есть то, что ты не видел, как это готовится и кто это готовит. Поэтому в хороших ресторанах сам повар выносит. Для чего? Он не блюдо выносит, он свое лицо выносит. И если у повара грустное лицо, это нельзя есть. Нельзя, потому что мы будем есть грусть этого человека. Нужно есть его радость. Поэтому, в общем-то, это некоторая традиция. Если вы на Востоке поедете, то увидите, что прямо при вас все готовят. Прямо стоит довольный повар и при вас все готовит. Очень довольный. И он старается быть как можно довольнее. Потому что если он будет грустный, все просто разойдутся. Так как мы живем в эпоху общепита, то вся еда грустная. Кто ее приготовил? Зачем ее приготовил? Что там? Никто не знает. Грустная еда. Поэтому правильно приложенные усилия, то есть материальные элементы должны быть правильно соединены, но и должна быть добавлена правильная медитация, то есть настроение. Если все это правильно добавлено, в принципе, большая часть сделана. Большая часть. Однако и добавляется третий фактор – свобода личности. Поэтому вы можете прекрасно все приготовить и быть в ужасно хорошем настроении, но этот человек будет расстроен. И вы не пробьетесь сквозь его расстройство, чтобы как-то что-то в нем задеть. Поэтому всегда есть другая личность. А в ней всегда есть свобода воли. Поэтому мы должны учитывать свободу воли другой личности. Понимаете? Поэтому вы от себя сделали все, что смогли. Вы действительно хотели послужить, помочь, позаботиться. Вы действительно сделали все правильно, правильное соотношение картошки и моркошки. Не пожалели сметаны, в конце концов, да? То есть сделали все правильно. Но вы не можете изменить сердце этого человека. Поэтому вы все, что смогли, сделали, ваше сердце будет чисто. Вы будете спокойно спать. Остальное вы не контролируете. Остальное уже свобода выбора. Свобода выбора. Поэтому, в принципе, он может тарелку и на голову одеть, в конце концов. Если будет очень нервный клиент.
2: Эту часть я понимаю, но как оценить, например, если я руководитель, и я должен оценивать людей, а люди оцениваются, например, ну там есть работа, где по результату, ну...
0: Я понимаю.
2: Мне тогда, например, ставить задачу, если...
0: Я понимаю.
2: ...влезть и не понять, все ли он сделал правильно, да?
0: Я понимаю.
2: Мерилом является результат.
0: Да. Есть реальные проценты. Хотите их узнать? Да. Говорится, что если деятельность экспериментальна, то есть человек должен делать то, что несет в себе некоторый эксперимент. То есть человек должен рисковать. То есть вы ему даете какое-то задание, и в принципе он не знает, как его правильно делать, он должен просто пойти и это делать. То в этом случае 25% его деятельности может оканчиваться неудачей. Это нормальный процент. Если он старается, пытается, ну вот четверть, вот, ну что хотите, эксперимент. Если это реальное общение с людьми, то если человек себя наведет правильно, он пытается правильно общаться, что-то делать для клиента, то 3% людей будут все равно недовольны, что бы он ни делал. Поэтому если недовольны 97% людей, все-таки проблема в нем. Если 3, это не в нем проблема. Это просто, вот, если вы возьмете 100 человек, трое из них будут вас раздражать, и они будут вами раздражаться. Вот что хотите делать. Ну, то есть такая статистика, грубая. Поэтому если человек работает с людьми, то что 3 человека плохо о нем говорят из 100, это можете не обращать внимания. Это так у всех. Ну, 3-5 там примерно так. Но если 95% ругаются, тогда, конечно, есть в этом что-то не то. Вот реальная статистика. Это, так сказать, грубые, в общем-то, цифры из теории руководства. Как руководитель, вот вам могу рассказать, мы эти цифры проходили на практике. Так оно и есть. Потому что обычно директор слишком нервно реагирует, когда кто-то очень сильно жалуется. Но в действительности тот, кто действительно, так сказать, обиделся, он так никогда особенно жаловаться не будет. Жалуются обычно вот такие скандалисты по своей природе. Они просто вот, у них работа такая, быть недовольными. А когда действительно это происходит время от времени, это не страшно. То есть никогда нельзя реагировать на какие-то временные проявления. Это нормальное, так сказать. А стабильность, что-то должно быть немножко нехорошо. Не может быть все хорошо. Если все хорошо, значит вас обманывают, значит просто все воруют. Нет, когда что-то нехорошо, значит все, так сказать, замечательно. Причем теория руководства говорит о том, что с этим нельзя бороться. То есть, например, да? Вот эти, скажем, некоторая вот эта процентность людей, которые становятся тунеядцами по своей природе. Есть такой некоторый процент людей, в общем-то, тоже в районе, так сказать, 5% бывают, вот люди просто ничего не делают. Но вот ничего с этим сделать невозможно. То есть вид от них вообще действующий. Даже они могут, так сказать, шума создавать больше всех. Но в реальности результата никакого. Часто есть такие имитаторы деятельности. Достаточно, может быть, высокий процент, тоже в районе 5% он держится. И обычно, не зная этих законов, руководитель, он избавляется от этих людей. Но закон настолько суров, что если эти 5% убрать, то из оставшихся 100% какие-то 5 превратятся в этих тунеядцев и опять будут ничего не делать. Поэтому лучше знать в лицо уже существующих тунеядцев и не портить хорошие кадры. Я вам расскажу, как это называется. Это называется теория балласта. Что делает балласт на корабле? Ничего не делает. Понимаете? И хорошо, пусть себе ничего не делает. Понимаете? Потому что если вы его уберете, то очень важные части корабля перейдут в балласт. То есть может и перевернуться. Это тайна руководства некоторое. Ну так, чуть-чуть тайна. Как я говорил, есть разные, но законы культуры. И вот это законы культуры для руководства. Это отдельная наука, она называется артха. Изучается. Это наука для царей буквально. Царская наука, ей обучали царевичей, как руководить государством, как руководить. Поэтому лучше терпеть, то есть какую-то часть государства, 3-5%, чем с ней бороться. Потому что в результате тогда вообще все разваливается. Поэтому все эти законы, они действуют реально, можно посмотреть. Так, мое времечко вышло. Огромное спасибо.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Существует понятие в астрологии как прашна. Прашна в ведической системе, она делится на несколько категорий, которые обозначены в таком известном труде, который называется прашна-тантра. К нему относятся, к этой практике относится анализ каких-то вот возможностей на момент задания вопроса. Также к этому относятся всевозможные приметы, которые можно наблюдать при правильном, так сказать, анализе, использовать их также, очень, будем говорить так, эффективно. И также есть еще понятие как мухурта, выбор благоприятного времени для начала какой-то деятельности.
1: Все это видно в гороскопе.
0: Нет, это вот то, что мы получаем, не составляя гороскоп человека. То есть, основываясь на общих показаниях, что вся эта вселенная, она зиждется на пространстве и времени, которое, собственно говоря, бесконечно. И в ней существуют какие-то конечные вещи, конечные события, которые происходят с живыми существами. И поэтому вот этот вот момент времени, то есть он настолько тонок и настолько важен, что на него, как на скелет, одевается вся остальная деятельность и существование Вселенной. Поэтому при задании вопроса в определенный момент времени составляется такая же карта на это место в момент задания вопроса. Это называется система прашна. И анализируется восходящий знак, положение хозяина восходящего знака, то есть планета, которая управляет восходящим знаком в этот момент, положение Луны и Солнца.
1: Правильно ли я поняла, что если я задаю вопрос, что было 30 июля 2003 года, во столько-то, правильно или неправильно?
0: Нет. Эта система выглядит так. Вы заходите к астрологу.
1: Да, пример.
0: Вы заходите к астрологу и имеете у него три вопроса. К примеру, когда там, как у меня будет со здоровьем в этом году, выйдет ли там мой сын замуж, выйдет ли моя дочь замуж, и будет ли удачным путешествие. И вот, анализируя положение вот этих вот вышеотмеченных хозяина восходящего знака Луны и Солнца, мы получаем ответ на эти вопросы. Многие астрологи, допустим, как если вот известный Джаганнатха Пури Бхагават Мишра, он даже, используя именно вот эту систему прашны, он назначает камни человеку, лекарства и так далее, и так далее. Допустим, вот Рагунат Пандит, который живет в Мадхуре, у которого мне довелось учиться, вот, у него система прашны составлена таким образом, когда заходит человек, он смотрит, какое положение планет вот в этот момент, и помимо информации, которую можно получить для этого, он еще избирает сам вопрос человека.
1: Если честно, я все равно не понимаю.
0: Выглядит это так. Заходит человек, сидит пандит, и он ему коротко отвечает: да, это будет благоприятно, даже и не думай, и хорошо это начать с возрастающей луны.
1: То есть, примерно диалог, вопросы?
0: Да, примерно диалог выглядит так. То есть, вот это так вот работает система прашны. То есть, эта система, она так же древна, как и система классической астрологии Джатака, которая рассматривает анализ гороскопа на момент рождения человека. Дело в том, что каждый момент времени, он запечатляет какое-то вот пространство. И в том числе желание человека в этот момент, его возможности и возможности событий, которые могут произнести с ним.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Добрый день, очень рад вас видеть. Я перед тем, как мы начнем лекцию, хотел сказать, что посмотрел вместе с вами, как Андриан рассказывал о том, чем религия не является, под впечатлением нахожусь. Особенно вот эта вторая часть, она вот, ну, очень сильная. Вот. И там после этой лекции ко мне подошли, я был в другом городе, и там наши студенты, они везде просто, вездесущие студенты большого ведического практикума. Вот. И они подошли ко мне и говорят: что-то страшно стало. Андриан сказал, что духовная жизнь начнется. Как начнется? Вот, трудности, еще закачаетесь, и вы будете понимать, что это Господь, и радоваться будете, но будет трудно. Ну так она, по крайней мере, так восприняла. Я не знаю, я послушал, вроде нормально он сказал, никаких не было страшилок. Вот, но кто-то так воспринял это, и я вот хотел сказать, что я 25 лет уже практикую духовную жизнь, все нормально, жив. Вот. И смотрите, какая интересная вещь, что вот этот вывод, что ну вот духовная жизнь, а вдруг там что-нибудь начнется. Давайте на всякий случай не будем ее практиковать. Те, кто не практикует духовную жизнь, у них все хорошо, никаких трудностей. Одни, знаете, розы везде. Вот. Но такого же нет, да? Люди страдают. То есть страдания неизбежны в этом мире, и, соответственно, никто в них не виноват, кроме нас. Это наша прарабдха карма, мы уже знаем это слово, прарабдха карма. Но в отличие от обычного человека, к духовному человеку, первое, прарабдха карма приходит во много раз меньше, чем положено. Но не то, чтобы вообще все выключить. Если карму отключить, да, то это конец тела называется. Ну так, экологично, вот я сказал, правильно? Конец тела. Это карма кончилась, конец тела. Поэтому какую-то карму, несомненно, оставляют, но эта карма во много раз меньше, чем мы заслужили. И поэтому к духовному человеку приходят трудности, но они, во-первых, во много раз меньше, чем он должен был получить, а во-вторых, они приходят, человек с пониманием к этому относится. Обычный человек просто, ну, страдает, и все. Но духовный человек извлекает уроки из этих страданий, он понимает, к чему это все. Поэтому он сознательно страдает, во-первых, меньше, сознательно и полезнее. И от этого счастье у него, что все так вообще здорово устроено. Вот. Поэтому не бойтесь, духовная жизнь хуже не будет, вот так скажу. Хуже точно не будет. Будет во много раз лучше. Вот. Но и даже то, что будут какие-то трудности, неизбежные, заслуженные нами трудности, они будут приходить так, что мы будем извлекать от этого пользу, и от понимания того, что это Господь помогает нам уроки извлекать, от этого еще будет больше понимания и какого-то удовольствия от этого, что ли. Знаете, прям так, ну, здорово, полезно-то как. Вот это я хотел сказать, чтобы вы... Ну, правильно поняли, потому что Андриан именно это хотел сказать. Вот. Но так как у него, ну, он не прокомментировал эту фразу, то возникли интересные выводы. И сегодня мы будем говорить о дхарме, потому как дхарма значит вот этот вот настоящее, что такое настоящая духовная жизнь, потому как прошлая лекция говорила очень о том, чем религия не является. Не нужно смотреть на, знаете, не нужно выбирать себе религию по внешним факторам каким-то. Вот. Мне вот этот цвет, знаете, не очень нравится. Вот. А я не ношу бороду. Это как-то вот, ну, как-то вот чешется. Вот. И я, наверное, не буду вот эту религию практиковать. Ну, то есть вот эти все, или там, вот здесь, ну, а вот здесь воруют. Вот. А вот это не по-русски. Ну, вот, то есть вот такие критерии очень странные. Вот. Но нам Андриан объяснял, что не нужно смотреть на внешние вещи. Надо обращать внимание на суть. Вот, достигается ли суть той или иной духовной практикой. И в чем же эта суть, то есть что такое духовная жизнь или религиозная жизнь. Это то, о чем мы будем сегодня с вами говорить. И цель этого занятия в том, чтобы хорошенечко разобраться и как-то прочувствовать, ну, что же такое эта религиозная, духовная жизнь на самом деле. И на санскрите вот эта вот религиозная жизнь, вот ее так называют словом «дхарма», и любой человек, кто так или иначе сталкивался с ведической культурой, это слово слышал. Дхарма, да, и под такими вот нужно выполнять свою дхарму, вот, да, вот. И как еще используют? Твои предписанные обязанности, да, вот разные есть варианты использования этого слова. То есть ты страдаешь, потому что нарушил дхарму. Вот. Везде-везде это есть. В астрологии, в аюрведе, в Махабхарате, если вы смотрите, везде вот это слово присутствует. И что же это слово означает? Давайте мы разберем это слово. И тут, видите, такой вот девиз у нас. Дхарма защищает того, кто защищает дхарму. Другими словами, если человек старается, ну, он понимает, что такое дхарма, и старается жить согласно этой дхарме, то эта дхарма, мистическая дхарма какая-то, что-то такое мистическое начинает покровительствовать этому человеку, начинает его защищать, и все у него хорошо становится. Вот. Ну, что же такое дхарма? Давайте мы сначала дадим определение этому слову. И слово дхарма происходит от слова держа... Ой-ой-ой, как она дхарма-то? Дхарам, от слова дхарам, защищать. А, правильно, нет? Дхарма, ой, извиняюсь, запишите. Дхарма означает держать, поддерживать. Вот так вот правильно. Держать и поддерживать. Вот есть такое значение. Вот, от этого слова происходит слово дхарма. Держать, поддерживать. И есть два, как бы с двух сторон можно к этому слову подойти. Первый момент – это то, что дхарма – это неотъемлемое свойство какого-то предмета. И видите, здесь нарисован у нас огонь. Вот с левой стороны огонь. Вот. И дхарма огня, то есть то, для чего он создан, то, без чего огня нет. Вот что из огня убрать, и огня не будет. Огонь, жар, да? Вот. Если жар убрать, это уже не огонь. Если свет и жар убрать, то тогда это уже не огонь. Получается, что дхарма одно значение, это неотъемлемое качество, то, без чего этот предмет, это явление не может существовать. То есть, другими словами, это то, для чего этот предмет создан. То есть есть изначальный план. Вот когда создавался вот этот компьютер, была какая-то идея. Когда создавался огонь, была какая-то идея, согласно которой этот огонь и был создан. Вот эта изначальная идея, ради чего предмет создан, называется словом «дхарма». Это первое определение. Да? И, соответственно, если огонь, у него дхарма какая? Ну, светить и греть. И второе тогда значение – дхарма – это то, что вытекает из природы этого предмета. И дхарма огня – видите, тут печечка такая у нас, да? Дхарма огня – варить. Дхарма огня – готовить пищу. Понимаете? То есть дхарма – это свойство, самое главное – свойство предмета. И дхарма – это… Чем ему, соответственно, с этим свойством надо заниматься? Если огонь, то его предназначение, огонь, что твое предназначение? Варить. Вот. Дхарма воды какая? Дхарма воды. Воды. Какое у него главное качество у воды? Увлажнять. Да? Увлажнять. Ну, то есть увлажнять там... Желудок, да, ну, там, смешивать, да. И зачем? Какая дхарма? То есть теперь какие обязанности у воды?
2: Поить.
1: Поить, смешивать и так далее. Вот. Теперь давайте возьмем дхарма Пожарник. Какова дхарма пожарника?
2: Души.
1: Нет, вот его свойство какое?
2: Пожарника.
1: Пожарник. Пожарник, пожарник. Такой дяденька, знаете, в каске такой, да? Вот, какой у него неотъемлемый, вот без чего он уже пожарником не будет? Бесстрашие. У него должен быть этот самый, ну, чем поливать, да, машина. Вот. Пожарник – это означает вот эти атрибуты. Если заберете у него вот эту каску, вот эту вот вещь, ну, с чем он поливает, это уже не пожарник. Согласны? Вот. Ум, и, соответственно, в чем обязанность, какие обязанности у пожарника? Ну, раз у тебя каска, раз у тебя, ну, поливалка, значит, ты должен тушить пожар. Умный человек. Какое качество у умного человека? Он соображает хорошо, да, вот. Как-то вот может догадываться, делать выводы правильно. Если это убрать, будет он умным человеком? Нет. Поэтому умный человек, атрибут умного человека – это хороший мозг. Сильный разум, правильно. Каковы обязанности умного человека? Найти смысл жизни. Вот в чем обязанность умного человека. Найти изначальные законы, по которым жить так, чтобы было хорошо. То есть вот это два понятия. Дхарма – это неотъемлемое свойство, так? И дхарма – это деятельность, продиктована этим неотъемлемым свойством. Понятно, да? Смотрите, как обычно люди думают. Люди так думают. Вот говорят, твоя дхарма – вот ходить на лекции большого ведического практикума. И мы думаем как? Ну, вот есть я. Вот если я хочу, я не знаю, получить диплом, то мне нужно... Вот сейчас внимательно послушайте. Это принципиальная разница между обычными обязанностями и дхармой. Обычные обязанности, вот есть дядя Гена, хороший человек. Вот этот дядя Гена хочет диплом большого ведического практикума. Правильно? Вот. И он понимает, чтобы получить этот диплом, чем мне надо заниматься? Ходить на занятия. То есть с помощью этого ходить на занятия я получу диплом. Но вот это не дхарма. То есть я, дядя Гена, вообще никакого отношения к этому не имею. Ну, просто как диплом мне нужен, я это буду делать. Дхарма означает другое. Так, я дядя Гена. И мне с такими качествами нужно заниматься вот этими вещами. Лечь на газон, чтобы не было видно. Понимаете, да? То есть дхарма – это то, вот что я обязательно должен, это естественное продолжение меня. То есть если я пожарник, то мое естественное, чем мне надо заниматься – тушить пожар. Если я умный человек, естественно, чем надо заниматься – искать смысл жизни. Вот. Если я огонь, естественно, это теперь уже не, человек не будет так вот возмущаться. Подождите, а почему я должен этим заниматься? Ну как, ты же огонь? Ну вот. А чем тебе еще заниматься? Тебе надо варить щи. Вот. Но вот запомните эти два понятия. То есть дхарма – это неотъемлемое качество, самый главный атрибут, без которого невозможно существование этого предмета. И второе – это следствие, это деятельность, продиктованная этим качеством. И хорошо бы понимать, вот если бы мы знали, да, вот, что же такое эта дхарма, то есть для чего же я создан, да, вот, то всегда будет понятно, чем мне надо заниматься. И дхарма есть у всего. И в основе этого мира, в котором мы находимся. Этот мир тоже, у него есть план, зачем он был создан. У него есть свойство, идея, которая была заложена в этот мир. У этого мира в центре, как бы вот так вот у меня вот это нарисовано, видите там, откуда весь этот мир появился со всеми разными его ситуациями, и законами, и планетами, и нами, и всем остальным, лежит дхарма, лежит идея, ради которой этот мир создан. И этот мир эту дхарму выполняет. Так вот, и у каждого из нас есть, мы тоже как-то созданы, да, и у нас тоже есть обязанности. Так вот, если мы будем знать, если мы будем хорошенечко понимать природу этого мира, что лежит в основе этого мира, и будем в гармонии с этим планом жить, то у нас все будет хорошо. Все будет хорошо. Согласно, ну, как бы, разумного. В пределах разумного. Что в этом мире всегда есть приключения, но в пределах разумного все будет хорошо. Теперь, что же это за дхарма? И смотрите, в абсолютном, вот если смотреть с абсолютной точки зрения, у нас у всех и у этого мира, и у каждого из нас дхарма одинакова. Один закон. Один закон. Мы все по этому закону, мы все, вот у нас у всех и у мира, и у нас одинаковая природа. Мы для одной и той же были цели созданы. Но когда мы посмотрим, ну, как бы, субъективно, то у всех вот это вот проявление этого вечного закона дхармы принимает свои формы. И тут, ну, как бы, можно, мы будем сначала разберемся в общем, а потом мы будем смотреть детали, как оно по-разному может проявляться. Итак, в чем, какой же закон? Что же это за природа? Какова природа этого мира, в основе которой вот это... Каков же закон этот дхармы, который лежит в основе всего того, что здесь происходит, и всего того, благодаря чему здесь все крутится? Хотите узнать же, да? Вот, я попытался, вот, ну, как бы, чтобы вы захотели разобраться вот в этом. Потому что я скажу сейчас простую вещь, и вы скажете, ну, мы это знаем. Вот. Но если мы бы это знали по-настоящему, у нас бы вообще было все замечательно. Итак, приготовьтесь. В основе этого мира лежит закон, это дхарма этого мира, это дхарма каждого из нас. Может быть, это немного разную форму принимает, но этот закон одинаковый. Этот закон называется закон жертвенности. Или яги. На санскрите яги называется. И вот этот закон, то есть, устроен таким образом, что если я чего-то хочу получить, то мне надо что-то отдать. Как это у нас в русском фольклоре проявилось? Не посеешь, не пожнешь, без труда не вынешь рыбку из пруда, да? Еще есть какие-то? Не, ты мне, я тебе. Это не та философия. Это уже другая философия. Это уже поперек дхарме. Это поперек. Не-не-не. Немножечко не то. Смотрите. Итак, вот этот вот элемент, что мне нужно, если я хочу что-то получить, мне нужно что-то сделать, он принимает различные формы. Ну, то есть, вот мы знаем, что надо вести себя хорошо. Вот, если хочешь проехать в автобусе, что надо сделать? Вот, если не оплатить, если этот принцип оплатить, мы не применяем в автобусе. Ну, будет нехорошо, да? Вот, если я хочу здоровье, хотите здоровье? Что надо делать, чтобы было здоровье? Заботиться о теле, нужно что-то есть, поститься на маждале, на пахте, да? Нужно что-то делать. Видите, да? Хочу здоровья, мне надо что-то сделать. Если я хочу хороших отношений, вот, у меня есть друзья, я хочу, чтобы они хорошо ко мне отнеслись. Что надо делать? Что-то, ну, да, делать, первый шаг делать для них что-то, да? Называть по имени, спрашивать, как дела, поздравлять с Новым годом, с днем рождения, вот, с концом света. Ну, то есть надо как-то внимание уделять. Правильно? Не будете жертвовать своим вниманием, ничего не получите. Вот. И наоборот, если человек берет что-то, пользуется и не платит за это. Знаете, в интернете там такое вот, совершенно бесплатно. Знаете, приходит такое, вы выиграли большой приз в лотерею. Ваш интернет, этот номер, этот адрес он выиграл. Никому не сообщайте только об этом, потому что сумма очень большая. Вот. Свяжитесь с нами, мы вам поможем. Это что значит? Бесплатно, говорит. Это значит, что обман, и потом надо будет больше платить. Везде, где говорят бесплатно, это означает, что платить надо будет в два раза больше. Вот. Итак, этот элемент, вот эта вот ягья, или принцип жертвенности, лежит в основе этого мира. И этот элемент жертвенности принимает разные формы. Простые, вот, если ты хочешь, ну, купить пирожок, то заплати 5 рублей. Более, ну, это не самая большая жертва. Вот. И вот эти разные уровни жертвенности, если мы посмотрим ведические предписания, там везде, ну, советуют что-то делать. Ну, даже здесь, в наших обычных условиях, надо что-то делать. Но вот эта вот степень, что можно отдать, она разная. И чем больше человек отдает, тем больше он получает. И если он хочет получить все, то надо все отдать. А что у нас есть? Деньги какие-то. У кого-то еще деньги остались. Что можем мы отдать? Мы можем отдать деньги, мы можем отдать время, мы можем отдать тело, мы можем отдать ум, мы можем отдать эмоции, отдать сердце. У нас много всего есть. Если мы хотим все, то нужно отдать все. Так, давайте дальше. Для того, чтобы... Это принцип. Да, но такой принцип, да, я что могу сделать? Это не я придумал, понимаете, я сам жертва. Так творили вот это все. И самое интересное, что этот же принцип лежит не только в основе этого мира. Этот же принцип лежит и в основе нас. Мы сделаны точно так же. В этом мире чем больше отдашь, тем больше получишь. И мы тоже так устроены. Чем больше мы отдаем, тем более счастливыми мы становимся. Вот. Но смотрите, какая интересная вещь, что пока это принцип, он такой, ну, как бы вот, ну, принцип и принцип. Давайте мы на него помедитируем. Давайте мы как-то погрузимся в эту жертвенность, посмотрим разные, ну, тонкости этого всего, чтобы еще, ну, как бы, чтобы это было практично для нас. И начнем мы с того, что повторим немного вот мой любимый рисунок с... Какой у меня любимый рисунок? А? Точно, вот, точно, да. Он немножечко вот новый такой вот у меня, видите, красивенький. Вот. Я напомню просто, о чем идет речь. О чем идет речь? То есть это два вида сознания. Один вид сознания – это сознание сосредоточено на себе. Ну и себе, на себе это означает, чем больше человек сосредоточен на своих вот это вот листочек, это свои интересы, чем больше он на них смотрит, вот, тем меньше он видит, что вокруг кто-то есть. Вот. Это простая вещь. Чем больше человек сосредоточивается на своих интересах, тем меньше он видит. И второй знак означает широкое сознание. Это когда он немножечко вот так убирает вот это вот и видит, что люди сидят, вот думают, мы уже это 50 раз слышали, можно что-то новенькое рассказать. Вот. И сейчас расскажу новенькое, все нормально. То есть вот это два знака. И, соответственно, чем более узкое сознание человека, то есть чем более он сосредоточен на самом себе, тем меньше этот человек проявляет принцип жертвенности, тем меньше он испытывает приятных ощущений, тем меньше ему что-то хорошее в жизни перепадает, тем меньше он нравится окружающим. Вот такой вот закон. И наоборот, если у человека сознание, чем оно более широкое, вот, чем больше он видит вокруг себя, он начинает, у него появляется возможность проявлять этот принцип жертвенности. Он начинает что-то делать для других, он видит, что вы здесь, я должен что-то делать. Знаете, вас нет, когда я ничего не должен. А вы тут появились, ой, мне надо что-то делать. Давайте вот на это посмотрим на таком примере. На таком примере. Вот это Индия. Скоро мы туда поедем. Вот. Но там не будет манго, к сожалению. Вот. Вот. Манго уже не будет. Покупайте в магазинах сейчас. Ну, может быть, еще мы успеем. Может быть, там чуть-чуть будет. Смотрите, видите человек, да? Добродушный такой, хороший, вот, с усами, вот, добрый. И вот у него слева, видите, яблоки, да? И они стоят 50 рублей. Это же недорого, да? Это недорого. Вот теперь смотрите, мы пришли к этому человеку, и мы хотим, нам понравились эти яблоки, и мы хотим эти яблоки получить. Что мы должны сделать для того, чтобы получить эти яблоки?
3: Понравится.
1: То есть понравится. Вот, вот прям реально. Вот вы подходите, вот я подхожу к нему. Вот. Что дальше мне делать, чтобы получить яблоки? Здравствуйте. Здравствуйте, он говорит. Намасте. Вот. Дальше что надо сделать? Почем яблоки у вас? How much? Китне пайса. Вот, вот. Вы хороший человек. Вы откуда вообще? Ой-ой-ой. Я говорю, он меня спрашивает, ты откуда? Я с России. А, здорово. Вот. Вот. Я говорю, я хочу яблоки у вас взять. Откуда? Местные у вас? Говорит, конечно, местные. Ну, прям вот с дерева сорвали только что. Вот, а почем 50 рублей? Ну, хорошие у вас яблоки, да? Хорошие у вас яблоки. Ну, давайте, достой 50 рублей. Дай вам 50 рублей. Он взвешивает это на весах. И с улыбкой дает мне и говорит, кушайте на здоровье. Правильно? Вот, что я сделал сейчас, вот когда подошел к этому человеку, что я сделал? Ну, я совершил я жертву. Чем я пожертвовал? Деньги, время, внимание к этому человеку, эмоции, да? То есть совершил. И он с удовольствием мне продает эти яблоки. Вот, и я иду, я думаю, какой хороший человек. Ничего, что с усами, но хороший человек. Хорошо хоть без бороды, да? Теперь смотрите, другая ситуация. Я прихожу туда и смотрю, яблоки лежат. А, 50 рублей стоит. Что и как я буду реагировать? Что я буду делать? А? Ну, я хочу яблоки взять. Беру яблоки и... Я не вижу никого. Вот я вижу яблоки, и 50 рублей надо... Приложить 50 рублей и взять яблоки. Правильно, да? Теперь я смотрю, я прихожу, смотрю, яблоки. И никого нет. Что я делаю? Я какую-то жертву совершаю? Нет, какая жертва? Какая жертва? Кому? Зачем? Яблоки? Ничьи. Уловили, да? Вот. А это все происходит, на самом деле все вот так выглядит, да? Вот так выглядит. Но в зависимости от моей широты взгляда, да, вот я широким взглядом прихожу, смотрю, человек, хороший человек, с усами, продает яблоки. Здравствуйте, как дела, что, 50 рублей, да без проблем вообще. Вот. Он еще у меня одно сверху положил, да, вот, жертва такая, вот, хорошее отношение. Другой человек приходит в ту же лавку, он не видит человека. Есть такие люди, они привыкли к супермаркетам, они уже так вот приходят туда, просто сколько, столько, вот просто деньги дал, и все, без эмоций. Да? А самые простые люди приходят к этому человеку и видят. Поэтому чем ниже сознание человека, да, тем меньше он способен вообще жертвовать. А кому? Зачем? За что? За что? Мы же деньги заплатили. За что спасибо? Нет жертвенности. Конечно же, и даже вот этот человек первый, когда он видит все, конечно же, он может нахамить. Да ведь? Он хотя видит этого человека, может нахамить ему или как-то вот, ну, не очень повести себя. Свобода выбора у нас всегда остается. Даже если у нас очень широкое сознание, и мы все понимаем, но всегда свобода остается, мы можем раз и не совершить эту жертву. Можем такое делать. Хотя у человека с широким сознанием, ну, это сложно сделать, потому что он чувствует все это. Итак, чем ниже уровень сознания человека, давайте еще раз вернемся, тем меньше он этот принцип жертвенности воплощает в своей жизни. Не спасибо, не заплатить, вот, все бесплатно, все это, как это называется, на халяву, вот, вы еще доплачивать мне должны, да вообще вы мне должны. Знаете, я освещаю ваш автобус своим присутствием. Водитель, ты доплати мне еще за это. Бесплатная опция сегодня у тебя есть. Ой, извините, скидка, вернее, скидка. Вот. Теперь, в зависимости от того, насколько человек эту жертву делает, он испытывает разное количество счастья. И вот это тоже известный вам пример, я повторю его. Это три вида счастья. У нас там вообще пять, да? Доступно для нас в данный момент это три вида счастья. Первое – это когда человек действует только ради удовольствия своих чувств. Нельзя сказать, что он вообще жертву не совершает. Если вообще жертву не совершает, он сидит вот так вот, лежит на диване, просто лежит и говорит, что-то мне плохо. Как бы сделать так, чтобы было хорошо? Так иди поешь. Не могу. Вот. Это совсем полный лентяй, да. Полная деградация. Вот. Но человек, который понимает, надо приятных ощущений, поднимает свое тело, это невероятная жертва для своих чувств. Чувства мои дорогие, сейчас подождите, я сейчас для вас приготовлю чего-нибудь, и мы готовим, даем чувствам, запихиваем туда в чувства, раз, и чувствую, классно. Счастье пошло. Счастье, может быть, не самый высший вариант счастья, но приятно, да? То есть эгоистичный человек, конечно же, тоже испытывает какие-то приятные ощущения, несомненно. Но когда человек, второй пример, когда человек служит не своим чувствам, жертвует не своим чувствам, а жертвует чувствам своих близких людей, да, что-то делает приятно для своих близких, он испытывает другой вид счастья, называется эмоциональное счастье. И она во много раз... Я приводил пример, если вот человек просто наелся чего-то, да, тупое счастье, я не знаю, тяжелое тупое счастье. Мешок сахара дали, ешь. Понятно, приятно, мешок сахара. То второй вид счастья, он такой, он и дольше по продолжительности. Там накормил человек ребенка своего. Это на дольше счастье. Он весь день такой счастливый ходит. И при этом это счастье такое тонкое. Тонкий вид счастья. К сожалению, люди сейчас разучились, каким образом этот вид счастья извлекать. Ведь для того, чтобы другой порадовался, мало просто взять ему пирожок, сунуть в нос и сказать «Ешь». Мало, да? Надо что-то еще сказать, правильно? Надо еще себя как-то вести. И самое главное, надо жертвовать терпением. Терпеть надо. Терпеливость. Терпеливости нет, невозможно эмоциональное счастье испытать. Сложно очень будет. Поэтому люди идут на такие жертвы. Они терпят, они подстраиваются, они узнают, что человеку надо, да? Для того, чтобы можно было испытать благодаря этой жертве вот такой вид счастья. И третий вид счастья. Это когда человек, первый, он кормит свои чувства, жертвует ради своих чувств, второй – ради чувств других людей, и третий – ради чувств Господа, ради чувств законодателя. Смотрите, ребенка кормишь – такое счастье. А если большого ребенка накормить? А если верховного накормить? Должно быть, соответственно, больше счастья. И вот это третий вид счастья – это когда человек жертвует собой, своими интересами, для того, чтобы порадовать верховное существо. Это счастье, здесь такая Фемида нарисована, счастье от выполненного долга, долг перед Богом. Когда человек это делает, он испытывает самый большой доступный здесь вид счастья, в материальном мире вид счастья. И часто спрашивают, я хотел по этой теме сказать немного, иногда возникает такое впечатление, что если я хочу испытать вот этот вид счастья, да, духовный, да, то есть мне сейчас не надо кушать. Чтобы не размениваться. Я так смотрю, сейчас у нас будет обед, я буду на вас смотреть, говорю, вы опять за свое. Духовное надо блаженство. Что вы опять едите? Сколько можно? Надо только этими трансцендентными вещами наслаждаться. Это неправильное понимание. Или теперь, что я прихожу, люди, вы приходите к себе домой, ваши близкие, они внимания требуют, и вы как-то чувствуете, что надо тоже как-то это. А потом думаю, нет, нам сказали, что самое высшее счастье – это трансцендентное. Поэтому сидите и не трогайте меня. Не буду я для вас ничего делать. Буду жертвовать только для Господа. Это тоже неправильно, потому что все предыдущие виды счастья включаются в последующие. Смотрите, если человек вот второй уровень берем, вот, не то, что мать сама не ест, но она ест тогда, когда есть возможность. Самое главное, чтобы ребенка накормить. Вот, не то, что духовный человек не ест и не испытывает каких-то семейных, дружеских отношений. Он это делает, но он это делает в гармонии с этими законами. Он ест не все подряд, а то, что положено. Он общается не как попало, а как правильнее будет. Поэтому все это есть. И этот человек, он не лишен этих наслаждений. Он получает и это, как побочный эффект, он и это получает. То есть он, ну, то есть недостатка нет, в три раза больше. В три раза больше. И от еды что-то будет, и от эмоций. И самое главное, что ну я же все это в гармонии с ним делаю. Еще что про эту вещь хочу сказать. Воодушевленный студент может сказать, ну все, надо вот это испытывать. Я сейчас буду жить в гармонии. И тут он обнаруживает, что как-то что-то не чувствуется обещанного в три раза больше. Оно не чувствуется. А вот знаете, такая вещь интересная есть, что когда мы в чем-то утвердились, вот есть привычка какая-то. Вот есть привычка у нас, допустим, смотреть телевизор на диване. Просто так приходишь с работы, и уже так как-то само собой так бух, и интернет. И что-то вот даже ничего не надо, а ты просто уже там залип.

И где-то искать эти приятные ощущения. Но когда есть привычка, то это само собой происходит. Так вот, переход от одной привычки к другой, он болезненный. Но когда переход произошел, то тогда уже, знаете, он настолько привыкает, что говорит, а как разве так, а как еще жить-то еще? Знаменитое высказывание знаменитого Пифагор, да, он говорил, выбери лучшее, а привычка сделает это приятным. Вот такая вещь. Поэтому надо понять, что, может быть, мы не можем сразу перепрыгнуть, но если мы действуем в этом направлении, то тогда постепенно мы можем увидеть в этом во много раз превосходящий вкус, чем то, что было до этого. Все это я вам и рассказал, это как, вернусь опять к этой вещи, что чем больше человек проявляет широту своего сознания, чем он шире видит, тем больше принцип жертвенности проявляется в нем. То есть он начинает отдавать, он начинает больше отдавать чувствам, людям, Богу, больше отдавать начинает, и начинает больше испытывать приятных ощущений. Принцип дхармы исполняется. Чем больше жертвенности, тем больше приятных ощущений. Теперь идем дальше. И получается, что прогресс, извиняюсь, сюда вернемся, прогресс, то есть это когда человек идет в том направлении, это прогресс. Когда человек идет в обратном направлении, это деградация. Вот. И для того, чтобы понять, потому что пока вот, ну вот, пока она тоже только в общем, да, как бы так говорится, вот надо отдавать. А может быть, я уже отдаю. Может, я вообще всех люблю, потому что высшее проявление отдавать, это отдать все, это значит любить. Любовь значит не думать вообще о себе. Может быть, вот люди, знаете, вот я видел человека на возле метро, у него был значок такой, что он всех любит, написано. Он всех любит, и он обнимал всех возле метро, вот, тренировался любить всех, вот так у него такая практика была. Вот, может быть, уже человек действительно всех любит. Может быть, вот я действительно уже вот этот принцип жертвенности, я вообще не живу для себя, понимаете? Вот. Я вот так думаю лично. Вот. А на самом деле я, может, себя обманываю. И для того, чтобы нам понять, чтобы вот это не было вот этого обмана, знаете, я люблю Бога, я так Его люблю. А кого же еще любить-то, кроме Него? Я вообще такой религиозный. Что хочешь для Него могу сделать? И делаю, что хочу, кстати. Что хочу, и все для Него. Что хочу, и все для Него. Вот. И для того, чтобы у нас не было вот этой иллюзии, вот самообмана, да, вот что хочу, вот что хочу, то и делаю для Него, да, и называю это жертвенностью. А это глупость может быть. Вот. Это может быть эгоизм, да. Вот. Чтобы мы не путались, в Ведах приводится более конкретное объяснение этого принципа дхармы, этого принципа жертвенности в более понятных и конкретных формах, чтобы мы на них ориентировались. И в Бхагавад-Пуране, в первой песне этой книги, описана история, там, значит, император мира, он путешествовал и встретил олицетворение дхармы. Олицетворение дхармы – это в форме такого красивого быка. Бык олицетворяет собой этот принцип дхармы. Этот бык стоит на четырех ногах. Правильно? И вот есть четыре принципа дхармы. И ведическая культура, она не, как бы не зазывает в какую-то конфессию. Она не говорит, вот так вот надо делать, вот так надо одеваться, вот только не туда, или только сюда, только к нам на БВП, только здесь истина. Вот такого нет в ведической культуре. Вот. Там есть проповедь принципов религии. Вот если эти принципы религии, принципы дхармы где-то проявляются, это супер, это хорошо, это возвышает человека. И вот эти четыре принципа дхармы выглядят вот таким образом. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Четыре принципа дхармы. Мы сейчас будем
разбирать их и увидим, что действительно, если человек полностью эти принципы

0: жизни проявляет, то тогда это называется бескорыстная, безусловная любовь. А если этот человек эти принципы вообще никак не проявляет, а все поперек делает, то я не знаю, как это называется. Мы посмотрим, мы сами там назовем этого человека как-то, ну, на санскрите. Хорошо, смотрим, да? Пока вам понятно, да, о чем речь? Принцип дхармы – это жертвенность. Жертвенность. Чем больше жертвенность проявляется, тем больше всего хорошего происходит. И вот это четыре эти принципа. Мы вот такую таблицу. Эта таблица будет у вас в презентации, вы ее скачаете. Я не думаю, что нужно сейчас все это писать. Давайте просто мы все это разберем вместе. Вот. Вы, конечно, сейчас хотите быстро все прочитать. Вот, а не надо. Первое, значит, первый принцип чистоты. Что означает чистота? Вот если мы возьмем сейчас, давайте, чтобы вы не смотрели туда. Давайте мы сейчас вот чистота. Что это такое чистота? Вот принцип чистоты. Как вы это понимаете?
1: Когда нет грязи.
0: Когда нет грязи, приходишь домой и все, ну, ровненько так, да? Вот чисто, помыто, да? Вот. Еще как его ассоциации с чистотой? Блестит, мысли чистые. А мысли чистые – это какие? Это вы про что? Без гнева, без гордыни, да? Вот вы обратите внимание.
1: Без корысти.
0: Нет корысти, да? То есть чем больше корысти, тем больше они грязные. Мы говорим, грязные, у человека грязные мысли. Фу, грязные мысли у него. И когда мы говорим грязные мысли, вожделение, да? Вот. Мы говорим, что еще, какие-то, ну, зависть, какие-то вот такие вот. То есть все вот эти мысли, которые, все эти мысли, которые связаны с тем, чтобы наслаждаться, что-то брать, эксплуатировать, да, как-то вот наслаждаться безудержно, вот что-то такое мы говорим. Вот. Человек вам что-то дает, вот дает вам, да, вот дает, и так хитро смотрит. Вы думаете, у него не чистый мотив, у него грязные мысли. Похоже, это запись на третью ступень нашего курса. Они хотят на нас заработать просто. Вот такая подозрительность уже такая появляется. Да? То есть, а связаны грязные мысли с чистотой в комнате? Вот как они связаны? Смотрите, вот я хочу просто, ну, как бы, ну, я не знаю, что-то там взять у человека, да, поесть. Ну, просто хочу поесть. Просто смотрю и как бы поесть побольше. Вот как это связано с чистотой внешней? Это, кажется, разные вещи. Человек может быть, знаете, я вот внутри такой чистый, чистый, чистый. А заходишь домой, и паутина вокруг. И страшные пауки висят. Махают мне лапками и говорят: «Привет, чистый ты наш». И ползают большие тараканы. Знаете, уже такие, ну, наелись они такие большие, усиками так вот. Говорит: «Привет, наш чистюля». Каким образом? Я говорю: «Да нет, нет, я чист. У меня все нормально с сознанием». Вот один вариант, говорят, не готов жертвовать временем на уборку. Ну, а при чем тут, как бы, мои...
2: Я определяю сознание.
0: Ага. Давайте еще. Руки поднимайте, чтобы я знал, вот какие гуны.
3: Ну, человек, ну, в гуне тамаса, ага, в комнате, то же самое будет у него.
0: Если у него, смотрите, в уме разрушать, никакого порядка, то в комнате у него взрыв. Как называется? Творческий беспорядок. Творческий беспорядок. Хорошо. Еще какие варианты? Вот на какой-то житейский. Смотрите. Вот очень сильно хочется покушать. Очень сильно. Сильное желание. То человек просто берет из кастрюли, ну, как бы, тарелкой так вот набирает, ставит себе сюда и вот так вот ест, он не смотрит, там брызгается как-то, он весь извозюкался, его это не интересует, потому что он сосредоточен на... Ему надо поесть. И после того, как он поел, есть смысл убирать? Зачем? Говорит, ну люди же там. Какие люди? Какие? Никого нет, смотрю, никого нет. В аэропорту, не в аэропорту, это в самолетах, там такая надпись в туалете. Пожалуйста, будьте уважительны к следующим посетителям, протрите. Я что-то никогда не видел, чтобы протирали. То есть, понимаете, да, чистота, то есть, когда у человека внутри вот эта вот агрессия, страсть, да, ему очень сложно, даже если, знаете, такая страсть, ему там надо как-то красиво выглядеть. Он, знаете, вот, ну, как бы не помылся, а побрызгал одеколоном. Вот это где придумали? В Англии, да? Или во Франции? Во Франции, да? Они не мылись просто. Не от хорошей жизни, поймите. Вот. Раз-раз, и как бы меньше воняет. И нормально. То есть, смотрите, внешняя чистота, она связана с сознанием. Если человек вот это вот у него брать, там, вот, ну, наслаждаться, ему сложно поддерживать даже вот такую обычную чистоту. Теперь смотрите еще одна вещь. Под словом «чистота» у нас, конечно, чистая комната, но есть еще разные чистые и нечистые предметы. Вот, допустим, бутылка водки. Чистая, прям чист, абсолют называется.
1: Кристалл.
0: Кристалл, да. Смотришь вообще на свет. Никакой мути нет. Чистейшая. Дезинфекция вообще. Дезинфекция. Вот. Чистая вещь.
1: Не, ну как использовать?
0: Как... Смотри, как использовать. Вот если один, то это плохо. А если троем, уже хорошо. Говорят вот из зала. Какой признак, что какая-то вещь чистая, какая вещь нечистая?
2: На сознание.
0: Если вещь делает, если я соприкасаюсь с вещами, которые приводят мое сознание к деградации, то есть я забываю о жертвенности, я начинаю для себя, я, только я, да? То это значит, что это вещь нечистая. Поэтому принцип чистоты это означает, что человек – это внешняя чистота. Вот, это частный случай, внешняя чистота. Более глобальный человек не соприкасается с вещами, которые приводят к деградации. Он старается не соприкасаться, в том числе бардак в комнате – это вещь, которая приводит к деградации моего сознания. Приведите эксперимент. Вы можете взять листок А4, нарезать, нарвать лучше на маленькие кусочки. И вот это конфетти, так, знаете, рассыпать вот, по вашей комнате. Вот. И потом попробовать сосредоточиться. Что-то, знаете, какую-то работу делать в этой комнате. И вы увидите вот, необычный эффект. Очень сложно это сделать. Вот. Но все это проявление, то есть третье, то есть первая чистота – это внешняя чистота, а второе – человек не соприкасается с вещами, которые оскверняют, превращают его сознание в гедонистическое сознание. Он с этими вещами старается не соприкасаться. И третье определение – чистота – это означает, у человека нет, у него нет эгоистичных желаний. То есть полностью чистый человек, у него нет никакой корысти, никакой корысти. А в йога-сутрах Патанджали объясняет, что когда человек следует этому принципу чистоты, ну, он старается не соприкасаться с грязными вещами, он моется, он убирается. Знаете, какой эффект возникает, какой результат, когда человек следует принципу чистоты? Догадайтесь. Понимает истину. Он понимает, что это тело, вот сколько его не мой, сколько его не то и не сё, оно все время грязное. Природа этого тела и ума грязнится постоянно. Поэтому у него возникает отрешенность. Естественно, не такая не навязанная, надо, а прям такое естественное, такое, ой, вообще, не надо мне это. То есть он отрекается. Человек следует принципу чистоты, он, естественно, отрекается от этого порождения всей грязи, да, тела и материального ума.
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: мы ну, имеем право делать замечания. То есть если человек видит, что кто-то делает что-то не так, как правильно и корректно донести?
1: Ну, та же самая идея, то, что должны быть полномочия. И эти полномочия, они определяются культурой. Например, на Востоке для ребенка все старше. И любой старший может сделать замечание ребенку. Потому что культурой определено, что ребенок должен любого старшего считать своим отцом или матерью. Он любого старшего воспринимает как родителя. Поэтому там это дозволено. Но в нашей системе попробуй ребенку что-нибудь скажи. Почему? Потому что ребенка не учат культуре. Он не воспринимает старших как своих родителей. И родители, соответственно, также не очень-то воспринимают его как своего ребенка. Поэтому эта связь нарушена, они уже не могут давать ему наставления. Уже конфликт с родителями. То есть они уже говорят, вот своих детей воспитываете. То есть уже конфликт назревает. Обязанности они всегда имеют некоторую привязку к культуре, к местности. Поэтому, находясь в какой-то культуре, нужно хорошо понимать, не пересекаю ли я границу этих культурных отношений. То есть можно реально ее нарушить, эту границу. Поэтому мы должны очень хорошо смотреть, если это дозволено культурой, почему нет. Если культура этого уже не позволяет, значит, будут проблемы. Значит, я переступаю эту границу. То есть если это реально моя прямая обязанность, то я могу это делать, не задумываясь. То есть если я реально там, воспитатель или преподаватель, или назначенный старший, то я могу это делать, не задумываясь. Потому что границы сразу же четко определены. Границы сразу же четко обозначены. Если я попадаю в ситуацию, где границы не обозначены, я их должен увидеть, эти границы. Если я границы не увидел, лучше так аккуратнее. Потому что за нарушение границ последствия всегда приходят достаточно неприятные. Границы есть границы. Поэтому тот же самый принцип. Те же самые должностные обязанности должны быть. Если их нет, то нужно смотреть, в каких рамках, какой культуре я нахожусь. И иногда это очень трудно понять. Очень трудно что-то понять. Поэтому мы должны действовать максимально так культурно, на свой страх и риск. Понимая, что мы действуем методом такого тыка, не очень научный метод, нам приходится прощупывать культуру. Поэтому мы не должны обижаться, если приходит какая-то обратная реакция. Очень трудно понять, нарушаем мы какую-то культуру или не нарушаем. Мы ее просто не видим, невозможно понять, что это за люди, какие у них там сложились обстоятельства. Так, знаете, интересно, в поезде, когда человек едет, то все так по своим местам рассредотачиваются, стараются друг к другу не лезть. Если кто-то пытается лезть, то его очень часто так осаживают на свое место, на свое место. То есть наша культура, она распространяется на мое место. Но, к сожалению, мы люди активные, поэтому за границы места культура прет немножко. Но деться некуда, мы находимся на одной территории. Правила политики достаточно просты. То есть вы видите какое-то несоответствие каким-то вашим нормам, и вы пытаетесь прощупать культуру, да? То есть вмешиваетесь, даете какой-то совет. То есть говорите, не стреляйте под моими окнами из автоматов. Понимаете, что нарушаете правила культуры, и эти люди с автоматом почему-то начинают целиться в вас. И тогда вы приступаете к второй части политики. Игнорируете их. Да, то есть быстренько залазите под кровать и игнорируете их. Потому что иначе третья часть настанет. Третья часть политики – это война. Иначе пройдет третья часть. Просто ну, запомните эту последовательность. Я знаю, что многие понимают эту последовательность, знают. Но это обыкновенная политика, она простая. То есть договор, игнорирование, война. И мы в конфликте, в какой-то ситуации, мы должны проходить именно по этим трем этапам.

Любой контакт, он дает результат. То есть смотрите, когда люди отношения строят через нижние центры, они свою карму там завязывают. То есть смотрите, нижние центры означают, в нижних центрах находятся все грехи человека, туда первый элемент земли опускается вниз, все грехи находятся внизу, самое лучшее вверху находится. Если люди строят отношения через верхние центры, как мы с вами, мы обмениваемся самым лучшим между вами. Когда отношения через нижние центры строятся, то тогда люди обмениваются самым худшим. И поэтому, когда муж и жена обмениваются самым худшим, они получают возможность отрабатывать карму. Потому что в этом случае они начинают пилить друг друга, мучить друг друга и таким образом очищают свою жизнь. Через страдания или через знания. Но когда человек объединяет себя с чужим человеком, тогда происходит все иначе. Он тогда завязывает себя на том, что не дает ему быть счастливым. Ну, то есть он обменивается плохой кармой с чужим человеком, понимаете? Означает, что любовь уже не будет жить в его сердце. Потому что с любым, с чужим человеком любовные отношения построить невозможно. Можно строить только отношения наслаждения. Любовные отношения можно строить только с тем человеком, который тебе позволено строить эти отношения. Если ты недозволенно эти отношения строишь, там не может быть любви, потому что там нет закона. Без закона нет любви. Допустим, у меня есть муж, а я с любовником как бы отношения строю. Закона нет. Какая? Любовь означает честное отношение. Там нет честного ничего. Поэтому нет любви. Там есть просто наслаждение, все. А это разрушает жизнь человека. Видите, веды очень просто объясняют все вещи. Не надо беспокоиться о том, что там что-то непонятно. Почему же мне кажется, что у меня правильные эти отношения? Потому что у меня нет знания. Как же определить, правильно или нет? Это покажет время. Что с тобой дальше будет, то и определит. Если, допустим, женщина строит отношения с чужим мужчиной, она замуж может выйти или нет? Она не может выйти замуж, потому что ее сердце занято чужим мужем. И пока она будет занята,

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам, низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: А что отличает зрение, способность обрабатывать сигналы женского мозга от мужского? Женщины, женское зрение, женский мозг оценивает не скорость угла расстояния так эффективно. Она, как бы у нее панорамное зрение, она видит, может, недалеко, но охватывает панораму сразу, очень широкую. И женский мозг очень хорошо улавливает невербальные сигналы. То есть те сигналы, которые подает человек, не словами. Насколько это важно? Я хочу вам продемонстрировать. Ну вот я вам говорю так. Я хочу, чтобы вы четко поняли, о чем я сейчас говорю. Я люблю тебя, люблю. О чем сейчас говорю?
1: Да не о чем.
2: Достала.
0: Достала, ни о чем. Мужчины сказали ни о чем. Женщины сказали достала. Так? С точки зрения вот информационной, то есть я распечатываю просто свой текст, закладываю в компьютер, компьютер говорит о чем? Идет речь
2: любви.
0: О любви. Вы как бы о чем говорите, о чем идет речь?
2: Равнодушие.
0: О равнодушии. Прям противоположно. Хорошо, я вам по-другому попробую сыграть. Я не актер, тем не менее. Я тебя ненавижу. О чем говорю?
2: О ненависти.
0: О ненависти, да? Вы уверены? Скорее всего, и... я тебя ненавижу просто.
2: Ненавижу, это без
0: оружия. Ага, ну да, это возможно. О чем идет речь? О ненависти?
2: Нет.
0: А о чем? Скорее всего, прямо о противоположном чувстве. Да, о восхищении, о неком нежном чувстве. Почему вы сделали этот вывод?
3: Эмоции.
0: Эмоции, понятно.
4: Невербальный сигнал.
0: Невербальный сигнал, то есть смотрите.
4: Это сообщение.
0: Да. Метод сообщения немножко другой, но тем не менее, да, есть невербальные сигналы, то есть мимика, тон голоса, высота голоса, темп речи, мое положение тела. Смотрите, а что важнее, вербальные или невербальные сигналы? Невербальные дают оценку вербальным. То есть, если буквально вербально что-то говорю, мои невербальные сообщения могут совершить, ну как бы, говорить о прямо противоположном и делать, вкладывать прямо противоположный смысл. Так вот, женщины очень чувствительны к невербальным сигналам. Они любят смотреть мелодрамы. И представим себе, как мужчина смотрит мелодраму вместе с женщиной. И показывает крупный план, какой-нибудь мексиканский сериал. Он, она. Крупный план. Он, она. Он, она. Молчание было, ничего не происходит. Он, она. Мужчина спрашивает, что происходит вообще тут? Женщина объясняет, ну как ты не понимаешь, они друг друга любят, только сказать не могут, потому что там и так далее. В чем проблема? Мужчина не читает невербальные сигналы. Женщина их читать умеет. Как обычно мужчина готовится к тому, чтобы сообщить, почему он задержался на работе до 4 утра? То есть он думает о том, что нужно выстроить логически последовательность фактов и, ну, очень четко рассказать о том, как, что все происходило, да? Он думает, что нужно вот скорость и углы расстояния, потому что нужно понять, что я пошел туда-то, потом свернул там-то, там произошло вот так, то есть логика. И он совершенно не задумывается о том, как он это сообщает. Потому что, когда он об этом говорит, женщина считает не столько информацию, которая находится внутри, а столько... а его невербальные сигналы. Так как мужчина не обладает, ну, не придает большого значения невербальным сигналам, то он совершенно не понимает, что женщина его читает сейчас. И поэтому женщина говорит, не верю. И он думает, ну, и он удивляется, мужчина удивляется, как не верю? С логической точки зрения все идеально. Она говорит, не верю. Этого не было. Понимаете, да?

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, если доша вата занимается всеми движениями в организме, это движение мышц, движение костной системы, тонус сосудов и так далее, движение по кишечнику, то доша пита занимается пищеварением, поддерживает температуру тела, дает силу зрению, отвечает за вкус, жажду и голод человека. На тонком плане она дает телу сияние, то есть дает это блеск в глазах. Она отвечает за концентрацию внимания. В характере доша вата дает человеку, я сравниваю, доша вата дает человеку аскетизм, стойкость, терпение. Доша пита дает храбрость и отвагу. Когда увеличивается доша пита в теле, это происходит в результате каких-то определенных факторов. Главным фактором является, я сейчас постараюсь вам объяснить это в целом. Например, смотрите, у человека есть, ну, то есть мы душа, и у души есть три основных энергии. Есть энергия знания, она связана с теджесом, огненная природа, энергия знания, теджес. Пишите аналогии. Энергия знания, теджес. Теджес значит огонь. Энергия знания, теджес, дальше, доша пита. Энергия счастья или любви, оджас, доша капха. Дальше, энергия вечности, прана, доша вата. Смотрите, как возникает доша вата. Человек вступает в конфликт с энергией вечности. Центр отношений с вечностью находится в области паха у человека. У человека есть три центра разума. Первый находится в области лба. Лобный центр разума отвечает за знание человека. Когда человек нарушает свою гармонию с энергией знания, то он получает дошу питу. Дальше у человека есть центр любви или счастья в области сердца, центр разума. Когда человек с энергией любви нарушает гармонию, получает дошу капху. Дальше. В области паха центр разума связан с энергией вечности. Когда человек нарушает свою гармонию с энергией вечности, получает дошу вату. У меня к вам вопрос, а как можно нарушить гармонию с энергией знания? Допустим, отказаться от познания, не хотеть ничего знать. Результат? Какой? Давайте рассуждать. Вот человек ничего не хочет изучать. Какой результат? Ну что в его жизни произойдет? Он будет сталкиваться с разными трудностями, неожиданными, да? Ну, допустим, человек не хочет знать, каковы правила дорожного движения, да? И он берет, едет на машине, правил не знает. Дальше что будет? Доша пита будет. То есть у него возрастет огонь, который возникнет в сердце в виде незнания. То есть человек будет в шоке, то есть он будет думать, что же происходит, почему я не могу понять, куда ехать. Дальше, первый вариант, не хочет ничего изучать. Второй вариант, конфликт с энергией знаний, какой может быть? Не хочет применять знания. Как это не хочет? Делает неправильно. То есть он знает, но делает неправильно. Знает, но делает неправильно. Результат опять тот же самый, как по дороге едем. То есть неожиданно появляется что-то такое страшное и появляется доша пита сразу в это. Нагревается человек психически. Конфликт со знанием происходит. Дальше какой вариант? Как еще можно? Ложное знание, да. Решил, что надо ехать не по той дороге. Поехал не по той дороге, приехал не туда. Опять тот же самый результат. Нагрелся, нервничать начал. Дальше какие варианты? Ну, не делится, знание у него скапливается внутри. Он делает умный вид, да, никому не отдает. Скапливается энергия огня в организме. То же самое. Есть еще один вариант. хочет быстрее узнать, чем положено. Вот некоторые студенты, они учатся так. Они хотят запомнить больше, чем положено запомнить. В результате что происходит? Голова перегревается, и вообще человек ничего не может запомнить. Он торопится запомнить, хочет запомнить быстрее. Так? Еще один вариант – конфликт с энергией знания. Допустим, я подхожу к своей жене и говорю, ты почему делаешь все не так? Ну, то есть, она, допустим, не понимает, как делать правильно. А я не принимаю ее отсутствие знания. То есть, я считаю, что она должна понимать, обязана. И начинаю ее воспитывать, так? В результате что происходит? Гнев, да? Гнев от чего происходит? Что мы не принимаем этот мир, что в нем не хватает знания, мы не принимаем это. В этом мире не хватает знания у людей. Но мы не хотим принимать, мы хотим, чтобы все понимали. Но такого же нет. Допустим, ребенок идет по улице и берет делать какую-то глупость. Мама начинает на него ругаться. Почему? Потому что она не понимает, что он глупый. Если бы она понимала, она просто его воспитывала, объясняла. Вот плевать на землю нельзя, там, это в носу ковыряться нельзя, там, и так далее. Ну, то есть она ему объясняет спокойно, потому что она понимает, что он глупый человек, просто маленький очень, ничего не соображает. Так? Видите, есть разные конфликты с энергией знаний. Они могут давать обиду. Допустим, женщина обижается на мужчину, что он на нее невнимательно не обращает внимания на нее. Незаботливо относится к ней. Она просто не понимает, что у мужчины психика совсем по-другому устроена. Он часто просто не понимает, что значит заботиться. Он не понимает, что надо делать. Ему если объяснить, что надо улыбаться, он будет улыбаться. Там. Надо объяснить, что надо аккуратно трогать. Будет аккуратно трогать. Но если не объяснить, он может иногда задеть, и женщина отлетает в сторону. Вот. С мужчинами нормально, они идут, задели друг друга, там отлетели, нормально, у них нет проблем. Или он покупает платье, допустим, жене сам. Уже смешно, да? Думает, подарок хороший подарю жене, платье сам покупает. Он ее хочет видеть красивой, покупать ей платье сам. Вы пробовали сам покупать платье жене? Вы попробуйте. Женщины смеются все. Все нормально. Вот это, я сейчас могу также сделать так, чтобы мужчины смеялись. Мы же не знаем друг друга. Мы не понимаем друг друга. Поэтому, например, женщина думает, что мужчина, ему так же, как ей, убираться в квартире. Ну что, он так же нормально, просто он взял, убрался, что, какие проблемы. А вот не так же. Не понимаем. Вот это означает отсутствие энергии знания. Оно дает душу питу всегда. Потому что если мужа заставить убираться в квартире, если хороший муж, он уберется, потом будет ходить несчастным, злым, обиженным, усталым. И это все равно отразится на жене. Понятно, да, система? Дальше поехали. Отсутствие, то есть неправильное отношение к счастью, к энергии любви, неправильное отношение. Какое может быть? Неправильное отношение к энергии любви. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Любовь ты мне, я тебе. Неправильное отношение, да? То есть это формирует привязанность. То есть человек хочет наслаждаться любовью. Два человека наслаждаются друг другом. Потом раз, один по судьбе уже не может другого наслаждать. Что наступает? Наступает несчастье. Несчастье что рождает? Желание получить счастье откуда-то из другого места. Человек не может жить без счастья, так? Так? И откуда человек чаще всего получает счастье? От другого человека, как его найдешь сразу? Вот у меня сейчас нет счастья, а человека другого сразу не бежит. Что делать? Выпить раз. Доша капха возникает. Тортик съесть, доша капха возникает. И так далее. Видите, то есть, когда человек не хватает любви, он начинает больше спать, чтобы ему успокоиться, пересыпает. Дальше на ночь ест разные сладкие, там, в зависимости от того, чего не хватает. Если не хватает сладкого вкуса, вкуса любви, то на ночь сладкое едим. Если не хватает, допустим, если человек сильно устает на работе, напряжение очень сильное. Напряжение, какие вкусы, с какими чертами характера связаны. Это эрудическая психология. Значит, сладкий вкус связан с энергией любви, с наслаждением. Например, часто студенты, они насилуют себя учебой. И поэтому для того, чтобы им снять это напряжение, насилие, им надо есть шоколадки всякие там, но сладкий вкус. Объедаются сладким для того, чтобы снять напряжение с себя. Потому что много насилия во время учебы. Дальше. Кислый вкус связан с обидой или гневом. Кислый вкус. Когда человек обижается, ему кислое хочется. Дальше. Острый вкус связан с суетой и чрезмерной эмоциональностью. Восточные люди очень эмоциональные, да? Они любят острый вкус.
3: Понимаешь, я такой человек, я не могу по-другому.
2: Острый вкус, поэтому очень много эмоций. Некоторые тоже здесь очень много эмоций проявляют, поэтому острый любят. Что человек расходует, то он и ест, понимаете? То есть вкусы связаны с чем? Вкусы с чем связаны? С тонким телом ума. Они не связаны с телом грубым. Понимаете? Поэтому вкусная пища, она ничего общего не имеет с белками, жирами и углеводами. Допустим, телу что нужны? Белки, жиры, углеводы. Они имеют вкус? Вот жир имеет вкус, нет? Нет.
4: Нет.
2: Белок имеет вкус?
4: Нет.
2: Нет. Вот. Ну, то есть, если крахмал взять, углевод тоже не имеет вкуса. Ну, то есть, эти все вещи, они ничего общего с вкусной пищей не имеют. Вкусы в пище связаны с чем? С энергией психической. Поэтому неживое не может иметь вкусы. Понимаете, вкусы, ну, по-настоящему вкусная пища, это пища, приготовленная из живого, из растений там, и так далее. Понятно, да? Это тонкая энергия. Это умственная энергия, по факту. Итак, дальше, следующий вкус. Терпкий. Связанный с тем, что человек очень напряжен. Даже не напряжен, сейчас скажу точнее. Но с умением, то есть с необходимостью трудиться и неумением отдыхать. Терпкий вкус. Ну, съесть вкусы все это хорошо. Просто вопрос когда. Вопрос когда. Дальше. Соленый вкус связан с концентрацией внимания. Часто люди учатся, тоже много соленого едят. От того, что им приходится сильно концентрироваться. И горький вкус чем связан? Есть такой мультфильм про злыдней. И там злыдни, когда замучили мужика, и он начал пить горилку. Когда они его спросили, а зачем ты горилку пьешь? И он сказал, потому что горе. Так горький вкус чем связан? Да, горький вкус связан с тем, что человек хочет снять с себя усталость, или депрессию. Теперь, очень важно знать, что каждое время суток имеет свой вкус. Имеет свой вкус. Утро и вечер имеет сладкий вкус. Сладкий вкус. А день имеет все 6 вкусов вместе взят. Поэтому утренняя пища должна иметь преобладание сладкого вкуса. Если вы хотите кушать сладкое, кушайте утром. Это лучшее время для потребления сладкого. Не будет никаких проблем со здоровьем. Часто женщинам советуют не есть сладкое. Смотрите, то есть, сейчас вам объясню. Сладкий вкус связан с гормональными функциями женщины. Если женщина не ест сладкое, у нее женские гормоны падают вниз, и она становится несчастной. С другой стороны, если она ест сладкое не вовремя, то тогда происходит расстройство работы гормональной системы женских гормонов. Часто бесплодие связано с тем, что женщины кушают сладкое на ночь. У них происходит или избыточная работа гормонов женских, или вообще просто начинается дисбаланс. Поэтому сладкое надо кушать утром. Утреннее время имеет сладкий вкус. Смотрите, соловьи поют, заливаются. По песням можно понять, да? Утреннее. Нас утро встречает прохладой, да? Нас ветром встречает река, кудрявая, что уж ты не рада, веселому пению гудка. Ну, то есть, утро – это счастливое время, радостное, да? Какой же вкус вечером преобладает? Вкус вечером – это вкус отношений. Вечером люди должны общаться. Это вкус отношений, но этот сладкий вкус имеет другую природу. То есть, вечером хорошо идут сладкие специи. Это уже не сладкие, не сладости, а сладкие специи, молоко тоже имеет сладкий вкус и мед. Три продукта, которые можно вечером есть. Это сладкие специи, молоко и мед. Финики можно, да, ну благостные еще, бананы можно есть. В принципе, вечером можно есть также и фрукты. Но смотрите, если человеку жарко по жизни целый день, он вечером должен есть фрукты. А если человеку холодно, Значит, лучше тогда овощи сладкие, чтобы успокаивалась психика, приземлялась чуть-чуть. Видите, все очень сильно связано с тем, как устроен этот мир. Мы подстраиваемся под него, мы не создаем свою систему. Смотрите, все очень просто. Солнце, энергия солнца связана с теджесом, означает активность, радость, оптимизм. Солнце встает здесь, в этой местности, в 7 утра. Если вы встаете позже 7 утра, вы получаете дошу-питу. Вы с энергией знания в конфликт вступаете. Ну, то есть с энергией теджеса вступаете в конфликт. То есть вы лежите до 9 утра, до свидания, здоровой жизни. То есть воспалительные процессы возрастают, дошпита. Мы не писали, да, еще, что такое дошпита, какие болезни. Вот как раз присовокупим это к позднему вставанию. Что возникает при позднем вставании? Все виды воспалительных заболеваний. Раз, это дошпита. Увеличивается чрезмерная эмоциональность. Если человек поздно встает с постели, он становится очень возбудимым эмоциональным. То есть женщины чаще всего становятся очень раздражительными, обидчивыми, мужчины гневливыми, напряженными такими вот. Вот. Дальше. При позднем вставании у человека накапливается ненужная половая энергия. То есть некоторые думают, что половая энергия всегда нужная. В этом есть серьезная ошибка, потому что половая энергия, она должна идти вверх. Когда половая энергия идет вверх, у женщины она дает женщинам красоту, привлекательность, дает спокойствие. Женщинам часто спокойствия не хватает. Дает спокойствие, половая энергия женская. Дает интуицию, способность вести себя правильно в любой ситуации. Самоконтроль, ну то есть способность правильно реагировать на все. Настраиваться правильно на волну, в которой находится ситуация. Женщина может всегда раз, настроилась на волну. Все хорошо, значит, у нее в жизни. Не настроилась, все плохо. Мужчине что половая энергия дает? Дает решимость, память, храбрость, ответственность, силу физическую, психическую и так далее. Когда человек поздно встает с постели, половая энергия начинает, она не идет вверх, а начинает скапливаться внизу. Это приводит к перевозбуждению всей половой системы. И первое, что человек в это время начинает видеть, что «И снова вижу образ твой, Мадонна». Ну, то есть он начинает видеть образы разные. То есть у него возникают вот эти вот все картинки, интернетовские картинки возникают в голове. Вот, потом дальше у него скапливается энергия в нижних центрах и начинается там воспалительный процесс. Отсюда у мужчин хронический уретрит, у женщин хронические все эти воспаления придатков бесконечные. Это все идет от чрезмерного скопления половой энергии, чаще всего которое возникает от того, что человек поздно встает с постели. Наступает ночь, зовет и манит, мысли новые тая. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Но как бы женщинам надо спать чуть больше, потому что, смотрите, солнце — это мужская энергия, да? У солнца как бы сила, человек, мужчина силу набирает днем. Женщина силу набирает ночью. Поэтому женщина чуть-чуть больше спит, чем мужчина. На часик примерно. И женщине, смотрите, вставать к самое любимое место у мужчины где? В квартире. Самое любимое место у мужчины – это кабинет, где он работает. Его место, где он работает. У женщины самое любимое место – кровать. Попробуйте вы мужчину. Самое любимое место – это откуда человека не вытащишь. Мужчину из кабинета не вытащишь, где он работает, а женщину с кровати. Ну да, кухня, конечно, и кровать. У женщины и кабинет, и диван у мужчины. Все правильно. И гараж еще. Ну ладно. Хорошо, поехали дальше. Итак, смотрите, то есть ночь – это время, предназначенное для сна и любви. День – это время для труда. Утро предназначено для изучения духовной практики. Сначала раннее утро предназначено для духовной практики. Это самое лучшее, что получается. Потом, после этого, уже не рано утром, а утром, но не совсем рано. Самое лучшее – запоминать. Все, что запомнить хотите, в это время надо запоминать. Дальше средняя часть утра предназначена для логического мышления. Вот учеба такая, допустим, как в институтах, хороша в это время. В это время писать книги тоже хорошо. Позднее утро, уже ближе к 12, хорошо для того, чтобы обзор литературы там делать. Такая обзорная деятельность. Ну, то есть деятельность, которая охватывает много процессов сразу. Утром кушать нужно с 7 до 9 утра. Очень легкий завтрак должен быть. Состоять из фруктов, сухофруктов, меда. Если, допустим, вы чувствуете холод в организме, тогда можно есть сметану с утра, сыр иногда даже. Но ни в коем случае не надо есть зерновую пищу с утра. Каша, зерновая пища. Смотрите, зерно – это что? Это пшеница, рожь, ячмень, горох, овес, кукуруза. Что не является пшено, что не является зерном? Гречка. Это посленовый продукт, или как, не посленовый этот, как его? Забыл, короче. Ну, в общем, это не зерно. Вечером самое лучшее пить на ночь горячее молоко с медом. Почему? Потому что горячее в молоке содержится мелатонин. Это гормон, который действует как антиоксидант, и это гормон, успокаивающий психику. Ну, то есть реально молоко обладает огромным антидепрессивным действием. То есть молоко успокаивает психику, улучшает сон, улучшает гормональные функции у женщин и успокаивает нервную систему у мужчин. А мед – это то же самое, что и молоко, только у пчел. Ну, то есть молоко для чего нужно? Для того, чтобы кормить теленка, да? А мед для чего нужен? Для того, чтобы кормить этих пчелят. Понятно, да? Только разница заключается в том, что мед, он делается из пыльцы, а пыльца имеет огненную природу. Она созревает на солнце. Или она зимой созревает на солнце, или ночью созревает. Нет, самое яркое солнечное время пыльца созревает на цветах. Вот. А молоко созревает ночью. Больше всего молоко продуцируется в ночное время у коровы. Самый лучший удой утренний. Смотрите, объединение лунной и солнечной энергии так гармонично. Больше лунной энергии, чуть-чуть солнечной, дает спокойный сон. И мед способствует перевариванию молока. Аналогичные вещи способствуют перевариванию друг друга. Поэтому очень хорошо есть молоко с медом. Об этом писал Ибн Сина. Причем он писал Авиценна. Причем он писал, что старые люди, если они привыкают к молоку, пить на ночь горячее молоко, то они избавляются от всех воспалительных процессов в организме и продлевают свою жизнь. В отличие от современных взглядов, которые считают, что молоко подходит только детям. Знаете, почему так ученые современные считают? Ибн Сина тоже объяснил это. Он объяснил, что так как молоко лунную природу имеет, оно переваривается под светом луны. Поэтому молоко можно есть только утром, когда еще солнце не взошло, в холодном виде пить. А лучше сливки и лучше женщинам для повышения гормональных функций. А и вечером, когда солнце садится. То есть луна начинает действовать, молоко хорошо действует. Когда же человек днем свежее молоко пьет, есть вероятность, что оно в желудке под влиянием солнца начинает скисать. И становится неперевариваемой пищей. Нарушает пищеварение. Понятно, да, система? И она гасит огонь пищеварения, молоко, если его попить днем. Кушать уже не хочется потом. Прямо перед сном за час где-то можно пить. Ложиться примерно надо в 10 часов вечера. Раньше можно, тогда надо раньше вставать. Можно в 9, но вставать тогда надо в 4.
4: У нас же сейчас вот это время летнее осталось. Оно на 2 часа солнечное.
2: А у нас же сейчас не будет переводиться время в стране.
4: Оно все равно уже сдвинуться.
2: Оно сдвинется меньше, чем зимнее. То есть оно сейчас 7 часов. Рассчитайте, у нас на сайте есть расчет истинного времени солнечного. Когда 12 часов дня по солнцу в вашем городе? Так, с режимом дня разобрались. Это я так между сейчас немножко это бегаю. Значит, доша пита, продолжаем. Доша пита, то есть то, что связано с сердцем. Это дает. Доша пита возникает. Когда доша пита возникает, у человека может повыситься температура тела. Повышенный жар в теле возникает. Иногда жар идет в голову, и тогда человек чувствует жар в голове или в глазах. Глаза имеют огненную природу, часто повышение доши питы приводит к жару в глазах. Глаза даже могут желтеть от этого жара. Доша пита дает все воспалительные процессы в организме. Вот все, что воспалилось, это доша пита. То, что заболело, это доша вата. Когда воспалилась и заболела вместе, значит, вместе это воздействие есть. И доша пита, и доша вата. Дальше. Доша пита сильно поражает те органы, которые связаны с энергией огня. И больше всего с энергией огня связаны органы пищеварения. Это печень, желудок, 12-перстная кишка, поджелудочная железа. Чаще всего доша пита поражает эти органы. Также большинство кожных болезней связаны тоже с доша питой. Но именно те, которые связаны с мокнутием и зудом. Но когда воспаление идет, воспалительный процесс, значит это доша пита. Но и мы уже говорили про дошу вату, когда у человека с энергией вечности нарушается гармония. Как это происходит? Торопимся, хотим быстрее. Вот время идет, а мы хотим быстрее. Значит будет доша вата, напряжение начнется. Или наоборот, мы хотим медленнее, да? Оно идет быстрее, мы медленнее хотим. Опять доша вата начинается. Не вовремя что-то делаем. Ну, то есть, имеется в виду не вовремя, значит, ну, допустим, мне надо к 2 часам сюда прийти, а я не тороплюсь. Потом начинаю нервничать, доша вата, напряжение наступает. У всех наступает напряжение. Олег Геннадьевич не пришел, 2 часа уже. Все такие сидят, когда же он придет. Люди начинают ждать. Ожидание означает доша вата. На остановке стоим. Автобус когда должен прийти? Когда придет время? Мы что делаем? Стоим, тянем автобус глазами. Доша вата возникает. Дисбаланс энергии времени. Понятна система, нет? Или человек, допустим, для того, чтобы выучить материал, нужно определенное время концентрироваться на нем. То есть читаешь, и у каждого человека свой способ запоминать. Вот ты должен столько раз прочитать, сколько надо, чтобы запомнить. А тебе надо быстрее. В результате возникает напряжение. Понятна система или нет? Доша капха. Доша капха, мы говорили, возникает сердце, признаки. Значит, сердце, доша вата в паху. Время, там энергия вечности. И в сердце неправильное отношение с энергией любви. Доша капха. Итак, любовь где находится? В сердце, да? Любви не хватает, что хочется? Сладкого. Сладкое что делает? Толстым человека делает. И некрасивым. Это доша капха. То есть, когда доша капха в организме возникает, она возникает чаще всего, когда человек на ночь напоел, токсины начинают копиться в организме. Доша капха. От чего едим на ночь, не хватает любви. Человек, допустим, начал в депрессию входить, депрессия наступила. Не хватает любви, депрессия, да? Грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу. То есть, что возникает? Токсины в организме. Дальше, жадность фраера сгубила. А жадность от чего возникает? Нехватка энергии любви. Хочется, чтобы все было, да? Результат какой? Чем больше человек тянет на себя предметы, он ждет, когда купит стиральную машину, работает на стиральную машину, но удовлетворения нет, потому что чувства не соединились с объектом. Приходит домой, что нужно сделать? Покушать, чтобы успокоиться. Почему? Потому что стиральная машина еще не успокаивает, а ты ее ждешь. И нервы не в порядке. Поел, успокоился. То же самое, когда человек пичкает себя телевизором. Вот он, допустим, не удовлетворен в жизни, он пришел домой и смотрит этот телевизор вечером перед сном. Тоже наполняет дошей капхой, токсинами себе мозги. Потом ему снятся космические сны по ночам. И снится нам не рок от космодрома. Вот. Это все доша капха. То есть лишний вес, токсины в организме. Да, человек хочет всех победить, он хочет обладать всем в этом мире, то ему какую пищу хочется есть? Мясо. Правильно, плоть. Ему хочется есть плоть, чтобы победить. Ему хочется мясо, вот, чтобы победить всех. И мясо рождает дошу капху тоже. Это доша капха в данном случае, это доброкачественные, злокачественные опухоли, полипы всякие. Абсолютно точно доказано современной наукой. Уже с 80-х годов ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, каждый год пишет в перечне главных причин злокачественных опухолей красное мясо. Мясо крупного рогатого скота. А мы не знаем ничего об этом. Почему? Потому что хочется мяса, поэтому и знать не хочется. Но ученые не акцентируют на этом внимание, хотя все знают. Все знают, что мясо – это вредная пища для здоровья. Но до сих пор врачи в кабинетах здорового образа жизни, в кабинетах здоровья рекомендуют мясо есть людям. Я вот сейчас пишу диссертацию, там у меня как раз есть одна из тем – это питание. Конкретно просто говорится, что увеличение в рационе овощей и фруктов продлевает жизнь. Есть конкретные исследования, указывающие на то, что это так. И наоборот, увеличение мясной пищи в рационе сокращает жизнь. Все. Есть научные исследования. Но все равно как бы мы не согласны. Почему? Потому что хочется чего-нибудь такого. Земного? Земного. Ну ладно. То есть доброкачественные и злокачественные опухоли тоже результат увеличения доши капхи в организме. Дошу капху увеличивает лень, жадность, увеличивает злопамятность. Одна девушка очень серьезно занималась духовной практикой, и она заболела раком матки, от чего и умерла. Когда я с ней по душам беседовал серьезно, она открылась, что она не смогла простить мать. Зло держало на нее, заболела раком матки в результате. Надо прощать. Итак, аюрведическая психология – это комбинация аюрведы, йоги и тантры. Это ведическая наука, которая образовалась в результате того, что риши уже ушли в небытие. То есть приходится психологии заменить мудрецов. Психологи заменили мудрецов. Раньше не нужна была психология, потому что мудрецы это все делали, эти функции. Сейчас нет мудрецов, остались психологи. Скоро психологи тоже уйдут в небытие и останутся только... Не будем говорить, у нас здесь научное собрание. Современная наука и аюрведическая психология. В современной науке сейчас очень важное направление современной науки – это наука основывается на позитивных мотивах жизни. Есть два способа жить. Современные исследования, особенно таких ученых, которые продвигают нейролингвистическое программирование, таких как Роберт Дилс там, и так далее, они обнаружили, что увеличение информации о проблеме, вопреки ожиданиям, приводит к увеличению самой проблемы и ее неуправляемости. Мы, допустим, кричим, курить вредно там и так далее. Что происходит? Ученые серьезно исследовали, от чего зависит настроение человека. И определили, что есть в мозгу такая лимбическая система, висцеральный мозг. Висцеральный мозг, есть такая функция, лимбическая система. Она отвечает за выживание человека как вида. Ну, то есть, если наступает какая-то критическая ситуация, опасность какая-то или страх какой-то, что я не так что-то делаю, то у лимбической системы возникают три реакции. Первая реакция сначала «замри», ну, то есть опасность, как ящерица, да? «Замри». Потом «беги», да, кошка бежит от тебя, но ты за ней бежишь. Потом что происходит? Она поворачивает, да? И третья реакция – это «сражайся». «Замри», «беги», «сражайся». Три реакции лимбической системы на негативную информацию. Поэтому смотрите, допустим, жена пилит мужа там. У других мужики как лебедушки, а у меня бедоносец. Вот. Пилит мужа жена, да? Результат какой? Сначала он ершится, да? Он старается как бы, ну, сопротивляться. Потом дальше он от нее бегает. И потом начинает дальше все делать. Делать назло. У меня была такая ситуация, я приезжал, студентом учился в мединституте, приезжал домой к маме. Так как я был чужой, там был кот, он постоянно на меня фыркал, потому что я чужой. Я приехал, как бы, а он меня не знает. И он меня не любил, потому что я чужой. Вот. И мама меня в это время больше любила, чем его. Вот. В результате мы с ним сражались. Я брал с собой шприц большой медицинский и стрелял с водой в него. Ему не нравилось. И в результате в какой-то момент я начал чувствовать, что у меня ботинки чем-то пахнут. Причем как-то непонятно, вроде бы не моим. Я никак не мог ничего избавиться от этого. Он постоянно писал мне ботинки этот кот. Так он меня победил. То есть сначала замри, потом беги, потом сражайся. Начал сражаться и победил. Точно так же муж может тоже делать, понимаете? Или жена. Поэтому надо как-то по-другому действовать. И современная психология пришла к выводу, что нужна позитивная, а не негативная мотивация. Когда, смотрите, вот в этой лимбической системе, когда негативная мотивация идет, у человека этот треугольник «замри, беги, сражайся» начинает функционировать очень активно. Возникает такая замкнутая такая реакция, которая приводит к стрессу. И потом возникает болезнь. Вот позитивная мотивация что делает? Она, значит, прививает человеку ощущение, что на самом деле все хорошо. То есть, смотрите, негативная мотивация делает человека, весь этот мир становится враждебным для него, и он постоянно боится всего и всех. То есть, допустим, ему говорят что-то, он боится, может быть, его обманут. Это повышенная активность лимбической системы дает такую вещь. Когда активность лимбической системы понижается, то человек приходит в спокойное расположение духа, у него появляется позитивизм. Ну, то есть он чувствует, что все будет хорошо. Поэтому нужно учиться друг друга позитивно мотивировать. Допустим, жена тормозит. Часто женщины медлительны очень такие. Жена притормаживает, допустим. Надо как бы, ну, мужу, допустим, не нравится. Надо относиться к этому очень благосклонно. Сказать, ты не устала, моя хорошая? Очень благосклонно относиться к этому. Или муж, допустим, притормаживает, то же самое. Или наоборот, муж, если там сильно быстро бегает, надо ему сказать, ты у меня такой активный. Понимаете, и так как психика человека все равно знает, о чем речь. То есть, допустим, жена постоянно мужу говорит, ты у меня такой активный. Он почувствует, что он, наверное, слишком сильно активный, потому что часто об этом говорят. Вот точно так же, допустим, детям, да? Когда ребенок, допустим, не хочет учить уроки, ему надо сказать, тебе что, нравится в компьютер играть? Он скажет, да. Вот. И в это время надо сказать, вот, и мне тоже нравится в компьютер играть, но надо учить уроки. Ну, то есть, надо как-то, то есть, понимаете, то есть позитивная мотивация означает, что мы воспринимаем объект не как враждебный для нас, а мы с ним сотрудничаем, дружим, создаем отношения. Понимаете? То есть, если мы воспринимаем объект как враждебный, то начинается вот это «замри, беги и сражайся». Это приводит к проблемам. Но когда человек оптимистично настроен в жизни, тогда у него совсем другая жизнь. Эрудическая психология учит позитивному настрою. Считается, что негативное настроение – признак невежества, а позитивное настроение – признак благости. Но понимаете, проблема заключается в том, что само по себе позитивное настроение не приходит. Потому что этот мир, он часто выводит нас из равновесия. Ну, то есть, смотрите, если мне чего-то хочется, это не факт, что это у меня будет, да? А так как все имеют ложное эго, эгоизм внутри себя, поэтому каждый пытается жить для себя, и каждый друг друга мучает. То есть этот мир соткан из вот таких вот конфликтов, мелких страданий, недопониманий и так далее. И как же тогда сохранить позитивизм в этом случае? Настраивать себя постоянно. По факту это означает внутренняя жизнь. Да, то есть единственный способ быть позитивно настроенным – это заниматься внутренней жизнью. И то есть основная концепция эрудической психологии – это внутренняя жизнь. То есть если человек не живет внутренней жизнью, то есть он не садится по утрам, не молится, не желает всем счастья. Внутренняя жизнь означает, никого вокруг нет. Ты сел один и начал просто, ну, желать всем счастья, молиться, что-то делать такое, которое бы привело тебя к позитивному настроению, к тому, чтобы ты как бы этот мир воспринимал лучше. Понимаете? Смотрите, мы очень сильно зависим от обстоятельств. Кто-то замуж хочет выйти, кто-то хочет работу найти, кто-то хочет, допустим, еще чего-то, и постоянно человек об этом думает. Это позитивная мотивация или нет? Негативная. То есть человек думает о том, чего не получается в жизни. Надо этому противодействовать с помощью внутренней жизни. Когда человек желает всем счастья внутри себя, это получается или нет? Можно желать всем счастья? Можно. Деньги за это надо кому-то платить? Кто-то тебе может помешать это делать? А счастье придет, если так делать? Конечно. Видите, то есть мы просто не знаем, чем нам заниматься, что нам делать. Когда человек мотивирует себя позитивно, у него появляется твердость духа, спокойствие, вера. То есть это то, что делали люди с древних времен. По несколько часов в день каждый человек с древних времен молился.

хочу, допустим, чтобы у меня всегда хорошее настроение было, это не значит, что у меня всегда будет хорошее настроение, понимаете? То есть хотеть не вредно, как говорят, а на самом деле вредно. То есть человек должен учиться не хотеть и мечтать о чем-то. Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Вот. То есть человек не должен мечтать, а должен действовать. Он должен желать всем счастья, учиться, прощать, просить прощения. Вот это вот, что такое позитивная мотивация? Просить прощения – это позитивная мотивация или нет? Позитивная. Прощать тоже позитивная. Прости вместо прощай. Я скажу в этот раз, что просвет не погас. Я скажу в этот раз. Вот, это немножко связь аюрведы с современной наукой. Ученые сейчас тоже к этому пришли к выводу, и они серьезно. Это тема моей диссертации. Тема звучит: научное обоснование и внедрение методики позитивного мотивирования. Научное обоснование и внедрение методики позитивного мотивирования. Формирование общественного здоровья жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Итак, прана теджас оджас с точки зрения аюрведической психологии. Прана теджас и оджас с точки зрения аюрведической психологии. Смотрите, у нас есть деструктивная энергия воздуха, и у нас также есть позитивная энергия воздуха. Да? Аюрведическая психология учит тому, что хорошо. Она, смотрите, использует, как лечит аюрведическая психология. Она лечит с помощью того, что есть хорошего. Допустим, аюрведа часто борется с дошами, да? То есть доша повысилась, она ее понижает. А есть еще такое лечение расаяна. То есть это не борьба с плохим, а увеличение хорошего. Допустим, у нас много доши ваты, да, в организме. Как с помощью расаяны вот этого метода лечить дошу вату? Надо увеличивать прану. Допустим, у человека он очень подвижный, у него доша вата. Это значит, что ему эту подвижность надо просто привести в позитивный вид. То есть он идет и занимается пранаямой. У него большая подвижность, он занимается пранаямой. Если у него, допустим, очень много огня в организме, хорошо, учись концентрироваться правильно, садись и занимайся хатха-йогой. Если у тебя очень много энергии любви негативной, то есть ты постоянно обижаешься, гневаешься на всех, у тебя, допустим, очень много доши капхи, допустим, да? Вот, хорошо, тогда, если у тебя много доши капхи, тогда садись, желай всем счастья. Занимайся отдачей энергии любви, и у тебя нормализуется доша капхи. То есть, смотрите, психология в данном случае означает увеличивать то, что хорошее, а не бороться с плохим. Понимаете? То есть это называется позитивное мотивирование. И для того, чтобы это делать, мы должны изучить, что такое позитивное. Позитивное – это прана, теджас и оджас. Что такое прана? Прана – это сила в человеке. Сила в человеке. Какая бывает сила? Бывает сила разума. Да? Сила разума. Это когда у человека есть способность победить ситуацию. Допустим, танк, допустим, на него едет танк, и он вместо того, чтобы пугаться, он начинает думать, что ему делать, чтобы победить. Значит, сильный разум. Когда возникает опасность, у человека сильный разум, он вместо того, чтобы пугаться, он делает то, что нужно победить. Я вам такой пример приведу. Одного святого человека попросили в Америке выступить на популярном радио, на котором был такой очень интересный ведущий. Он всем задавал каверзные вопросы, и потом, в результате этого такая сражение, схватка была. То есть, кто каверзнее вопрос кому задаст? И надо ответить на этот вопрос. И у него, у этого человека был очень сильный разум. То есть, он быстро, мог задать вопрос, быстро сориентироваться. Вот. И этот святой человек обладал еще более сильным разумом, потому что его разум был очень позитивным. И он был смиренным человеком. И тот, например, задает ему вопрос: почему у вас бреют голову? Он спрашивает: а почему у вас бреют ноги? Говорит: ну, мы считаем, что лучше голову содержать в тепле, в холоде, а ноги в тепле. Поэтому бреем голову. Ну и так далее. То есть он его победил, этого ведущего, тот ничего с ним не смог сделать. Он не обижался, понимаете? То есть ему вопрос задают, он не обижается. Вот, то есть идея в этом заключается, что позитив означает сильный разум, он не ломается. Ну, допустим, мы разбираем с вами сейчас энергию праны, как она действует в разуме. Знаете, что это не женское качество, это мужское качество. То есть прана в разуме – это...

0: Это мужское качество. Женщина должна быть в разуме любовь, энергия Оджаса. И мы сейчас об этом будем говорить. Итак, прана, сила в разуме. Как это выражается у человека? Допустим, взять директора завода. Завод на грани банкротства. Он собирает своих помощников. Все помощники в отчаянии. Они каждый там говорят, что надо делать. Директор завода сидит, внимательно слушает. Потом раз, неожиданно начинает улыбаться. Все думают, а что такое вообще? Ведь все, мы уже все. А он улыбается, просто сидит. И начинает с ним говорить о чем-то другом, отвлеченная беседа. И потом они все успокаиваются, и потом принимают правильное решение. Почему? Потому что разум может принять правильное решение только в спокойном состоянии. Но для того, чтобы успокоиться, нужна сила. Потому что когда все находится в хаосе, только сила разума способна устоять. Ничего другое не может устоять. Понимаете, о чем я говорю? Когда, допустим, жена приходит с работы, вся такая эмоциональная. Ой, меня там убили, я не могу больше там работать. Вот. Муж на нее смотрит спокойно. Кушать хочешь? Он вообще не говорит как бы об этом. Просто спокойно смотрит. Она говорит, ну как ты вообще можешь меня терпеть? Ну, понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что сильный разум означает аскетичный разум. Разум, способный жить спокойно в любой ситуации, который за волосы себя тянул, как его? Мюнхгаузен, барон Мюнхгаузен. Вот он отличался сильным разумом. Все хорошо, идем ко дну, да? Эти вот высказывания это оттуда. Дальше. Энергия любви в разуме. Или оджас в разуме. Не прана много в разуме, не праны много в разуме, а оджаса много в разуме. Как это выражается? В чем это выражается? Это уже женское качество. Допустим, муж пришел с работы в отчаянии. То есть он не знает, как, что ему делать. Он говорит, я начальника убью, все, я убью. Такой, ну все, то есть он уже не знает, что ему делать. Он принимает самое неправильное решение. Вот. И жена смотрит на него, такая гладит его по головке. Говорит, мой хороший, ты устал у меня. Такая, то есть она как бы его так гладит по головке, садит, кормит, и он успокаивается. То есть она не тоже впадает, мы его убьем вместе. Понимаете, да, то есть у женщины своя сила, у мужчины своя сила. То есть женщины должны пользоваться своей силой, мужчины своей силой. Но человек должен делать то, что усилит его возможности внутренние. У нас был семинар по системному мышлению, и специалист в этой области рассказывал, что человек с системным мышлением, он не должен думать о средствах, с помощью которых он что-то сделает. Он должен думать, оформлять, чего он хочет конкретно. И когда у него цель очень сильно оформлена, тогда эта цель рождает привязанность к средствам. Например, если человек тонет, он не должен думать о том, что он не умеет плавать. Он должен думать о том, как выплыть. И когда он нацеливается на то, чтобы плыть, у него сразу все начинает двигаться внутри, потому что он ищет те средства, которые есть. Из этого извлекает пользу, понимаете? То есть, когда человек нацелен в своей жизни, очень четко поднимает свою цель, тогда в этом случае он начинает двигаться вперед в своей жизни. Надо разобраться, чего ты хочешь. Вот, допустим, девушка говорит, я не могу выйти замуж. Сразу ее можно спросить, а что ты под этим подразумеваешь? Что ты имеешь в виду под выйти замуж? И она говорит, я не знаю. Я хочу просто жить с мужем. Нет, ты разберись, пожалуйста, что ты под этим подразумеваешь. И она потом, в конце концов, разбирается и говорит, я под этим подразумеваю вот что. Чтобы он меня любил, он об мне заботился, он за мной ухаживал, меня содержал, чтобы я не работала. И то есть перечисляет все, что она имеет в виду под тем, чтобы выйти замуж. И тогда человек, который анализ проводит, говорит, теперь вот найди такого дурака, который все это будет делать. Это значит, что желание выйти замуж оформлено неправильно. То есть, когда эта женщина поймет, что выйти замуж означает заботиться о муже, ничего не требовать взамен, любить его, ухаживать за ним, вот. Жить только для него, быть верной женой, быть нежной. Некоторые уже опухли такие. Вот тогда появится человек, потому что всем это надо. Всем нужна такая корова, нужна самому. Не выдаешь сзади, не устанет рука. позитивное мотивирование. Да помните мультфильм? Мужик не мог продать корову, она у него была такая тощая. Вот. И подошел как бы специалист по продаже коров. И он начал кричать: корова была очень полная, красивая, много молока давала, чуть-чуть приболела. На самом деле, если ее чуть-чуть покормить, как бы не выдаешь зайню, там туда-сё, и пошел ее хвалить. Мужик слушал, слушал, говорит: все, иди, говорит, такая корова нужна самому. Он ему самому ее продал. Он вдохновился. У меня были случаи такие. Женщина подходит, говорит: не хочу жить с мужем. Я смотрю на нее и начинаю искать вот через нее в мужчине хорошее. Говорю: он у вас добрый человек. Она говорит: да, точно, добрый, да. Я говорю: ответственный? Ну, да. Говорю: вы его сильно обидели. Она: угу, точно. Да. Я говорю: какой у вас вопрос? Она: ну, я подумаю, пошла. Уже передумала бросать. Такая корова нужна самому. Итак, что такое сила любви? Сила любви – это способность искать в человеке хорошее. Почему такая женщина видит в муже не то, что он злится на начальника, а то, что он добрый человек, хороший, просто он устал. Она воспринимает его с позиции любви, а не с позиции его недостатков. Понимаете, смотрите, слабый разум, когда у женщины, как она себя ведет. Она смотрит, уже любая женщина очень внимательная. Она смотрит на мужа и все видит в нем. Все видит. Очень, любая женщина очень внимательная. Вот я сейчас, допустим, лекцию читаю, каждая женщина смотрит на меня. Все видит, как галстук расположен, как прическа там, лысина, очки, нос. Все как бы, ну все как бы видно. И она такая: да, Олег Геннадьевич стареет. Это негативное восприятие информации. Негативное мотивирование. Так или нет? Так, позитивное мотивирование – это что? Веселый, жизнерадостный. Да? Много шуток. Выглядит нормально.
1: Стройный, подтянутый.
0: Да. Ну вот это вы будете все рассказывать своему мужу потом. Мы потренировались немножко. Видите, а своему мужу как все замолчали сразу. В чем дело? Почему не так, Олег Геннадьевич? У меня исключение из правил. Не хватает духовной жизни. Вывод один. То есть, смотрите, сила женского разума находится вот этой энергии любви. То есть, женщина должна воспринимать все объекты живые вокруг себя следующим образом. То есть, они для нее или дети, или те, о ком надо заботиться, или те, кому надо служить, кого надо слушаться. Понимаете, или младше нужна забота, или равная нужна помощь, или старше нужно слушаться. Понимаете, то есть женщина не должна воспринимать человека как врага, женственность. Смотрите, интересно, как устроена наша культура, отличие от вед, ведического знания. Вот смотрите, у женщины есть три показателя, пишите, три как бы показателя женской природы. Дочь, жена, мать. Как вы думаете, вот три эти показателя с чем связаны? Вот что такое, кто такая дочь? Может, не обязательно маленькая, может и взрослая быть. Дочь — это та, которая всех слушает, изучает, как жить, воспитывается, да? Она как бы ведет себя смиренно. Дальше, жена, кто такая? Это женщина, которая строит глазки. Строит глазки, как бы, да, любит, наслаждается, то есть ведет себя так, чтобы все были счастливы, да? Дальше, кто такая мать? Мать – это та, которая дает знания, заботится, вот, воспитывает, сохраняет порядок. Почему сейчас так много негатива находится в жизни женщин, как вы думаете? В чем причина? Не знаете причину? Я вам сейчас скажу. Причина заключается в том, что женщины вдруг решили, что они будут счастливы, если они безмерно начнут увеличивать вот эту вторую составляющую «жена». Ну, то есть они безмерно увеличивают эту составляющую «жена», и в результате они становятся счастливыми. Такая идея. Поэтому девочки с малолетства, с 14-15 лет, начинают краситься, всем строить глазки, понимаете, хотя мозгов еще нет совсем, а уже жена. Понимаете, то есть смотрите, веды говорят, когда женщина уменьшает вот эту вторую составляющую, то есть она ее уменьшает до размеров мужа. Вот когда муж, тогда жена. Когда мужа нет, тогда дочь или мать. Допустим, женщина пошла на улицу, муж там есть, нет? Нет, значит, она дочь или мать. Это более защищенная позиция для женщины. Почему? Потому что, когда женщина жена, это означает, что она открывает у себя энергию любви для всех. И это значит, что она будет также получать что? Она будет получать... То есть, представьте, ты самое сокровенное и глубокое всем открываешь. Результат какой? Истощение. Истощение, да. То есть, женщина открыла все тело и пошла по улице. Да? Пошла по улице. Что происходит в это время? Все на нее смотрят и что делают? Кушают, кушают. Она приходит домой, а там муж, перед которым надо открывать тело. Уже все скушали. И она на него... Потому что уже нечего дать, понимаете? Видите, как интересно все устроено. Мы не знаем, как жить правильно. У нас нет культуры. Мы не знаем, что надо энергию жены отдавать только мужу. А всю остальную надо энергию, допустим, дочери. Женщина может в обществе очень много учиться у всех. У нее много старших. Ей старшая, она должна в это время не глазки строить, а быть дочерью, учиться. Дочь тоже глазки строит отцу. Но это она делает совсем иначе. Она при этом как бы, это другая энергия, то женская энергия любви, она другую природу имеет совсем. Вот. Но больше всего в этом обществе женщина должна быть матерью. Вот если женщина уже вышла замуж, то она должна для всех быть матерью. То есть она должна что делать? Воспитывать общество, давать знания, поддерживать порядок во всем, понимаете? Вести себя строго с окружающими людьми. Показывать пример поведения, учить всех, как надо чисто и правильно жить. Понятна идея? В результате в чем защита? Как женщина получает защиту в этом случае? Когда женщина становится матерью, она берет на себя ответственность, и это развивает ее разум. Она становится в разуме крепкой и сильной, то есть она всех любит. Вот смотрите, интересно, любовь жены, она санкционирована только в отношениях с мужем, Богом. То есть смотрите, а сколько отношений с мужем в этом мире? Ну, в день сколько? Максимум час, даже меньше. Отношений с мужем. Вот там женщина может проявлять энергию жены. Час в день всего. Сколько женщина должна учить всех, воспитывать, объяснять и так далее. Сколько? Ну, у всех все зависит от возраста, да? Ну, допустим, или женщина-дочь, она, допустим, на работе слушает всех, выполняет обязанности, там, она ведет себя как дочь. Или она, допустим, уже стала взрослой, она может, допустим, воспитывать, объяснять, заботиться. Она как мать ведет себя. Смотрите, когда женщина ведет себя несанкционированно как жена в обществе, то у нее разрушается энергия разума, потому что она... сама себя обманывает. Вот смотрите, женщина, допустим, улыбнулась чужому мужчине, он улыбнулся ей. У ней появились какие связи с ним? Сразу очень крепкие отношения с ним появились. И она думает, а что такое у меня происходит? Может, это не мой муж, у меня мой, а может, этот мой муж должен быть. Ну, то есть у нее сразу как бы, потому что энергия любви, она очень сильно влияет на разум. И у женщины сразу она сбивается с толку, она не понимает, как ей относиться к мужу теперь, как относиться ко всем остальным. Потому что у нее вот эта энергия любви, она применила не туда, куда надо, и получила не тот результат. Понятно? Система. Разбалансировка происходит, потому что энергия любви используется несанкционированно. Слишком много несанкционированной энергии любви приводит к тому, что женщина не может быть терпеливой с мужем, не может его любить, отдавать ему свои силы, потому что идет разбазаривание этой энергии по всем направлениям. То же самое у мужчины происходит. Смотрите, мужчина, он кто? Он сын, муж и отец. Вот сколько того мужа в жизни у мужчины? Сколько у женщины час в день? Ну, то есть, а остальное время он или сын, то есть он на работе работает, слушается, он, ему говорят, как надо работать, он работает. Или он начальник там, всех воспитывает. Но это не муж, это или отец, или сын. Понимаете? Как у мужчины разум крепнет? Он берет ответственность на себя, он серьезно ведет себя на работе, у него становится сильным разум крепким. Или он послушник, слушается, тоже крепнет разум. Смотрите, у человека разум отпускается, не крепнет, а отпускается только когда он жена или муж. Вот рядом с женой мужчина расслабляется. То есть он с ней ведет, он знает, что жена любимая там, и так далее. Он ведет себя с ней спокойно. Он как бы строит отношения любви, спокойные отношения. А с остальными, со всеми отношения ответственности, понимаете? Это отец и сын. Что происходит в нашем обществе? Люди тратят целый день свою энергию жены и мужа, приходят домой, и они не могут любить друг друга. Почему? Потому что кончилась энергия любви. Тю-тю. Нет культуры. Называется, нет культуры поведения. Мы ищем счастье не там, где его надо искать. Смотрите, раньше люди искали счастье в своей семье, а сейчас люди ищут счастье где угодно, кроме своей семьи. Согласны? В этом бескультурье заключается. Потому что нас так не воспитывали. Итак, разум женщины поддерживает энергии, поддерживается энергией оджаса, но также и праны. Энергии праны также поддерживается разум женщины, но по-другому. Вот, допустим, я приведу вам сейчас пример. Допустим, муж начал каблучить. Ну да, начал делать что-то не так. Как обычно женщины ведут себя сейчас, в наше время? Они или гневаются на него, то есть начинают ругаться, что он не так себя ведет, или обижаются, то есть садятся и плачут. Вот два основных варианта поведения, которые портят отношения еще больше. Это значит, что энергии праны в разуме у женщины нет. Как действует энергия прана в женском разуме? Как вы думаете, женщина? Вот вам надо знать, к чему стремиться, чтобы достичь этого. Как действует энергия праны у вас в разуме? Спокойствие и твердость. То есть муж пришел с работы пьяный, что жена делает? Она уходит в другую комнату, не разговаривает просто с ним, спокойно себя ведет, готовит, убирает. И он, ему муж к ней подходит, говорит, ты че? Она смотрит на него и отворачивается, уходит, все. Он подходит к ней, ты че? Раз, а дверь закрыта. Ты че? И пошел спать. И он уважать начинает жену. Он чувствует, что она сильный человек, твердый, у нее твердый характер. То есть она заботится, ухаживает, все нормально. Она не злится, не кричит, но отстраняется от него, не общается с ним. Потом, когда он протрезвел такой, подходит, да что, с похмелья. Она опять на него смотрит спокойно, не разговаривает. И потом еще 2 недели не разговаривает после этого. И после того, как она с ним 2 недели не поразговаривала, у него начинают мозги шевелиться, он начинает думать, а надо ли мне вообще пить? Потому что, когда человек ведет себя правильно, к нему возникает уважение. То есть, женщина, если не злится и не плачет, она просто твердо себя ведет, у нее сильный разум, то в этом случае что происходит? Муж начинает уважать жену. Когда он уважает жену, он начинает стараться не пить. Вот и все, не надо ничего объяснять, надо просто проявить стойкость внутри. А откуда берется стойкость у женщины? Не знаете, мои хорошие. От верности. Когда женщина верно ведет себя в семье, она становится стойкой, у нее разум становится очень твердым. Когда же она изменяет мужу и наоборот как бы смотрит, строит всем глазки, у нее разум становится очень подвижным и неспособным контролировать ситуацию.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Тема называется «Мужчина и женщина», но это еще ведический подход. То есть необычный подход. С точки зрения вед, мужчина и женщина – это материя и дух. Или на санскрите, если звучит на санскрите, пракрити – это женщина, пуруша – это мужчина. Пракрити и пуруша. Пракрити означает та, которая дает как бы наслаждение, а пуруша – это тот, кто принимает наслаждение. Вот мужчина занимает такую позицию в этом мире, как бы главенствующую, а женщина как бы дающая наслаждение. Но на самом деле они оба испытывают от этого вкус определенный, от этих отношений. И ведический подход, он таков, что он, как ни странно, он ограничивает эти отношения. Если первые 25 лет ребенок, он не общается с противоположным полом. Имеется в виду, не вступают в половые отношения. Первые 25 лет, например, мальчика его отдавали в гурукулу. Гурукула означает, что он учится под руководством духовного учителя в школе, независимо от противоположного пола. И он не вступает ни в какие половые отношения. И девочка также, она отдельно живет в семье, она находится под защитой. Всегда находится под защитой. Таков подход ведический. И после того, когда исполняется 25 лет, например, мальчику, то он имеет право вступать в отношения с женщиной или с девушкой, но он должен взять ответственность. Называется семья или брак. Вы, наверное, здесь проходили эти семинары, да? Как выйти замуж. Но теперь вы уже как бы вышли замуж. И женились. И в чем сложность этих отношений? Есть определенная сложность этих отношений, поэтому они ограничиваются. Не до конца жизни мужчина и женщина должны быть вместе. Первые 25 лет они отдельно, потом следующие 25 лет – это семья, называется грехастхашрам. И следующие 25 лет – это ванапрастхашрам. Означает, что они вместе, но они должны отстраниться от каких-то мирских дел, как бы выйти за рамки просто мирских представлений. И есть еще один уклад жизни – это состояние сознания. Это не просто уклады. Это определенное состояние сознания, когда человек достигает отречения от всего. В определенном возрасте, примерно в 75 лет, мужчина уже не очень интересуется женщинами, и женщина тоже не очень интересуется мужчиной. И если они следовали всему, то есть дхарме, то они осознают свою духовную природу. То есть это означает вершина. То есть примерно в 75 лет человек становится по-настоящему счастлив, осознав свою духовную природу. Потому что в молодом возрасте человек испытывает скорее возбуждение, чем счастье. Потом в среднем возрасте он пытается выжить как-то в этом мире, поддержать семью. Потому некогда он предвкушает счастье, как бы верит в него в будущем. Но пенсионер обретает определенную мудрость, жизненный опыт, если он следовал долгу, дхарме, предназначению. И самый высший уровень – это когда человек достигает отречения, на санскрите называется саньяса. Это состояние сознания, когда человек осознал свою духовную природу, прожив жизнь правильно. Вот. И единственное, где разрешается общаться с женщиной, с противоположным полом в ведической культуре, это вот этот вот период. После 25 лет он называется грихастха ашрам. Грихастха означает, грих означает дом, помещение. Ашрам означает, что там еще присутствует духовная жизнь. То есть вся эта структура общества, она делилась на две вещи, на два понятия, потому что кроме того, что у нас есть тело мужчины или женщины, это означает, что мы по-разному идем, поэтому в этой жизни по-разному наш путь лежит по-разному. Мужчина идет по-своему, женщина по-своему, у них разное предназначение, дхарма разная. Например, какова природа женщины? Ее предназначение?
2: Мать,
1: да, это ее природа. А мужчина? Мужчина ведет как бы за собой в более высоких духовных целях. Поэтому вот есть варна, есть ашрама. Есть две вещи. Вот грехастха ашрам означает, что ашрам это для духовной природы, чтобы осознать свое духовное начало. А варна означает, чтобы распознать свою природу просто с точки зрения тела. Кто мужчина, женщина. Также есть браманы, кшатрии, есть психотипы людей. Итак, мужчины и женщины настолько разные, что это вызывает противоречия. Очень часто люди задаются вопросом, как сгармонизировать эти отношения, они говорят, как их отрегулировать, потому что мы не можем их отрегулировать. Вроде живем вместе, как бы влечет мужчину к женщине, их влечет друг к другу, но они разные, и они могут достигнуть гармонии, они могут найти общий язык. Такова их психология, то есть они по-разному смотрят на мир. Даже если провести эксперимент, например, психологи, они проводили такой эксперимент, тоже такая группа людей была, мужчин и женщин, и они их как бы разделили и предложили зайти в помещение. Вот как вы сегодня зашли в помещение? И женщины, на что вы обратили внимание в первую очередь?
2: Смотрите.
1: Еще? Еще? Еще?
3: На присутствующих.
1: На присутствующих. Еще?
3: На литературу.
1: Так. А мужчины? Здесь мужчин меньше. Это самые разумные мужчины. На что мужчины обратили бы внимание?
4: Ровно ли состоит?
1: Ровно ли состоит? Сколько мест? Насколько мест? Интересно, этот эксперимент, когда они провели, то женщины, ну как вы сказали, женщины обратили внимание на то, кто как одет. Они стали смотреть на то, кто как одет. Причем не как одеты мужчины, а как одеты другие женщины. Mm-hmm. Они стали обращать внимание, какая одежда, как они внешне выглядят, как интерьер тоже, что где как устроено, как бы внешние детали, они замечают много деталей. Тогда как мужчины, они обратили внимание верно, на такое, на как бы целом расположении, где пожарный выход, где там окно, где там что, какая аппаратура стоит, какой стол, там, ну какие-то более грубые вещи. Они по-разному устроены. Поэтому разный взгляд видите на мир. Если их, например, вот так вот попытаться объединить, то будет противоречие, потому что женщина будет говорить одно, мужчина будет думать другое. Даже в терминах должны с ним прежде всего разобраться в терминах. Что они будут разные понятия вкладывать в термины. Потому что женщина, в чем ее различие, отличие от мужчины, она гораздо глубже. Она глубже чувствует и переживает все. В этом ее как бы преимущество и в том же время недостаток. Она различает гораздо больше оттенков, например, цвета. Или она даже различает больше интонаций голоса. Если вы будете звонить ей, попытаетесь ее обмануть, это не пройдет. Это не пройдет. Мужчине не получится. Она распознает обман, она сразу же услышит, ты сегодня устал, кажется, да? Что у тебя голос какой-то не такой? Что там случилось? И мужчина скажет, да нет, все нормально. Она говорит, нет, нет, я чувствую. То есть у нее как бы развито шестое чувство. Шестое чувство означает интуиция. Ей не нужно логического понимания, она понимает все интуитивно. То есть на уровне интуиции без логики. Даже если нелогично что-то говорит, но с эмоцией, с такими чувствами, она скажет, как здорово, какая хорошая была лекция. Потому что были эмоции, были какие-то чувства, переживания. Но мужчине это не нравится. Мужчине нужна структура, логика, он по-другому мыслит. Поэтому они, видите, не могут найти общий язык. И даже говорят так, что женщина, знаете, с другой планеты. И мужчина тоже с другой планеты. Но как-то они прилетели на одну планету. Вот. Женщина откуда?
5: С
1: Венеры. Уверены? Вы уверены, что современная женщина с Венеры? А мужчина тогда откуда?
5: С Марса.
1: С Марса, вы уверены? В наше время, например, мужчины похожи, что как будто с Венеры. А некоторые женщины, как будто с Марса. Это же боксом занимаются, да, и штанги поднимают. Они за рулем, они еще агрессивнее. И даже в спорте они тоже еще даже агрессивнее могут вести себя. В чем же тут проблема? Дело в том, что внешне это может быть мужчина или женщина, то есть тело может быть мужчина или женщина, грубое, но есть тонкое тело. Это тонкое тело называется психика. И тонкое тело может быть другим. Например, внешне может такой мужчина быть здоровым, а внутри там живет тонкая, утонченная личность. Как бы тонкое тело женщины. Это связано с законом реинкарнации, что не учитывает современная психология. Мы же учитываем, мы же ведические психологи. И вот в ведах объясняется, что мужчина и женщина встречаются неспроста вместе. Почему они вместе? Это карма. Карма их связывает. То есть они связываются вместе друг с другом, потому что есть узел. Вот этот узел, он завязан в сердце этого, каждого человека и снова их соединяет. Например, супруги, спутники жизни, это связано с прошлой деятельностью. И, как правило, тот, кто в этой жизни женщина, в прошлой жизни был кем?
6: Мужчина.
1: Ну откуда вы знаете? Вы в это верите? Вы в это верите? Но есть такой закон, поскольку, да, там говорится, о чем человек думает в момент смерти, это его будущее. А о чем же он думает? О том, что дорого, что же дороже всего. Человек привязывается к противоположному полу. Поэтому вот эта опасность, привязанность к противоположному полу, она создает вот этот вот узел кармы. И также дети, они же приходят разные в семью.
2: Иногда ребенок бывает хороший, как благословение. А иногда бывает ребенок не очень хороший. Или, знаете, ребенок хороший, но до 5 лет. Или до 12 лет. А потом вдруг вырастает. И вам он уже не нравится. Один, дети всем нравятся, но пока они маленькие. Мы в поезде ехали. Маленький мальчик ходил туда-сюда по вагону, туда-сюда по вагону. Знаете, всем нравился. Особенно женщины. Женщины все хотели его обнять, потрепать. Ну, иди ко мне, иди ко мне. И он ко всем ходил. Он так наслаждался этим вниманием. И я обратил внимание, что да, вот ребенка любят, но рядом сидит бабушка. И почему никто не хочет эту бабушку обнять, потрепать, сказать, иди ко мне? Она сидит, она в полном отречении, как бы. Она уже не получает этого внимания. Понимаете? А от ребенка идет хорошая карма. Но до определенного возраста. И может проявиться также плохая карма, знаете, лет в 12, когда наступает это половое созревание, когда можно эго становится таким сильным, ярким, ребенок начинает требовать что-то свое, и он может показать своим родителям. И иногда бывает даже драма. Иногда происходит драма. Отцы и дети называются. Конфликт поколений. Это связано с прошлым. И так, если ребенок треплет нервы, означает, что он-то пришел человек, который хочет забрать вот эту карму, отработать ее. И дать вам возможность ее тоже отработать. Или муж и жена, они не всегда друг друга радуют, но и разойтись не могут. Они отрабатывают друг с другом карму, плохую или хорошую. Вот такая взаимосвязь существует. Поэтому эти отношения нужно научиться возвышать, их нужно научиться развивать. На разных уровнях они существуют, эти отношения. Вот мужчина и женщина. И так такое сложное как бы, сочетание. Это сложное сочетание. И поэтому, например, в некоторых даже странах, я слышал, в Европе отменили слово «мама». Вы слышали что-то такое?
3: Да.
2: Не слышали? Слышали? Слово «мама» отменили, потому что это унижает женщину. Говорит, мама – это как бы женщина. Это подчеркивает его как бы зависимое положение. И им это не нравится, они говорят, мы будем сражаться до последнего, мы на равных будем. Так, слово «мама» отменили, но это, в этом есть что-то демоничное, потому что «мама» — это священное понятие, так же, как «отец» — это священное понятие. И существует определенное равенство между мужчиной и женщиной. Люди сражаются как бы за равенство, и оно существует. Существует равенство, но есть также различия, они хорошие. И тот, и другой хороши. Противоположный пол, он хорош. Но когда они вместе, бывает плохо. Бывает плохо из-за того, что они не знают, как выстраивать эти отношения. И, например, один духовный учитель, он так интересно там объяснял, когда к нему пришли журналисты, они хотели с ним спорить по этому поводу, что вот вы утверждаете, что женщина как бы более зависима. Она зависима или нет, как вы думаете? А? Или независима? Те журналистки, они были против, что женщина зависит от мужчины, что она как бы хуже соображает, что ли. И они были не согласны, эти журналистки. И этот человек, он был необычный отец, он был уже пожилой человек. И поэтому он как отец с ними решил пошутить. Он сказал, ну мозг женщины и мужчины разный по размеру. Он даже мозг говорит разный, мужчина как бы умнее. И они еще больше раззадорились, стали с ним спорить. И тогда он дал очень хорошее объяснение, очень простое объяснение. Он сказал, хорошо, тогда подумайте над этим, он сказал. Допустим, мужчина и женщина, они встречаются, они вступают в половые отношения. И беременеет женщина, правда? А что делает мужчина? Он сказал, а мужчина уходит. Тогда где равенство, он спросил. Вот если бы они вместе забеременели, представляете? Вместе раз и забеременели, тогда равенство. Но мужчина уходит, а женщина тогда вынуждена что делать? Да, и не только она вынуждена поддерживать все это. Она вынуждена тогда зависеть от кого-то еще, она становится как бы незащищенной. Поэтому в ведической культуре очень строго это как бы отслеживалось. Женщина, она должна быть всегда под защитой. Это один из признаков цивилизации, что женщина, она под защитой. И взгляд цивилизованного человека на мир каков? Он смотрит на любую женщину, кроме своей жены, как на мать. Он смотрит как на мать. На чужую собственность смотрит как на что? На мусор. То есть без чувства собственности имеется в виду. И к другим относится так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Вот такая формула. Итак, вот это материнское начало, его сейчас не хватает в обществе, как бы его нужно пробуждать, это материнское начало. Потому что женщину сейчас изображают немножко по-другому, как бы образ такой агрессивный. Образ такой как бы не очень привлекательный. Таким образом он расходует как бы свою энергию. И вот этой материнской энергии не хватает в нашем обществе. И вот в ведической культуре это подчеркивалось, важность защищенности женщины. Так до того, как она выйдет замуж, она была под защитой отца. Затем, когда наступало половое созревание, она не бегала, не искала, как выйти замуж, куда пойти, где, что, где найти кого-то, как найти кого-то. Об этом заботился отец. Уже в определенном возрасте, даже в маленьком возрасте, он уже говорил ей, вот это будет твой муж, его определяли сразу, не надо было искать. И приучали их к этим отношениям. Был мальчик какой-то по соседству, смотрели гороскоп, чтобы характер сходился, и их так вот сводили друг с другом. Естественно, у них еще не было никакого влечения, но они могли общаться. Например, девочка могла что-то готовить для него, а он мог ее защищать. И как только они вырастали, их тут же соединяли. Все, семья. И эта семья никогда не распадалась. Потому что разводов не существует. Правда, верите, что разводов нет? А вы скажете, ну сейчас процент разводов стопроцентный. Да? Но на самом деле разводов не существует. Я сейчас легко это докажу. Потому что вы не сможете забыть. Правда же? Вы сможете забыть своего первого мужа или первую жену? Не сможете. Это означает, что разводов нет. Это означает, что на тонком уровне эта связь остается навсегда. Вот если бы мы смогли забыть первые свои отношения с мужем или женой, то означает все, да, развод, мы забыли. Но мы не можем забыть, потому что существует тонкая связь. И в Ведах говорится, что как только мужчина и женщина вступают в половые отношения, то возникает эта тонкая связь, их тонкое тело становится общим, оно становится единым, общим. И почему же мужчина так боится жениться? Вы знаете почему?
7: Не знаю.
2: Потому что он 50% плохой кармы берет от женщины, а женщина берет от него 50% хорошей кармы. Вот такая вот, ну, невыгодная сделка, правда? То есть, другими словами, мужчина становится слабее в семье. Знаете, до того, как он женился, он такой ходит, знаете, такой сильный, такой великий, такой, знаете, моряк или там солдат. Как бы такой образ его используют, верно? Или как лебедь, такой свободный, у него есть какие-то цели в жизни, он такой мечтает о чем-то великом, о чем-то таком возвышенном. Если его спросить, в чем ты ищешь, о чем ты думаешь, он скажет, о, я хочу найти смысл жизни. Даже спросите маленького ребенка. Возьмите мальчика. Вот мальчик сидит. Спросите его, кем он хочет быть. Кем хочешь быть? Когда вырастешь?
7: Космонавтом.
2: Как правило, мальчик говорит, я хочу быть космонавтом. Вы не задумывались, почему? У мальчика есть стремление улететь. У мужчины есть стремление устраниться, улететь, выйти за пределы, выйти за рамки. То есть он хочет устраниться, поскольку эта форма жизни предназначена для духовной практики. Он хочет устраниться, он ищет. И когда его загоняют в маленькие рамки, в какую-то семью, то он чувствует, нет, я должен куда-то улететь, я должен быть космонавтом. Хоть на Луну, но куда-нибудь подальше отсюда. Понимаете? А девочка размечтает быть космонавтом. Но бывает, если тонкое тело мужчины, то бывают женщины-летчицы. И даже летчицы-испытатели. Но на самом деле женщина думает о другом. Она думает, нет, я хочу построить дом. Такой домик. Я наблюдал за сестрой, ее подругами, как они строили эти домики. Где только не строили. В туалете построили домик. Чем шокировали всех вокруг. Там у них все было, там постелено, там, так, знаете, уютно. Потому что мужчина этого не умеет делать. И это выглядит как волшебство. Это способность женщины, она такая развитая. Она может структурировать пространство очень здорово. Что мужчина не может. Он такой упрощенный. Хочет улететь. И в этом преимущество мужчины. Хотя он такой грубоватый. Вот мы ехали в Севастополе на машине. И резко повернули. А там идет мужчина. Знаете, он даже глазом не повел. Идет и идет просто прямо, не боится. И тут же рядом женщина, она аж отскочила, аж взвизгнула. Ой, испугалась. Хотя мы на нее даже не ехали. Почему она так восприняла все это? Она чувствительней. Потому что женщину нельзя пугать. Покажете ей паука, она может в обморок упасть. Один мужчина так пошутил. Хотел сюрприз своей жене сделать. Знаете, взял в лес на пожарной лестнице в окно с цветами. Но при этом поджег дом, представляете? И как будто бы там пожар в соседней комнате, пока его возлюбленная спала, он устроил пожар как бы и сымитировал, и спас ее. и спас ее. И когда он ее спас, она отдала ему пощечину и сказала, все, развод. Но на самом деле он хотел произвести впечатление, понимаете, да, это психология мужчин, он хотел быть героем. Он хотел показать, какой он герой, произвести впечатление. Иногда женщинам это нравится, когда он в окно залазит, или луну пытается достать, или цветы подарить. То есть для любви преград нет. Но когда он становится домашним, он становится немножко другой. Он перестает рисковать жизнью. И такой мужчина ей уже не очень нравится. Хотя она сама его сделала таким домашним. Научила его играть только в компьютерные игры. Не запрещая ему рисковать, запрещая ему действовать во внешнем мире. То есть мужчина предназначен для высшей цели. Вот его предназначение. Поэтому он не так глубок в каких-то материальных вещах. Тогда как женщина очень практична. Она очень практична и даже хитра в каком-то отношении. Поэтому ее образ всегда изображается в виде лисицы, да, в сказке. Лисица, хитрая такая лисица, которая все знает, а волк глупый. А волк — это мужчина, он такой примитивный. Ему говорит, он, лиса ему говорит, иди брось хвост в прорубь, и ты поймаешь рыбку. И он верит в это, потому что мужчина прост, он склонен доверять женщине. А женщина может обмануть очень легко, она знает, как это сделать, у нее такие способности. И поэтому для мужчины кажется волшебным, как она все трансформирует, как она смотрит на мир, потому что она смотрит больше, видит больше деталей, и ее взгляд, он другой, взгляд на мир. Поэтому так как мужчина хочет улететь все время, его взгляд направлен вдаль. Поэтому он хорошо ориентируется в пространстве. Он не заблудится в городе, даже если это будет город незнакомый, что он видит вдаль, смотрит вдаль. А женщина даже в знакомом городе заблудится. Вы будете ей махать вот так издалека, она вас не увидит. Вы будете махать, ну вот же, вот, ты не видишь, а она не видит. Но когда вы близко подойдете, она увидит, что у вас не так. Не та майка, не тот галстук, не та прическа, она все до деталей, знаете, видит. То, что мужчина вообще не замечает. Все оттенки все заметит. И кроме того, у нее еще есть боковое зрение, оно очень развито. Это правда? Ну-ка скажите, женщина.
8: Да.
2: У мужчин оно так не развито. Он смотрит вперед. Вперед, вот туда, на Луну. Он хочет улететь. Женщина видит сбоку. Она вот так вокруг все видит. Но она замечает, если мужчина на нее смотрит, она чувствует. И сердце как бы подсказывает, почему смотрит, о чем думает. Она чувствует эти вещи. Она видит все вокруг. Поэтому мужчина не может дома найти своих вещей, носков, например. А женщина может, она говорит, ну ты глаза-то пошире открой. Или в холодильнике может заблудиться тоже. Однажды я путешествую часто, меня в одной квартире поселили. Знаете, проблемы я вам скажу, если в квартире нет женщины. И иногда я попадаю в такие квартиры, где только мужчина живет. Я должен там остановиться, пожить несколько дней, и знаете, это большая аскеза, большая трудность. Потому что там вообще ничего нет. Во-первых, вас могут не накормить вообще. Можете остаться голодные. Правда, я заглянул в кастрюлю, и там был только голодный таракан. Все. Обои все были отклеены, все вот так вот разваливается. Он говорит, я один раз в день кушаю, нормально, ничего, ну, а ты как? Я говорю, ну да, ладно. Все, и вы остаетесь там голодные, можете даже не выжить. Это мужчина. У него дома вот так вот книги стоят прямо на полу, мебели нет, она ему вообще не нужна. Он не знает, что такое мебель. Ему все это не нужно. Просто книги на полу, так, газеты на полу, он ложится там и спит. Это называется одинокий мужчина. Ну, сосед у нас такой. Вот, а жены нет, но и вот у него там все, знаете, все завалено, все вот лежит. Но стоит появиться женщине в доме, она начинает трансформировать все. Она говорит, новую мебель надо, здесь ремонт нужен, здесь сюда, это туда. Она все передвигает, перемещает. Я остановился однажды тоже так. И вечером были женщины, они нас накормили. Но утром, когда я проснулся, я хотел накормить своего друга, он пришел в гости. И, знаете, мы не смогли найти посуду. Мы искали ее везде. Искали ее везде, мы выдвигали шкафчики. Подумали, унесли, может, с собой что-то. Но мы не смогли ее найти. Как только пришла женщина, она сразу открыла какой-то потайной шкафчик, и как по волшебству посуда появилась. Мужчина не видит, как это происходит. Ему кажется, что по волшебству, раз. Она очень быстро может обед приготовить, раз, есть все. Называется Лакшми. Такая женщина называется Лакшми. Лакшми означает, она приносит процветание в дом. Мужчина в этом плане не такой. Он даже может умереть с голоду, как в анекдоте. Знаете этот анекдот, да? Когда женщина в командировку уезжала, она написала записку мужчине, что где лежит, Вот будешь голодный, у тебя на шее висит сушка, бублик. Вот сразу ориентируйся, кусай. Как только проголодай, кусай. Зубами. Подробно написала. Однако эта история плохо кончилась. Когда она приехала, она нашла просто холодное, голодное и мертвое тело. Мужа, почему он забыл перевернуть бублик? Укусил только с одной стороны. Правда? Если заглянет в холодильник, он не видит, что там лежит. В этом его преимущество и недостаток. Поэтому, когда мужчина и женщина вместе, это большая сила. В каком-то смысле. И в Библии говорится, это означает, мужчина и женщина означает человек. Полноценный человек. Он пурнам на санскрите. Полное целое. И пока нету вот этой полноты, человек чувствует, что он не уверен в себе. И так любовь Эрик Фромм, он так ее написал такую книгу, называется «Искусство любви». Кто не читал? Да, вот он пишет, что интересно, что люди воспринимают за любовь не совсем то, что является любовью. Они как бы думают, что союз двоих против мира – это любовь. То есть мужчина от пустоты, чувствуя неполноценность, нехватку женского начала в себе, ищет женщину. И женщина от того, что она чувствует незащищенность, ищет мужчину. Когда они вместе, им легче, надежнее. Но любовь ли это вопрос, он задает. Ведь это тогда корыстный интерес. Я почешу спину тебе, а ты почешешь спину мне, сказал один святой. Он говорит, это не очень честно, не очень чисто, точнее. Итак, любовь должна быть чистой, она на самом деле управляет всем, но ее нужно научиться очищать. И между мужчиной и женщиной любовь находится в гуне страсти. Вот эта гуна, знаете, три качества есть. Страсть, невежество, благость. Но когда эта гуна страсти означает, она может быть разрушительной, может разрушать отношения. И так ее нужно возвысить. Также и с невежества до гуны страсти, но затем до гуны благости, и затем выйти на божественный уровень. Тогда любовь может быть полноценной. Итак, мужчина и женщина, если они хотят хороших отношений, то они должны научиться возвышать эти чувства. И научиться обращаться сначала к интеллекту друг друга, чем просто привлекаться внешними какими-то вещами. Потому что мужчина привлекается формой, внешней формой женщины. И женщина привлекается какими-то качествами мужчины, если он успешен в этом мире. Если он может совершить какой-то успех, построить хороший дом, она придет. Если не может построить дом, не придет. Это просто простой смысл. Он так ярко проявлен в животных. Знаете, если гнездышко не построит, этот шалашник, он такой ловкий, он строит такие шалашники. Внутри все это заложено. Архитектор. Он построит, он тогда прилетит тетя-птичка. Да, так не прилетит. Он еще умеет этот хвост распускать. Чтобы она прилетела, он должен еще хвост распустить. И он должен быть красивый, этот хвост. Если хвост не очень, она скажет, нет, не прилечу. Скажет, у тебя ты неудачник, скажешь, ты неуспешный. У тебя нету там гнездышка хорошая, хвост не тот. Лягушки также. Кто громче квакает? Если лягушка слышит, что там кто-то очень здорово квакает, она пойдет туда. Если не очень здорово квакает, не пойдет. Но эта квака не слышит и змея. Она тоже может приползти. Иногда съедает этого квакуна. Или сова. Есть дядя и тетя сова. И дядя сова летает целый день, всю ночь. Он ищет кого?
8: Мышку.
2: Верно, мышку. И он должен эту мышку кому принести? Тете сове. Если тетя сова видит, что мышки нет, она говорит, нельзя. В дом не заходи вообще. Никакого спаривания, ничего не будет. Иди, лети. Лети дальше. И он чувствует себя неудачником. Итак, как вы думаете, люди так живут или нет? Или это в мире животных? А? Это в мире животных, я рассказал. Но что интересно, человек 50 на 50. В чем разница? 50% в человеке животного начала. Но есть 50%, которые предназначены для более высоких вещей. Поэтому если человек позволяет, признает только 50% своих телесных представлений о жизни, он говорит, когда смотрит в зеркало на себя, что я дядя или я тетя, как бы видит только женское или мужское начало, означает, что он признает только животное начало в себе. Поэтому если он будет строить отношения только на этом уровне, они будут неполноценны. Он не сможет дальше продвигаться, не сможет развивать эти отношения. И так как необходимо возвышать эти отношения, развивать их дальше и дальше, чтобы они могли обращаться к интеллекту друг друга, как это делать, что имеется в виду. Что чем позже они вступят в близкие отношения, тем лучше. Там это ограничивалось все в этой ведической культуре. И женщина, она знала, как себя вести, чтобы произвести впечатление на мужчину по-другому, не так, как это делается сейчас. Она знала тонкую науку. Эта тонкая наука, она очень могущественная, но сейчас забыта. Это означает, что женщина знала, как смотреть, как одеваться, как ходить, как вести себя. Она могла так воздействовать на мужчину, чтобы пробудить в нем очень высокие чувства. И тогда, когда он на нее смотрел, он испытывал чувство восхищения, восторга, ему хотелось писать стихи. Он видел женщину, как восход солнца. Вы когда мужчина видит восход солнца или женщину, вы же не чувствуете каких-то низких чувств, а он говорит, о, это что-то божественное. Вот это наука была в ведические времена. То есть женщина, она не подчеркивала просто части тела какие-то, как это делается сейчас, просто женщина подчеркивает частью тела или снимает где-то одежду. То что пробуждается в мужчине тогда, в этот момент, когда он ее видит? И тем самым она говорит, посмотри, какое я животное. Она не говорит, посмотри на мой интеллект, посмотри, какое я животное. И тогда в мужчине пробуждаются низкие чувства, он не может, он становится глупым. Его интеллект пропадает, он уходит. В этом случае он становится глупый, и женщина становится больше. Отсюда вот это несоответствие. Не хватает мужчин. Согласны? Смотрите, сколько нас здесь? А сколько женщин? Не хватает. Не хватает мужчин. От того, что все больше и больше рождается женщин. Когда мужчина привязывается к женщине, очень сильно он рождается женщиной. Он утрачивает свои мужские качества. Все зависит таким образом в культуре отношений, как ни странно, от женщины. Если семья распадается, виноват кто? Виноваты кто? Оба. Но женщина строит отношения. И если она правильно строит отношения, она может сохранить любую семью. Но если она не знает, как строить отношения, то все рассыпется. Очень часто люди обращаются с этой проблемой. В Узбекистане одна женщина после программы подошла и говорит, хочу поговорить. Ну, о чем? Она говорит, скажите, я могу бросить мужа? Я говорю, почему вы хотите его бросить? И главное, меня спрашивают, чтобы я как бы дал ей разрешение. Почему-то я должен дать разрешение. А что? Он тряпка. И такая она, знаете, серьезно такая настроена. Я говорю, а что так? Он лежит на диване, пьет и не работает. Я работаю, я уже устал, я говорю, все на себе тащу. Он просто ничтожество. Я послушал и удивился. Я спросил ее, так вы же любили эту тряпку? Вы же выбрали эту тряпку. Может быть, он не был тряпкой раньше? Вы же выбрали его, вы же когда-то его любили, как же так? И на это она не знала, что сказать. И когда я присмотрелся, я увидел в ней, вот в ее характере, железную леди, такая железная женщина. То есть она взяла на себя то, что не нужно было брать на себя. И в присутствии такой женщины мужчина становится тряпка. Как только женщина берет на себя обязанности мужчины, мужчина становится тряпка. То она не должна брать эти обязанности на себя. Скорее, она должна его стимулировать, вдохновлять. Говорит, ой, а кушать нечего. Слушай, а жить-то там надо негде. И тогда мужчина думает, так, я должен быть сильнее. Он сразу так, надо куда-то пойти. Он начнет соображать. Мозги начнет соображать, разум включится, он пробудится разум. Потому что в нем ему нужен экстрим. Мужчина — это такая форма жизни, которая нуждается в экстремальной ситуации. Поэтому женщина должна знать, если она его загоняет в дом и хочет сделать домашним, то он испортится. Он перестанет уже залазить в окно, он станет таким домашним, в магазин даже не захочет прийти. Одна женщина так своего мужчину воспитала. И он стал неинтересным, говорит, он превратился как бы тоже в подружку. Она женщина, и он женщина. Женщина стремится проникнуть полностью в сердце мужчины, как бы понять его, для того, чтобы контролировать. И вот задача мужчины, если он хочет сохранить свою как бы целостность, не пускать женщину глубоко в сердце. Вот такой парадокс. Он не должен пускать ее полностью до конца, чтобы она управляла им. Он должен сохранить внутри себя пространство некоторое. Некоторое пространство независимости, куда она не может проникнуть, где чисто мужское что-то. И она будет говорить, ну что же у него там такое? Что же у него там такое? Что за тайна такая? И ей будет интересно, это будет ее стимулировать, она будет держаться за него. А если он скажет, я тебя люблю, я тебя на алтарь ставлю, все, прими мои поклоны, прими мои подношения, он как бы цветы и все, и дарит, и все поклоняется, что он скажет?
9: Тряпка.
2: Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы. И она вспомнит стихи Пушкина. Вот это такой парадокс, потому что сама женщина даже себя понять не может. Знаете, почему женщина не может сама себя понять? Потому что в ней эмоции и здравый рассудок одновременно действуют. Она одновременно чувствует все эмоциями, одновременно разум, все это вместе работает у нее. Она не может разобраться в себе. И одинокая женщина испытывает большие проблемы. Если она одинока, это неудача полная. Одна женщина тоже приходила. Говорит, мне 35 лет. У меня есть машина, работа, бизнес, дом. Но, говорит, я несчастлива, по ночам я думаю о самоубийстве. А что случилось? Говорит, я не могу замуж выйти. Говорит, вы можете сделать так, чтобы я вышла замуж? Я думаю, ну как это, наколдовать? Благословения какие-то. То есть люди надеются на что-то такое волшебное. Но на самом деле просто произошла подмена понятий. Кто-то ее обманул и сказал, что главное — это карьера. Такое сейчас происходит. Легко обманывать людей. Говорит, главное — это вот это. И люди забывают основные вещи, то есть первостепенные, природные вещи. Они фундаментальные, их нельзя сдвинуть. Их нельзя подменить, эти понятия. Женщина сильна как женщина, мужчина как мужчина. И поэтому они не должны понять друг друга до конца полностью. Ведь тогда они же превратятся в противоположный пол. Если мужчина до конца понимает женщину, значит, он становится женщиной. Заметьте, муж и жена, посмотрите на них. Они похожи друг на друга, правда? Mm-hmm. Это тонкое тело, оно формирует внешность. То, к кому вы привязаны, становится похожи. Даже настолько близки, вот этот половой контакт, он делает настолько близким людей, что они начинают чувствовать друг друга на расстоянии. Отсюда целомудрие. Если много таких отношений, то означает, вы не сможете любить глубоко. Женщина утратит эту способность. Но когда они сохраняют чистоту, то это очень глубокие отношения. Даже мужчина может чувствовать токсикоз, когда женщина беременна. Бывает такое? Были мужчины некоторые такие, их тоже тошнит. Женщина беременна, его тоже тошнит. Даже молоко у него может появиться. Настолько они близки становятся. И если это целомудренные отношения, то в чем преимущество? Женщина видит потенциал мужчины. Она может помочь ему раскрыть этот потенциал. Она видит его способности. Она чувствует его способности. Если она на нем сосредотачивается, она говорит, вот, с тем человеком сотрудничай, а тот тебя завидует. Я тебе советую, вот она дает совет. Но она не дает непрошенный совет. Она дает совет правильно, как бы вдохновляя мужчину. Она дает с позиции снизу, как бы я сама ничего не понимаю, но ты у меня очень умный. Вот таким образом. И мужчина вдохновляется. Поэтому даже если мужчина не обладает большими какими-то способностями, их можно пробудить в нем, правильно общаясь, правильно строить отношения. Женщина может раскрыть в нем героя полностью. Либо она его полностью раздавит, потому что она эмоционально гораздо сильнее. Даже битвы полов происходят в Таджикистане. В Таджикистане, в Душанбе. Меня пригласили на такую программу в кризисный центр, где женщинам помогают. Они в семьях страдают. Мужья бьют. И они сказали, что есть еще кризисный центр для мужчин. Они пострадали от женщин. А все почему? Мало денег у них. Они поэтому дерутся. И как женщина дерется? Она дерется словами. Она может так сказать мужчине, что он бедный, его аж трясет. Потому что он так сказать не может. У него не такой ядовитый язык, он не может так сказать. Он просто стучит вот так вот. Начинает стучать, вокруг все ломать. Еще и женщина может ударить. И тогда женщина говорит, вот видите, он какой плохой, он меня бьет. Но она его может убить словом. В этом ее вот особенность. Она может знает все его слабые места. И она прям слабое место что-то может сказать, и мужчина, ах, все, он умер, убит, теряет всю свою волю. Поэтому хорошо, когда они понимают просто свое предназначение. Кто такой мужчина, кто такая женщина. Они должны просто понять себя. Например, мужчина в экстремальной ситуации лучше действует. И надо дать ему эту возможность экстрима иногда. И вот та женщина, которая держала своего мужчину дома, она заметила, он стал играть в компьютерные игры. Есть такая проблема, правда? Сейчас, на современном этапе. Сидит все время и стреляет вот в этом компьютере, и ничего не хочет делать. В магазин не выгонишь. Стреляет там, бегает. Но что это реализовывается? Реализовывается его вот этот вот инстинкт мужчины. Он должен там действовать в экстремальной ситуации. И говорит, что слабее и слабее становится. И однажды она увидела, она удивилась. Произошла такая неожиданная ситуация. Произошло землетрясение, и мужчина помчался туда. Сразу вдруг вдохновился и уехал. Уехал туда, где экстримы, он там действовал очень активно, вернулся, совсем, говорит, другой. Говорит, такой герой, такой хороший, такой весь вдохновленный. То есть ему просто этого не хватало. Но женщина не должна его превратить в такое вот существо, в женщину. Ему нужно позволить быть самим собой. И женщине тоже нужно позволить быть самой собой. Поэтому в ведической культуре их немножко ограничивали эти отношения. Например, женщины садятся отдельно, мужчины отдельно. Есть женская половина дома, есть мужская половина дома. И кажется, это дискриминация, правда, разделение.

тетрадке-то что происходит? Помните, как мы нарисовали эти флажочки, такие вот звездочки? Помните? И мальчики так вот коряво пишут. А девочки так ровненько, у них и звездочки, и флажочки, все очень ровненько. Палочки вот эти все очень ровненькие. И тогда учительница, заметьте, тоже женщина. Она говорит, вот видишь, как твоя соседка учится? Видишь, у нее пятерочки, а ты двоечник. И ты глупый мальчик. И тебе надо поумнеть. И в пример приводит девочку, верно? И тогда мальчик чувствует себя неполноценным рядом с такой девочкой. И он чувствует, что он теряет свои свойства. И девочка начинает гордиться. Она начинает гордиться. Вот видишь, я какая хорошая. Я конфетка. Я вот такая конфетка, а ты вот такой вот глупый. И она начинает играть в эти игры «Динамо». Знаете, такая в психологии есть такое понятие. Она его привлекает к себе, а потом говорит, фу, какой ты грязный. А? Иди, иди ко мне, привлекает, а потом говорит, фу, какой ты грязный. А потом, когда это во взрослых отношениях, то это означает, иди ко мне, иди ко мне. Но как только доходит дело до того, чтобы, например, мужчина хочет жениться, она говорит, нет, и убегает. И мужчина сбит с толку, говорит, что за женщина такая? То есть, если нет в семье полноценных отношений, вот папа убежал или мама убежала, то вот эта модель поведения будет искаженная. Если только учительница женщина обучает, то тоже будет неправильно. Должно быть два начала, мужское и женское. Поэтому мальчиков учили отдельно, девочек отдельно. И мальчик, который учится отдельно от девочки, он становится каким? Спокойным, мужественным, умиротворенным. В нем развиваются мужские качества такие, нормальные. Он не слабеет рядом с девочкой. Потому что женщина имеет природу огня. Она более могущественна. И если положить рядом кусок масла, он растает. Без всяких сомнений. Даже очень твердый кусок масла растает в присутствии вот этой природы огня женской. Он растает. Поэтому нужно знать, мужчина должен знать, что есть некоторая опасность. И так мужчина начинает в такой ситуации, как он себя ведет. Вот в этой школе, когда наступает это половое созревание, примерно в 5 классе, начинает как-то вести себя так, дергать за косу, так, девочку, как в знак протеста. Или перевешивать ее сумку с одного стула на другой, там, что-нибудь так как-то делать. А у нас было вообще ЧП. Не знаю, рассказывать или нет. Ну, это правда было, поэтому я скажу. Мальчики стали поднимать юбки девочкам. И ЧП было, сказали, ну вот что это такое? В 5 классе. И бегали, вот девочки убегали, а мальчики догоняли, вот такое делали. И потом наш класс опозорился, и нам говорили, вот какой позорный класс, вы что, с ума сошли? Ну а зачем вы девочек и мальчик вместе учите? Зачем это? Естественно, что они не будут учиться, потому что пробуждается кама, на санскрите называется кама. Это энергия наслаждения. И как только человек вступает в эту сферу чувственных наслаждений, его обучение заканчивается. Он думает, что достигнут смысл жизни. Все, больше учиться не нужно. Если хотите, чтобы человек был, очень долго учился и до конца жизни учился, он должен эту сферу уметь контролировать. Так, поэтому девочек отдельно обучали женским вещам, мужчин мужским каким-то вещам. Как мальчика воспитывают, знаете? Дисциплина. Ему дается дисциплина. Некоторая жесткость. А девочке дисциплину нельзя давать, потому что она не понимает вообще агрессии. Она не понимает, например, грубости. Если вы что-то ей грубо говорите, у нее психика тормозится. Все, она не слышит вас. И она не понимает, она вообще не переделывается никогда. Единственное, что она понимает, это язык любви. Если просто с любовью что-то говорить, она услышит. Без любви не услышит. Даже если это логично все объяснить, она ничего не услышит. Но если с любовью, она скажет, да, здорово все было, а что здорово, не знаю, но здорово. Все очень правильно, да. Поэтому мужчина должен знать, что если женщина, у нее проблема, она хочет просто эмоционального прибежища. Потому что одинокая женщина, это как река без берегов, она может все снести на своем пути. Ей нужен берег, берег должен быть. Мужчина создает ей берег вот этот вот. Так как только они встречаются вместе, начинается вот этот прогресс материальный по этой причине. И женщина – это та, которая движет материальный прогресс. Она имеет природу расширять. Если она льет стакан воды, она обязательно найдет его как? Полный. Она скажет, а может вам еще добавки положить? Она всегда хочет что-то добавить. Я тут ехал в поезде, мне пришлось ехать вот с девушками помогать. Сколько же там было сумок, знаете? У меня был просто рюкзак, все. Мы ехали на фестиваль. Но у них было столько сумок, что они просто не могли

0: И их сами даже унести. И тем не менее, они все это взяли с собой. И половина вещей им не пригодилась. Но они все это взяли. Это природа расширять. Это хорошая природа, нормально. Но для этого нужен мужчина еще. Потому что сама она это все не унесет. И тогда она находит мужчину. И она говорит, что нужно делать, а он делает. Потому что сама она не может это делать. Она не может принять решение. В этом ее слабость. Слабость в том, что она знает, что делать, но не может принять решение. А для того, чтобы принять решение, нужен мужчина. То есть, как они собираются в магазин? Часами. Они очень долго собираются в магазин, часами. Они красятся, им очень важно накраситься. Потому что если она не накрасится, она чувствует себя незащищенной. Вот они красятся, красятся, красятся, потом выходят в магазин и вдруг говорят, а может не пойдем? Да, точно не пойдем. Зачем идти в магазин? Лучше сядем, расслабимся, посмотрим телевизор. А что туда идти? А потом вдруг снова, нет, надо все-таки сходить. Они снова идут к двери, выходят уже, проходят полпути, говорят, нет, все-таки не надо идти, вернемся. И это происходит несколько раз, пока мужчина не скажет, стоп, я принимаю решение, давай действовать. И тогда женщине легче, когда он за нее принимает решение. Она приводит его в магазин и говорит, что купим, вот это или вот это? Что купим, вот это или вот это? Скажи. И его это раздражает. Он говорит, ну сама думай, и что ты меня спрашиваешь? Зачем ты мне это говоришь? Бери, что хочешь. А нет, она хочет, чтобы он сказал. Потому что если она ошибется, то это будет проблема. Если он ошибется, она его потом обвинит. Вот ты это выбрал, ты это выбрал. Понимаете? И ей эмоционально так легче. И мужчина, приходя в магазин, он не думает, он просто берет. Все. А женщина гуляет по магазину, она выбирает, она смотрит. Ей все очень важно вот это все видеть. И мужчина должен ей обещать все. Это его природа, щедрость. Если мужчина не щедрый, она думает, фух, какой-то он. Тогда он должен говорить, вот это купим, купим, вот это купим, тоже все купим, все, и вот это купим. И ей тогда хорошо, все купим. Но не сейчас. Сейчас денег нет. А потом будут деньги, все купим. А если он скажет, нет, не купим, не купим, это не купим, это не купим, денег нет. Ты все деньги тратишь. Она все деньги потратит, если их не спрятать. Она найдет и все потратит. Если где-то лежат деньги, она сразу знает, сколько там их лежит. Она их сама посчитает. Мужчина может не считать, просто складывает. Она посчитает и применит. То вы знаете, что нужно потратить вперед нее, иначе она потратит. И потратит, а потом скажет, ну, ты просто мало зарабатываешь. Вот видишь, фирмы голодные, надо еще, еще, еще. И начинается сказка про золотую рыбку. Вот корыто, потом дом, а дом тоже это плохо. И чтобы мужчина не принес, ей будет не хватать. Это энергия расширения. Поэтому все в этом мире построено на этой энергии, женской энергии. В магазины для женщин. И мужчин тоже идут за женщиной в наше время. То есть как стайка рыбок, знаете, плывет в одну сторону, потом неожиданно раз и в другую, все. Куда? А куда женщина посмотрела? Если она туда смотрит, мужчина тоже за ней бежит. Называется подкаблучник. Он слабый, он попадает под ее влияние. И женщина становится сильнее. Это наше время вот такое. Но ведическая концепция немножко другая. Женщина, наоборот, помогает мужчине. Мужчина ведет ее к высшей цели. Итак, мужчина и женщина – это плохо, но муж и жена – это хорошо. Так объясняется в Ведах. Мужчина и женщина означает это вот животное начало, а муж и жена – это уже дхарма. Дхарма означает долг. То есть их объединяет не просто чувственное наслаждение, а дхарма – долг. Так говорится, ты хочешь общаться с женщиной? Хорошо, выбери. Вот выбери одну, и теперь всю жизнь будешь с ней общаться. И ты тоже выбери одного, и будешь всю жизнь общаться друг с другом. Для чего это надо? Чтобы пришла мудрость. Если же будет развод, мудрость не придет. Люди покалечат друг друга. Будет покалечена судьба у детей в первую очередь. Люди говорят, можно развестись. Я говорю, у вас ребенок же. Я говорю, ну что? Ради любви. Мы уже не можем, мы нашли другую любовь. Но представьте, что будет с ребенком. Если ребенок будет увидеть, что папы нет или мамы, для него это просто драма, это покалеченный будет ребенок. Вся его психика будет расшатана. И он продолжит эту же судьбу, он будет тоже найдет такую же себе жену. Также построит семейные отношения по этому же сценарию, у него нет другого сценария. Поэтому нет никаких разводов. Не важно, что нет уже любви или каких-то чувственных эмоций. Есть дхарма. Дхарма выше любви. И любовь придет гораздо позже, когда люди сохранят отношения. Они путают влюбленность и настоящую любовь. И это плохо. Итак, ведическая культура, она предлагает хорошее развитие, настоящее, возвышать отношения. Для этого в основу вложится, ставится контроль чувств, учат контролю чувств. Пробуждается в женщине женское начало, в мужчине мужское начало. Потому что на хромосомном уровне сейчас мужчина вымирает. Прям ученые увидели, тот хромосом, который отвечает за мужское начало, исчезает. Скоро не будет их вообще. Редкая форма жизни. Женщина будет вот так вот доминировать, если так дело пойдет.
1: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

чтобы знать о себе, нужно знать еще о сверхсознании. Это вторая истина, недоказанная. Недоказанная пока еще. Наука не может доказать эти вещи. Но человек может доказать. Наука здесь ни при чем. Человек может жить, ну, независимо от науки. У него 36,6. Наука доказала сегодня одно, завтра на это уже сомнилась, провергла, потом она еще что-то пересчитала. Знаете, у них не 36,6, у них то 40, то к нулю, то еще что-нибудь, то война, то мир. Зачем нам на это полагаться вообще и думать об этом? А? Если вы полагаете на средства массовой информации, то как же свою жизнь построить? Или на какие-то гипотезы ученых, временные какие-то предположения, которые меняются с годами. Самое, знаете, неприятное в другом. Ладно бы они менялись каждый день, бы все было понятно. Они же меняются иногда через десятки лет только, а вы этому жизнь посвятили. Ну, например, что ученые говорят? Большой взрыв в итоге Вселенной. Ну, какое это отношение к моей жизни? Имеет. Каждый из нас живет по этой гипотезе. Сейчас увидите. Каждый, верите в нее, не верите, вы приняли эту концепцию, что вся эта Вселенная, вся эта жизнь, этот социум создан, произошел случайным образом. В результате какого-то взрыва. Это броунское движение называется. Хаотичное какое-то движение частиц. Этот космос, там нет никакого порядка и гармонии. Это все случайное произведение большого взрыва. Означает. Это теория случайности. Мы по ней сейчас живем и думаем, когда же мне повезет в жизни? Ну, когда же там, наконец, вот совпадут все эти вот частички в моей жизни, и придет удача, стану богатым или счастливым. Или встречу нужного человека. Я же жду. Конечно же встречу. Но когда? Это вопрос случая. Ждите. Вот чему нас научили. Ну вот видите. Вот видите. А вы думаете, что вы независимы от этих теорий? Да полностью. Мы так и живем с вами. Все миллионы людей настроены на это. Уже сотни лет эта концепция доминирует. Теория случайности в умах некоторых людей. Но если все случайно, ну хорошо, тогда идите по улице просто и случайно станьте доктором наук. Философских или медицинских. Ну, то есть там что-то, вот вы уже идете, там же что-то сотрясается, и там ДНК раз, стряхнулась, РНК тоже соединилась, хромосома сдвинулась, и вы доктор наук, и все. Какие проблемы? Вы улыбаетесь, говорите, ну, какая-то глупость, а не теория. Конечно, глупость. Чтобы стать доктором наук, вы идете в школу, институт, вы там аспирантуру, вы там докторантуру и прочее.

прочее. То есть цей процес существует. Никакого случая, никакой случайности быть тут не может. Если у вас нет способностей, то как вы станете? А вот случайно можно стать способным, талантливым. Ну, бывает же, вот молния ударила в голову, и вы очнулись, и все, и вы уже прозрели. Нет, тоже бывает. Я не отрицаю этого. Но это не случайно. Не думайте, что молния в голову бьет случайно. Это еще одна глупая теория. Молния в голову никогда случайно не бьет. Она в нужную голову бьет и в нужное время. Я вас уверяю. И все остальное тоже никак не случайно. И смерть приходит вовремя, и болезнь вовремя. И все остальное приходит в нужное время к нам. Другое дело, что мы не всегда с этим согласны. Мы думаем, это не истина. То есть я не хочу ее, но истина, хотите, не хотите, все равно истина. Факт, что именно вот так происходит. А я этого не хочу. И большей частью, что со мной происходит в жизни, я не хочу. Заметили, нет? Не хочу.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Хорошо, я думаю, к вопросикам можно перейти. Пожалуйста.
2: Мне посетила одна хорошая мысль, что я все-таки занимаюсь тем, чем своим делом. Вопрос такой. Какова по своей сути, или вообще есть разница или нет, между ненавистью, гневом, презрением, какими понятиями? Вообще ли есть между ними разница, или если есть, то какая?
1: Когда мы говорим о каких-то словах, то мы должны понять, в какой системе мы пытаемся понять эти слова. Если это система Ожегова, я не знаю, тогда нужно посмотреть толковый словарь. Если это какая-то другая система, тогда нужно точно определиться, в какой системе вы хотите это понять. Потому что, в общем-то, это концепция терминов. Концепция терминов, и, в общем-то, разный человек, так как он к разной системе относится, он может по-разному объяснять. Поэтому, так сказать, если просто значение слова, то, я думаю, в словаре будет правильнее посмотреть. Если говорить о самом явлении, то разные